Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим радио. Первое в Казани.

0: Реклама на БИМ-радио. Скальпель. Нож.
1: Мы его теряем.
0: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
1: Что? Он жив?
0: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
2: Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Мое любимое радио – это БИМ Радио.
0: Признание наших любимых слушателей.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
6: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Девчонки, я сейчас раздеваюсь, а у меня перышко откуда-то вылетело. Никак не усну теперь. Такое мучение. Ангел я или все-таки курица?

соцсети могут прилечь. Обим радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: That's right.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Знаете ли вы, что молочный шоколад был создан швейцарцем Генри Нестле? Он просто добавил сгущенное молоко в смесь для приготовления шоколада.
1: В мире столько всего интересного.
3: Бим-радио.

0: Любим радио. Первое в Казани.
1: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: Стрим радио. Первое в Казани.
1: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

бизнесу находить своих клиентов. BIM Media. Охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с BIM Media. 2 930 800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в «Мегастрой». Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. «Мегастрой». С нами все получится.
2: А вы продаете рекламу?
3: Нет, просто даем послушать.
2: Красивая. 2-930-800.
4: Бим-радио. Первое в Казани.

цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, вы, возможно, сделаете нужные выводы, если просто согласитесь с умными людьми. Посоветуйтесь. Тельцы, повышенная нагрузка пойдет вам только на пользу. Близнецы, вы будете полны радостных предчувствий. Это пойдет на пользу нервной системе. Раки, возьмите отгул. Сейчас важно быть дома с семьей. Львы, вы с легкостью заработаете денег, если проявите свободу в мыслях и мечтах. Девы, удача будет на стороне пунктуальных и дисциплинированных. Придумайте план действий, а лучше сразу два. Весы, в ваших силах организовать себе желанную поездку. Именно этим и следует заняться. Скорпионы, отправляясь на важное мероприятие, возьмите с собой лишние деньги. Стрельцы, любимый человек будет доставлять вам сплошные проблемы. Козероги, на первый план выходит настоящее, то, что действительно ценно и дорого в данный момент. Водолеи, проявите покладистость. Помните, что быть белым и пушистым часто выгодно. Рыбы, чтобы убедиться в своей привлекательности, вам следует запретить себе хотя бы на время привычку никому не верить. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удивительных моментов жизни.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В России выдвинули инициативу о введении ежегодных выплат. Предлагается доплачивать к страховой пенсии по старости, а также установить обязательную годовую выплату для работников госучреждений и муниципальных организаций. Согласно проекту, пенсионную выплату будут начислять раз в год, не позднее конца календарного года, причем в беззаявительном порядке. Опрос показал, что свыше 60% россиян поддерживают изучение искусственного интеллекта в школе. Большинство респондентов полагают, что знакомиться с нейросетями уместно уже в средних классах. Среди главных плюсов такого обучения люди видят освоение цифровых инструментов, а также развитие креативности и навыков критического мышления. Интересный факт. В общении дельфинов есть нечто похожее на имена. Каждый из них издает уникальный свист, своего рода звуковой автограф. Именно по нему другие дельфины понимают, кто зовет, а эксперименты подтверждают, особь отзывается на собственный позывной. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
0: Шоу «Утромены» на Бимрадио. Подъем татарстанского масштаба.
3: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

0: Дамы и господа, всем доброе утро. Сегодня невероятно уникальный выпуск, потому что, ну, скажите что-нибудь.
1: А что рассказать-то?
0: Вы все!
2: Как много разных голосов, представляешь?
0: Втроем в эфире! Значит, действительно.
1: А я работаю, что там.
0: Да, ты, тебя прям очень хорошо слышно. Все, ты отлично. Прям прекрасен, замечательно.
3: Или ты сейчас у руководства спрашиваешь, работаешь или нет.
0: У нас сегодня легкое самоволие, дорогие мои, если честно. Вот, и мы просто решили собраться вообще фулл состав. Давно такого не было, если быть честным.
1: Никогда.
0: Никогда, да.
3: Не, один раз же как-то было же.
0: Да, да, вот это какой-нибудь, наверное, супер праздник. Ну, вот совсем скоро будет день рождения Бимрадио. Может, мы опять втроем соберемся, не знаю, если честно.
1: Может быть, ну. Знаешь, когда бывало? Когда, допустим, эфир заканчивается, я захожу и вдруг так: о, Фарид, давай, помнишь такое?
0: Такая была, да, история абсолютно. А теперь у нас вот прямо в 7 часов утра вот мы начали, и прямо вот до 10-20 вот мы втроем будем все это дело сегодня вместе с вами общаться, болтать, да. Новости обсуждать, и разные рубрики там, игры, все такое. В общем, ребят, все как вы любите вообще. Как вам такой составчик? Плюс 792-724-2128, напишите обязательно.
1: Слушай, обычно 2Т, а теперь что, ТТР? РТТ.
0: РТТ, это как вот настройка в магнитоле в машине.
1: А, ТРТ, какие-то ТРТ. У нас новость.
3: ТРТ. А было же такое, по-моему, ТРТ.
0: Вообще, мы чисто вот тройничок обсуждаем, если честно. Кто где должен находить. Кто-то посередине, кто-то нет. Но вдруг, состав, вдруг вы забыли, как мы называемся. Мы напомним, что с вами самое лучшее утреннее шоу на планете Земля под названием
4: «Утро Мэдалин».
0: 3 человека. В 3 раза больше энергии.
3: Сразу мощнее звучит, да?
0: Да, сильно вообще. Смотрите, сегодня в утроке обязательно будет в три голоса будем петь, понимаете? В 3 голоса, как говорил мой учитель музыки, в 3 смычка. Добро.
1: Был у меня как такое.
0: Да. Да, то я не знал, что в симфоническом оркестре был. Да, честно, вот Фарид тут многократно как. Ой, ребятки, в общем, ну что, много говорить не будем. Вы же знаете план примерно. Сделать ближайшие 3,5 часа с вами невероятным. Сегодня, сегодня на утромане Виль Загрудинов приедет. Представляете?
1: Да ладно.
0: Да втроем, говорит, приедем. Так что сегодня вообще Виль, ну...
1: Втроем?
0: Историческое.
1: У нас микрофон не хватит здесь столько.
3: Стряхивай коленки, Фарид.
0: Сейчас будем как-то вас рассаживать, не знаю. Нам напоминают, что сегодня день учителя.
3: Точно!
0: Поэтому все те, кто на трассе и едет под 170, потом перестраиваться, оттормаживает тех, кто ездит по левой полосе медленно. Вот, вам тоже большой привет, ребята. Удачи вам всем, все хорошо.
1: Это не те учители.
0: Да, утромены. Какая классная компания сегодня. Приятно вас всех слышать утром. Это Чулпан вам всем передает, видите?
1: Спасибо, Чулпан.
0: В общем, ну, давайте просто понадеемся, что мы ничего не испортим и все сделаем хорошо.
3: Надо даже лучше, чем обычно же сделать.
1: Ну, почему даже испортиться-то?
0: Согласен полностью. Я специально вас триггерю на комментарии. Вы что, пацаны?
3: Ты
0: что? Ладно, пойдемте. Знаете, я что предлагаю, пацаны? Пойдем-ка мы с вами приготовим историческую справку, которая буквально через пару минут будет. В конце часа утромани, все как всегда. Поэтому всем людям еще раз пожелаем доброго утра! Все, погнали! Смотрите, справка скоро.
5: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
6: Реклама на Бим-радио.
7: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
8: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова.
9: Когда в последний раз вы проверяли свое здоровье? Чекап в клинике Муратова от 2000 рублей. Проверьте важные – печень, щитовидную железу и организм в целом. Клиника Муратова. Диагностика – это забота о себе. Акция действует до конца декабря.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ООО «СЗ «Октава». Жилой комплекс «Октава».
11: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
12: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
11: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
12: А метро далеко?
11: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
13: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите «октавадом.ру».
14: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас», мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8 843 240 1991. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Поздравляйте любимых учителей вместе с «Озон Фреш». Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
16: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКН 127-392-44741, 16+.
17: Не выношу кронштейны на стенах.
18: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
19: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
20: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
21: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар». Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали и сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А.
22: Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону плюс 7 987 217-0070.
23: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Чтобы люди в офисе, мимо которых ты уже сегодня один раз прошел, становились фиолетовыми. Ну, как посещенные ссылки в интернете. Чтобы не вспоминать, здоровался ты с ними или еще нет.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40. Историческая справка.
3: Истатрическая справка, я предлагаю переименовать.
4: Истатрическая?
3: Да, нас же трое, получается, истатрическая. Вот, сегодня, да. Сегодня нам сразу вот несколько сообщений интересных написали. Сейчас вы помните. Почему написали, что сегодня будет очень кардинально разные два корпоратива будут проходить? У людей праздники сегодня. В общем, давайте окунаться в 5 октября. Историческая справка. Первый же праздник, который нас встречает сегодня. Всемирный день учителя и день учителя в России!
5: Поздравляем!
3: Всех учителей.
4: Да. Сегодня точно все звонки для них только.
3: Да. А голову дома не забыли, учителя? Ладно, нет, это мы мстить не будем.
5: Звонок для кого прозвучал?
3: Да, звонок для профессора в университете. Или как их там можно еще на место?
4: Пожелаем, чтобы всегда у вас были двойные листочки. Чтобы карандашом двойка, если ставится в журнал, то легко стиралась потом тоже.
3: Чтобы вы учили-учили, а ребенок раз самостоятельно опять написал, и контроль на 5 написал. Значит, вы классно сработали, и ребенок классно сработал, и родитель классно сработал.
5: Это да.
3: А то сейчас редко.
5: Времена были классные, конечно.
3: Следующий же праздник, короче, смотрите, пацаны. День сотрудников уголовного розыска МВД России.
5: Как все совпало.
4: Если будешь плохо учиться.
3: Да, если будешь дарить подарок свыше 3000 рублей учителю, то корпораты встречаются. И они там одни недовольны другими, наверное, не знаю. Но мы поздравляем в любом случае. И учитель, мне, кстати, мама учитель татарского языка, педагогом была в детском саду.
5: То есть
3: ее праздник, да. Мамуля, а не Емка. Ну что, уголовный розыск сотрудников тоже поздравляем. Как говорится, от сумы тюрьмы не отрекайся, поэтому, пацаны, если что, вы помните, как мы вас поздравляли? Ладно, пожалуйста, на связи. Пока. Сегодня день образования Республики Адыгея.
5: О, я там был, кстати.
3: Да, я ел адыгейский сыр.
4: Я тоже.
3: Естественно. Да как еще? И еще в Майкопе сегодня традиционно проводятся праздничные культурные мероприятия. Хочется и вот и в Адыгею, и в Карелию, и вот везде хочется путешествовать.
5: Кстати, регион 01.
3: Да ты чё?
5: Адыгея, да?
3: Опа! Вот
4: будем знать
3: вот.
4: На дорогу.
5: Ну, по алфавиту же Адыгея, а потом Б, Башкирия 02, поэтому идет. Там 01 регион, да.
3: Я уверен, сейчас столько людей сделали, да ну серьезно?
5: Да, вот так именно так по алфавиту
3: вот.
5: Же идет.
3: Вот, а буква Т 116 в каком алфавите?
5: Потому что мы Республика Татарстан.
4: Да, мы там через Р начинаем.
3: А 716 тогда что это такое? Ладно, Сан, пока вы думаете.
5: Нет, это уже 116 закончилось, 116 закончилось, прошло 700.
3: Да понятно.
4: Тут надо гадать наоборот, что будет после 716.
3: Опа.
5: 800?
4: Нет, 1116,
3: опа,
4: наверное, будет.
3: Опа, ну-ка, тысячелетие.
4: Да, да.
5: И потом, прошло 100 лет, такие номера так на весь бампер передали.
3: Да?
5: Просто,
3: да.
5: 100 тысяч, 116.
3: Три однерки, три шестерки в конце. Вот это.
4: Как номер телефона.
5: Да, да, да.
3: Международный день врача сегодня. Спасибо всем врачам, действительно, кто работает. Также Всемирный день хабитат сегодня.
4: Хабитат?
3: Что такое хабитат? Хабитабилис – это местность, которая имеет население и пригодна для жительства с латинского языка. Это первый понедельник октября отмечается развитию городов и населенных пунктов и право людей на достойное жилье.
5: Значит, по-другому Всемирный день архитектуры называется.
3: Это второй праздник.
5: И Всемирный день хабитат.
3: Ну, они, да, ну, они плюс-минус. Да.
4: Но это об одном все, да?
3: Почему-то здесь вот у меня раскидано по разным.
5: А мне вот вместе Всемирный день архитектуры и Всемирный день хабитат.
3: Ну, тогда очень много объясняет.
5: А может, это хоббитат?
3: Да, и Гэндальф-то.
5: Да.
3: Тогда смотрите, какие еще праздники есть. В Португалии сегодня день республики. В Италии сегодня фестиваль винограда в Марино.
5: Это... Вот это вот хороший праздник.
4: В Марике, может, нет, не Марино.
3: В Марине, ладно, не сказали еще, в Марино, это город. А так бы женщине было, это очень маленький праздник был.
5: Знаменитая республика Марико в Италии.
3: Конечно. Несколько этапов, представляете, то есть сначала 26-27 сентября и 3 и 5 исторические шествия традиционные проходят накануне, в этот день, и завершаются культурной программой. В общем, ну, то, что у нас обычно тут называется концерты.
4: Ну, это хорошо, что культурные программы завершаются все-таки.
3: Конечно.
4: Не культурно, когда завершается завершается плохо.
3: А прикинь, был бы завершаться некультурной программой. Это же про любой наш праздник.
5: Классно же.
3: В Финляндии фестиваль балтийской сельди. Вот. Российской сельди, уж правильно говорю, чувак. Далее, значит...
5: Сюрстрёминг?
3: Вот это пцсс. Это единственное пцсс, которое не вызывает удовольствия вообще.
5: Это точно.
3: Я всем... Если кто-то не знает, что это такое, просто всем советую. Вбейте в любой поисковик видео.
5: Кстати, ты сам не хочешь?
3: Ни разу.
5: Я тоже не разу. Хочу попробовать.
3: Значит, кто не знает, по факту это квашеная рыба. Ее, по идее, надо открывать под водой в тазике, промыть и только потом есть. Она, ну, относительно неплоха. Но когда ты ее открываешь вот так вот, да, она там заквасилась. Да, она так, и у людей сразу, да, ну, вызывается всякий рефлекс интересный. Вот. А, ну, а мы что, сразу в наш любимый народный календарь. Сегодня по народному календарю Иона и Фока листопадная.
5: Ого.
3: Вот, вот все, листья пошли падать. Пошли падать. Великий могу.
4: Но они сначала пошли, потом падают.
5: Как к обрыву подходят и падают.
3: Как это иностранцу объяснить? Листья пошли падать.
5: Ну, ты как это же, когда наши говорят, ты пойдешь? Он такой, да нет, наверное.
3: Да его думает.
5: В смысле, да, нет, наверное. Yes, no, maybe.
3: Ой, крестьяне к этому времени готовились к окончательному наступлению холодов. У нас эти холода, да, как бахнули вообще?
5: Ноль, неожиданно. Сейчас ноль, я ехал туда, ноль было.
3: Отвратительно, я не уважаю такую погоду. Существовало поверье, что в этот день не стоит есть рыбу, потому что из библейской истории пророка Ионы, которого проглотила и затем выпустила на сушу большая рыба. Большая рыба.
4: А балтийскую сельдь-то можно хотя бы?
3: Вот! Нельзя.
4: Нельзя.
3: Вот если православный, нельзя. Все. На стол ставили блюда из овощей, особенно редьку с луком и квасом. Да, ну, так называемое такое пучинное блюдо, такое пучинное. Всех начинают пучить. Вот, и потом
4: от этого
3: дом даже от фундамента немножко отрывается ночью, когда все спят.
5: Кстати, класс, я теперь буду говорить, когда люди говорят, что ты опять, я скажу, это пучина.
3: Пучина, да.
4: А капучина тогда что такое?
3: Вот, это у кого не переносим с лактозой. Фоку, кстати, в народной традиции считали защитником от пожаров и утопления. Кстати, удивительно, что два рядом этих праздника.
4: А Фомку в народе?
3: А Фомку под ребро. А поэтому молились Фоку о сохранности дома, благополучии семьи. Ну, в наше время молиться не надо, просто застрахуйте дом. Вот у кого частный дом, обязательно страхуйте от всего подряд, не пожалеете.
5: Там, кстати, знаешь, надо, чтобы застраховать, я как-то выяснял, это надо пойти сначала оценить дом свой.
3: Обязательно.
5: То есть просто так ты не застрахуешь.
3: Да-да-да, конечно.
4: А вот так вышел просто сам перед домом, встал, оценил, такой, не работает.
5: 100 миллионов.
4: Моя оценка такова.
5: Да, домашняя, да.
3: Ну, вот, знаете, в 95-м, 96-м году у нас улицу Мадлен жестко затопило. Прямо вот, несмотря на то, что речка, да, разлилась, у нас было половодье, хотя не с половодьем связано, а связано с тем, что там подотпустили реку. Ну, в общем, какие-то злые люди там что-то сделали. Не суть важно. Вот моя яркая картина. Я на кровати сижу и вижу, как из-под кровати выплывает мой оранжевый пластиковый горшок и куда-то уплывает в сторону зала.
5: Причем с содержимым.
3: Кстати, на секундочку. После этого папа менял полы везде, потому что все, естественно, отсырело и сгнило. Везде поменял полы. Из-за этого открылись полы на кухне, чтобы их поменять. Там был подвал, подпол, ну, подпол был, в который я благополучно и упал. Сломал руку. Потом я долго сидел дома. Я в те времена набрал вес. И вот из-за этого я до сих пор, вот мне сегодня 35 лет и столько-то там дней. И вот,
5: вот
3: мне сегодня ровно 30. Мне 35 лет и один месяц мне сегодня ровно, 5 октября.
5: Слушай, я в голове так, Альберт, видите, когда выплывает горшок, он такой, о, утка.
3: Утка поплыла. Это будет
5: так
3: утка.
5: Так и пошло.
3: Да, ну, в общем, я к тому, что насколько вот одно событие притянуло другое. Вот вы представляете, вот как это все работает вообще все вместе в едином. Забавно, но я просто хотел это рассказать.
5: Как в том фильме, когда бабочку мужик раздавил там.
3: Эффект бабочки, да.
4: Здесь эффект утки просто.
3: Эффект уточки. Ной.
5: Ной.
3: Опа. Давайте по приметам быстренько. Если на березах еще остается много листьев, снег по народным представлениям выпадет не скоро.
5: А осталось, нет?
3: Я вот на одну березу смотрел, у нее чуть-чуть было еще листочков. Так что нормально.
5: Я так прикрывался такая. Такая. Альберт, не смотри.
3: Не смотри, блин, ты чего?
4: Может, она одна такая.
3: Я тебе что, липа какая-то? Не смотри на меня. Какие исторические события произошли 5 октября, рассказываем прямо сейчас. 1823 год, пацаны.
5: Ты проскочил 1502 далеко.
3: О, ну это когда вернемся.
5: Христофор Колумб открыл Коста-Рику.
3: Ничего себе.
5: Представляешь?
3: Вот это вот, да.
5: А я не знал, что он Коста-Рику сейчас открывал.
3: Да.
5: Америку он открыл, это мы слышали.
3: Да, он такой, что он так вот, они подъехали на лодке. Подъехали, такие раз, плот сорвали, он его куснул, такой, елки-палки, что-то не слал, что это такое, косточка, что ли, Коста-Рика, вот так вот, и все. Так он впервые еще персик.
4: В Рико кинул наверняка, да, косточкой.
3: Коста-Рико!
5: Рико!
3: Рико, да, потому что косточку он намазал майонезом, и поэтому Коста-Рика, запомните. Обожаю.
5: Спустя многие годы наши подхватили.
4: Да, оливковая косточка была, получается.
3: Кстати, вполне возможно. Тогда это еще и Коста-Рика Цезарь.
4: Об оливках бывает косточки.
3: В оливках... Андрей.
4: Я не ем до сих пор еще оливки.
3: Я вам сейчас вообще поведаю, что все оливки с косточками. Вообще абсолютно. И маслины все тоже с косточками. И все с косточками.
4: Вот их не ем.
3: Конечно. Ну, потому что кто оливки с косточками не ел, тот не сплевывал.
4: Ладно.
3: И кто стоматолог ходил, кстати, тот.
5: Мне одна знакомая так говорила.
3: В 1823 году в Англии вышел в печать первый медицинский журнал The Lancet. The Lancet.
5: The вот прям.
3: Он до сих пор The. Именно The. Повтори за мной. The.
5: The Lancet.
3: Андрей?
4: The.
3: Отлично. Вот, напомню, у Андрея больше 1000 дней в Дуолинге.
4: Нет, меня размазало что-то просто. The.
3: Да, Андрей, я тебе говорю, он не пей с утра. Смотрите, Lancet, вы вообще в курсе, что произошло в Иркутской области, нет?
4: Да.
5: Что?
3: Там девушка-лаборантка в институте изучения чумы разбила пробирку, об этом никому не сказала, у нее уже случилась бронхит и пневмония, забрали в больницу, где только там она сказала, что, по-моему, мне хана, и, по-моему... И
5: ведьму, кстати, ведьму сожгли?
3: Вот, кстати, без шуток, но, по-моему, насколько я понял, девушку не спасли.
5: Серьезно?
3: 197...
4: Я тоже слышал об этом.
3: 197 человек там сейчас находятся в стационаре, но, благо, они... Институт сработал, кстати, после ковидных времен, мощно и классно сработал институт. Всех оцепили, закрыли на карантин, никого не выпускают, не запускают, всех там лечат, потому что чума подается антибиотикам, но антибиотикам определенного спектра, а девушку лечили от другого и другого спектра давали, поэтому говорят, ее спасти не удалось. Но 197 человек пока находится более-менее в порядке. Будем надеяться, что все
5: вот,
3: это случится.
5: Вот тоже, да, вот почему нельзя было сказать?
3: Страшно. Просто страшно. Человеческий фактор всегда
5: ну,
3: такой.
5: Ну, и в итоге?
3: Возможно, вот посмотрим, чем закончится, и, возможно, журнал тот же Lancet и расскажет об этом еще. Будем посмотреть. В 1921 году в Лондоне основали международный пен-клуб.
4: Пен?
3: Да.
4: Пенный какой-то клуб, что ли?
5: Да, или что, или пентхаус.
3: Вот, вот и думайте, что такое. Я не знаю, если что такое.
4: Пенза
3: вот.
4: Как-то...
3: Вот если фигурирует. По-английски, конечно, там в конце «из» должно быть. Как
5: это
3: бы.
5: Международный...
3: Пен, клуб.
5: Это Pen International, международная правозащитная неправительственная организация.
4: А-а-а. Это в честь ручки, может быть? Пен?
5: Объединяющий профессиональных писателей, поэтов и журналистов.
3: Андрей прям в точку попал.
4: Вот,
3: Андрей
4: видите,
3: прям в точку
4: видишь,
3: попал.
4: Видишь, не зря.
5: Дуалинга же.
3: Потому что «П» — «поэт», «Э» — «эссэшист», «эдиторс» и «Н» — «новелист», «романисты». То есть как раз «пен» получается, ручка получается. Вот. Собрались из ниоткуда, конечно. В 1929 году в кинотеатре Ленинграда показывали звуковое кино впервые. Мы сейчас быстро пойдем. Исследователи Арктики в 1930 году Георгий Ушаков водрузил флаг на западном берегу Северной Земли и завершил ее открытие.
4: Мощно.
3: Наши! Группа The Beatles выпустила в Великобритании дебютный сингл Love Me Do в 1962 году. До рождения папы мощно. 2 года, мамы 4 года. Интересно. 1969 год. На BBC One впервые вышло комедийное скетч-шоу «Летающий цирк Монти Пайтона». Те, кто хоть чуть-чуть любит юмор, знает юмор, хотят в нем разобраться, то как вот когда-то в свое время мы стендап смотрели Джорджа Карлина и Эдди Мерфи начинали, то здесь это вот, если вы хотите понять весь юмор, особенно британский, то Монти Пайтон — это там вообще.
5: Это куда,
3: его,
5: да?
3: Его обязательно смотреть, потому что именно там «Министерство дурацких походок», «Самая смешная шутка в мире» там и так далее. Просто ребята очень сильно там юмор докручивали до невероятных. В общем, это классика юмора, если что. В 2000 году в Союзной Республике Югославия произошла бульдозерная революция, завершившаяся свержением Слободана Милошевича.
5: Бульдозерная?
3: Да, там, ну, там, знаешь, бульдозеры же они как танки, как ну, выяснилось да, потом в городских условиях. Вот, до использования дронов на военных действиях еще много-много лет было. Тогда этим еще можно было вывозить. Давайте посмотрим, кто родился вообще в этот день, потому что у нас есть великие, кто, к сожалению, с нами не на одной планете, но тем не менее.
5: Давай.
3: Ну, давайте начнем, пожалуй, с Сергея Муромцева. Это русский публицист, это политический деятель 1850 года рождения.
5: Смотри, 1813 год, родился Антонио Гутьеррес.
3: А это
5: кажется, кто это? Испанский писатель, чье произведение стало основой для оперы Джузеппе Верди «Трубадур».
3: А, я думал, он изобретатель резин Гудьер.
5: Нет, к сожалению.
3: Гутьеррес, это
4: не, он трубами занимался, не резиной же.
5: Он Гутьеррес.
3: Ну, подожди, там, где трубы, там всегда резин, прокладки что нужны же.
4: Да, ну, тоже верно, да.
3: Никогда трубы не меняют.
5: Отец той Гутьеррес.
3: Все, я понял. А той терьера не отец? Ладно, извините. Луи Люмьер родился в 1864 году. Французский изобретатель, один из пионеров кинематографа, младший из братьев Люмьер, кстати говоря. Но они там всей семьей, конечно, делали. Ох ты, Мелитон Кантария. 1920 года, один из советских солдат, водрузивших вышек Знамя Победы на крыше здания Рейхстага. И тем самым он ознаменовал победу Советского Союза в Великой Отечественной войне.
5: А я слышал, татарин выдружал там.
3: Ну, конечно. Башкиры, кстати, говорят, что башкир. А в Адыгее говорят, что адык. Вот, вот и думайте. Значит, Павел Попович родился в 1930 году. Советский космонавт. Дважды герой Советского Союза. Далее, значит, Инна... ладно, ее не будем вспоминать. Неохота.
5: Инна.
3: Да. Давайте лучше вспоминать тех, кто сегодня отмечает день рождения. Не с нами на одной планете. Времени мало, поэтому поторопимся. Брайан Джонсон, 79 лет. Британский музыкант, вокалист австралийской рок-группы ACDC. Да, как...
5: Александр Михайлов родился в этот день.
3: Поздравляю.
5: Тот сам, Любовь и Голуби, помнишь, что это? Ух ты, Ёшкин кот.
3: Конечно, Кейт Уинслет, 51 год, британская актриса, Оскар, Золотой Глобус, Бафта, все у нее. Рамзану Ахматовичу Кадырову сегодня, главе Чеченской Республики, 50 лет.
4: Ровно прям?
3: Ровно 50.
4: Юбилей.
5: Ну-ка скажи-ка там что-нибудь на рамзанском.
3: Я заранее извиняюсь, но...
6: А следующий поздравляю с юбилейно. Дайте знать, где юбилей находится. Только дайте знать.
3: Вот, ну и теперь, пока у меня немножко времени есть, да, завершим старый спрос.
5: Кто-то в дверь стучит.
4: Ненадолго мы троем, конечно, здесь.
3: Гаю Пирсу, 59 лет, британско-австралийский актер и Эмми-обладатель. И Стив Миллер, американский рок-певец и гитарист, 83 года ему. На этом завершаем историческую справку. Сделайте этот день великим для себя, и тогда вы сделаете его великим для истории человечества.
5: Yeah!
3: Мы об этом расскажем в нашей любимой рубрике под названием «Историческая справка».
5: Доброе утро!
2: Историческая справка.
3: Информация на правах рекламы. Бим-радио зовет вас на вечеринку рок из 90-х 10 октября в ресторане «Максимилианс». Мы будем подпевать культовым песням, которые ИИ создать не способен. Вместе вернем ту самую атмосферу и драйв. Вас ждет живое исполнение главных хитов, конкурсы на знание рок-легенд и подарки для самых активных. Свой лучший рок-образ готовим. Косуха, стильные аксессуары. И если покажете, кто здесь крутой рокер, за самый выразительный стиль можно получить подарок. Ну а за атмосферу будет отвечать Петр Нежинский, главный рокер Бим-радио и любимый ваш диджей Айот. Еще раз. 10 октября встречаемся в «Максимилианс» в 20.00. Петь, танцевать, зажигать будем вместе с «Бим-радио». Подробности на «Максимилианс.ру» 18+.
7: Реклама на «Бим-радио».
8: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе «Брикс». Сравните 70+ жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН Брикс». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
9: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью? Где каждая деталь продумана и на своем месте. «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
10: Реклама ООО «Сувар Знание». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
11: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, вы, возможно, сделаете нужные выводы, если просто согласитесь с умными людьми. Посоветуйтесь. Тельцы, повышенная нагрузка пойдет вам только на пользу. Близнецы, вы будете полны радостных предчувствий. Это пойдет на пользу нервной системе. Раки, возьмите отгул. Сейчас важно быть дома с семьей. Львы, вы с легкостью заработаете денег, если проявите свободу в мыслях и мечтах. Девы, удача будет на стороне пунктуальных и дисциплинированных. Придумайте план действий, а лучше сразу два. Весы. В ваших силах организовать себе желанную поездку. Именно этим и следует заняться. Скорпионы. Отправляясь на важное мероприятие, возьмите с собой лишние деньги. Стрельцы. Любимый человек будет доставлять вам сплошные проблемы. Козероги. На первый план выходит настоящее. То, что действительно ценно и дорого в данный момент. Водолеи. Проявите покладистость. Помните, что быть белым и пушистым часто выгодно. Рыбы, чтобы убедиться в своей привлекательности, вам следует запретить себе хотя бы на время привычку никому не верить. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удивительных моментов жизни.
3: Прогноз погоды на Бим-радио.
5: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».
6: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Самый точный тройной прогноз погоды. Художественный фильм «Тройной удар». Мы сейчас расскажем погоду в Казани и в Татарстане. Она будет самой точной. Самый точный прогноз. Да, пожалуйста, будьте любезны, пацаны.
9: Ну, как сегодня холодно было. 0 градусов было сегодня. Сейчас плюс 1.
10: А я когда ехал, 1 градус был всего лишь.
9: А мне 0.
10: Давай, я про республику расскажу, ты расскажешь про город.
9: Давай.
10: 5 октября облачно с прояснениями. По республике ночью местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, даже без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью по республике минус 2, плюс минус 3, плюс 2. Как страшно, минус 3-то. Максимальная температура воздуха днем плюс 6, плюс 11 всего-то. Альметьевск, Азнакаево, Бугульма, это страна ночью минус 1, плюс 1, днем плюс 7, плюс 9. Нурлат, тут ночью минус 2, плюс 1, днем плюс 7, плюс 11. Елабуга, Набережные Челны, Нижнекамск, ночью минус 1, плюс 2, днем плюс 6, плюс 10. А что там в Казани?
9: Ты видел нас, Альберт, на брелок фотографирует?
8: Да, у меня есть брелок, он фотографировать умеет.
9: Представляешь?
8: Вот такой вот кодек выпускает брелок. Фоткает примерно по качеству как Siemens C65.
9: Ну, классно же.
8: Нет.
9: Ну, а по погоде, друзья, плюс один сейчас в Казани. Кстати, сегодня солнечный день яркий такой, поэтому прогреется до плюс 8 даже. А, 9 даже, 9. Вообще, рахат. Завтра, друзья, завтра у нас какое число получается? 6 октября.
8: 6 октября.
9: С утра плюс 4, днем плюс 8. Завтра, ну, так, пасмурно будет. А ночью обещает дождь завтра уже, к сожалению. Зато вот 7 октября днем аж плюс 14.
8: Нормально.
9: Нормально.
8: Ну, нормально, значит, погода еще вернется. Я вот на дерево за окном смотрю и
9: она
8: по нему
9: вернется.
8: Уже... Она заплачет, и я надену ей кольцо.
10: Я надену пуховик потеплее.
8: Как пел мой проктолог, надену колечко на пальчик. Ладно, давайте, друзья мои, не мерзните. Сейчас мы будем разыгрывать билеты на вечеринку рока 90-х.
0: Бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но Бим все исправит.
3: Рок из 90-х на Бим-радио.
8: Ну, информация на правах рекламы же нужен.
9: Yeah.
8: Бим Радио представляет и приглашает вас на вечер рок из 90-х. Доставайте косухи, готовьтесь подпевать любимым рок-хитам, танцевать до утра и отрываться по полной. 10 октября ресторан Максимилианс вас ждет живое исполнение главных рок-хитов 90-х. Проверим, кто лучше знает рок-легенд, устраиваем конкурс, разыграем подарки. Обязательно приходите в рок-образе, за лучший рок-образ вечера будет сюрприз. А еще... Главный рокер Бим-радио Петр Нежинский будет ведущим вечером. И в программе ваш любимый диджей Айон.
9: Оу, oh, yeah.
8: О, да. Рок из 90-х. Встречаемся 10 октября. Максимилианс в 20:00.
9: А что будем делать?
8: Петь, танцевать, отрываться будем вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru 18+. Так, ну я даже не знаю, пацаны. Все очень просто. Я слушателям напоминаю, что у нас, во-первых, ответы принимаются только в Макс по номеру +7 927 24 22 8. Мы задаем вопросы, даем варианты ответа, вы пишете, мы прерываемся, считаем, потом возвращаемся с тремя победителями, каждому из которых достанется приглос на одно лицо. Вот все очень просто и легко. Поэтому, ребятки, а кто из вас будет читать вопрос, а кто из
11: Андрей?
8: Вас будет заполнять?
11: А какие по счету будут у нас выигрывать тогда? Парень,
8: скажи, какие по счету выигрывать.
9: Давай 5, 6, 7.
8: 5, 6 и 7. Ну, Андрей,
11: подряд прям, да?
8: Милости прошу тогда.
11: Все, тогда вопрос. Надо здесь, в общем-то, дополнить песню, получается, да? Начертил на синем небе. Вот здесь вот как раз небольшая пауза, которую нужно будет заполнить. Варианты.
8: Подождите, это было.
9: Это было.
8: Это было, поэтому возвращаемся в наш фирменный чатик.
9: Да, это было, это было.
8: Фирменный чатик, да. Если вы нашли, да, там есть изменения. Прошу вас, вот, новый вопрос.
9: Поехали на вопрос.
11: А нет, у меня тот же самый вопрос, представляешь.
9: Давайте. Все, ладно, вот такой вопрос, смотрите. Друзья, вот такой вопросик очень,
11: давай,
9: очень простой. Какая группа исполняет песню «Оранжевое настроение»?
8: Да ты чё?
9: Вариант первый, группа «Браво».
8: Да ты чё?
9: Вариант второй, группа «Чайф».
8: Да не.
9: И вариант третий, группа «Секрет».
8: Да ну ты чё, в натуре?
11: Это же «Секрет» был.
8: Ладно тогда. Секрет. Пишите тогда, друзья мои, ваши варианты. Мы совсем скоро ненадолго прервемся, в нулевые скатаемся и вернемся. И дальше расскажем, кто из вас три победителя. Пишите прямо сейчас.
3: Рок из 90-х на Бим-радио. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
6: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто 5». Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В «Канавто» Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в «Канавто» по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года. При покупке кредит, сдача трейлинга и прямой скидки дилера. Банк-партнер ВТБ ПАО. Неверно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Ну, ребята, подсказку жесткую дадим. Да, песни не совсем нулевых, но практически. Так что есть несколько еще альбомов. Ну, а мы прямо сейчас вам всем подскажем. Это «Оранжевое настроение». Что же за группа? Пишите прямо сейчас после этой песни, скажем победителей.

0: пустынном балконе я буду смотреть на прохожих, на девчонок.
1: Сейчас вам всем подскажем, это «Оранжевое настроение». Что же за группа? Пишите прямо сейчас, после этой песни скажем победителей.

0: я думаю, что ни для кого же не секрет, что это за группа играет. А несмотря на то, что песня вышла в 94-м году, альбом «Оранжевое настроение» выходил, он из нескольких частей стоял, в том числе перешел в 2000-е, нулевые, да, золотые, наши любимые. Ну а мы сейчас расскажем про победителей, кто же выиграл, кто же
1: получил. Песня просто кайф, потому что поет ее Чайф.
0: Опа, подсказка.
2: Рок из 90-х на Бим-радио.
0: Ну, как вы уже услышали правильный ответ от Фарида, то это была группа «Чайф».
1: Кстати, солист этой группы классно спел фит вместе с нашими «Волга-Волга».
0: Да, и мне кажется...
1: Шикарная песня.
0: Я видел, да, я видел господина Шахрина, да, когда он записывался, похож на Антона Слакова, потому что просто он шел по Ковина Аджми, вот с Баумана свернул,
1: да, да?
0: И мы сидели
1: с
0: господином Ментимером, мы сидели просто общались и булькали немножко. Нет, с другим немножко. Но вы тоже все его знаете. Вот, у нее еще наше место было раньше. Так вот, да, и мы сидели булькали, я смотрю.
1: На радио, это между наше место.
0: Практически, да, там, где булькать можно. И вот, представляете, просто идет Шахрин. Просто идет Шахрин, и он прям видит на меня. У меня очень удивленные глаза. И он резко отворачивается, ускоряет шаг.
1: А такой, это не я.
0: И побежал. Потому что он еще помнит 90-е, когда кавказцы у меня отбирали телефон. Но!
3: Испугался бородатым тебя.
0: К сожалению, да. И тогда есть. Я не я, ребят, я татарин 100%. Так вот, ребят, кто у нас все-таки победитель? Расскажите, пожалуйста.
3: Итак, у нас сегодня победили Люси, Радик и Руслан.
1: Победа, ребятушки!
0: Мы вас поздравляем. Вы получаете пригласительный на одну персону. В течение дня игры продолжаются, поэтому, друзья мои, обязательно идите, участвуйте, слушайте и приходите на наши вечеринки. Ближайшие уже в эту пятницу, 10 октября, Максимилис, 20:00, рок из 90-х. Будем вас ждать. Ну, а пока продолжаем.
4: Утромены сделают твое утро.
0: Ну вот, пацаны, я не могу, мне так нравится к вам так обращаться.
1: Иди не говори.
0: Татарстан вошел в топ-15 регионов по уровню материального благополучия жителей.
3: Да.
1: Ну ты че?
0: Значит, при оценке
3: вычисления... Сколько у нас регионов всего?
1: Все жители республики. Да?
0: Да, они такие, что? Подождите. Иначе. Сколько регионов... Друзья мои,
1: благосостоятельные, хочешь сказать?
3: Просто мы в топ-15 вошли, а вдруг нас там всего 15.
0: У нас 89 субъектов. 89,
3: тогда нормально вообще.
0: Нормально, абсолютно, да, мы в топ-15. Да, что учитывалось? Уровень доходов населения, доля людей, зарплаты выше 60 тысяч рублей, возможность семьи приобрести жилье и ипотеку. Вот поэтому мы сразу должны откатиться вот по этому пункту. Место так сразу на 14-15. Ну а вообще, в целом, у нас по итогам 2025 года мы на 12 месте.
3: На 12?
0: Да.
3: Ну как традиционно?
0: Тогда надо прям говорить, ну, в топ-12.
1: На первом году Москва, наверное, обещает.
0: Да, скорее всего, я тоже так. Ну, я просто перед моими глазами, к сожалению, сейчас нет самого этого рейтинга.
1: Либо северные, наверное, какие-то регионы.
0: У нас, да, у нас это вообще традиционно, потому что просто в Москве заработок выше, как, например, и в Питере. Вот, дальше идут северные регионы, потому что надбавки, зарплаты другие, ну, там и условия труда, извините меня. И вот среди всех этих регионов мы занимаем 12 место, и это... Давайте скажем, это неплохо. Вот, обязательно. Еще раз напомню, если вам интересно и, возможно, вам уровень жизни в Татарстане не нравится, всегда советую съездить в близлежащие регионы.
1: Да, далеко даже есть не надо, кстати.
0: Например, в Мариэл.
3: Порой даже просто по трассе видно, по дорожному покрытию.
0: Иногда, да.
1: Да вот, нет, в сторону Кукмара выезжаешь туда, чуть-чуть там проезжаешь, и тут же попадаешь в другой регион.
0: Тоже есть такая история, кстати. И напомню еще раз, друзья мои, несмотря на то, что мы всегда говорим, что Татарстан прекрасен, Казань прекрасна, всегда есть куда расти, и мы надеюсь, туда вырастем и будем всякие различные улучшения еще в Казани видеть. Но если вы хотите получить улучшение своего личного участка придомового,

0: участка придомовой территории, то следующая информация на правах рекламы от спонсора шоу «Утромены» ООО «Стел МС» для вас. Ну, друзья мои, вы все еще открываете ворот вручную? Вот вы, Фарид, уже нет, я знаю.
1: Я уже нет.
0: Вот, Андрей...
2: Я вообще не открываю.
1: У него нет ворот вообще.
0: А на даче? А на даче?
2: А на даче вручную.
0: Вот, видите, Андрей. А вот так, представляешь, надо выйти из машины, открывать, вернуться, сесть. Вот, знакомы тебе, Андрей?
2: Конечно, бесит, если честно.
0: Зима еще, когда холодно, пора уже сделать проще. Гаражные и рулонные ворота, роль ставни и автоматика. Все, чтобы открывать и закрывать одним нажатием. Нажали кнопку, ворота открылись. Вы даже не успели устать. Стел. Комфорт вашего дома начинается с ворот.
1: А вы, кстати, Стел мне дома делали жалюзи.
0: Вот видите, вот. Фарид, пора уже и обновить. 5-174-174, звоните. 5-174-174. А мы пошли участников «Утромани» рассаживать. Скоро будем играть.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в «Мегастрой». Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. «Мегастрой». С нами все получится.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: Компания «Триард» нам доверяют. 258-30-58.
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Мама, а мы ничего не забыли?
4: Кажется, ничего.
3: А зрение проверить?
5: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Школа» скидка на детский прием минус 30% до конца ноября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2 930 800.

0: заметки на БИМ-радио.
1: Погнали, расскажем немножечко, Андрей, вместе с тобой. Пока Фарид рядом с Андреем просто присел, потому что у нас гостей много сегодня в Атрамане. Узнаю наши братские движения. 6 баллов, движение затруднено. Петра Витра, Дементьева, Дамир Хан, 35 минут. Бамадышский тракт от Интернациональной до Клубной, 23 минуты. Мира от Топлевой до Сибирского тракта, Дербышки, 21 минута. На Академии к Сахаровым, Кутуя, от Камалеева до Гвардейска, 19 минут. Гвардейская от Аметьевской магистрали до Кутуя, 14 минут. В общем, сложнейшая ситуация. Кировская дамба, центр, 5 баллов. Все остальное свободно. Дорожно-транспортные происшествия. Ох, их сегодня, конечно.
2: Я уже 8 насчитал.
1: Вознесенский тракт сразу после Гвардейской, переходящий по Аметьевскую магистраль, сразу же ДТП в правом ряду. Там соединились не очень удачно. Дальше по проспекту Победы. Все, поехали. Значит, пересечение с Родиной мимо Южного, в районе Южного. Получается, в сторону Рихарда Зорги правый ряд. Дальше двигаемся по проспекту Победы. Перед Мамадышским трактом развязка, средний ряд правый ряд в сторону квартала. И все, удивительно. А, вот еще одно нашел. Это у нас перед Баки Урманче. Там если быть точнее, даже подъемчик, перед подъемчиком на Оренбургский тракт на выезд, там произошло ДТП, оно сдерживает очень сильно. Ну, в общем, очень красный у нас город сегодня, прямо на удивление. О-о-о! Петра Витра, ДТП! Копылова перед Тецовской, в сторону авиастроя, средний ряд, ДТП!
2: На Беломорской еще на пересечении с Годованцева тоже отметочка ДТП.
1: Жестко-жестко что-то сегодня. Пожалуйста, соблюдайте ПДД, ждите нас, она у нас через час вернется, мы в Атрамане пока нырнем.
0: Путевые заметки на БИМ-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
1: А мы напоминаем вам о том, что спонсор игры «Утромания» на БИМ-радио ООО «СЗ «Октава». Старт продаж в жилом комплексе «Октава». Студии для студентов, трешки для семей, подземная парковка рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Амитский лес. «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-0636 или смотрите octavadom.ru. Я с огромным удовольствием представляю вам наших участников сегодня. Ну, одного из них я сразу представлю. Это Виль Загрузина. Виль, привет тебе большой.
3: Доброе утро.
1: Давно не виделись. Как, ну, в общем, сейчас спрошу, как дела. Пока. Угу. О, прямая трансляция, да, спасибо, что Фарид, как же хорошо, что без микрофона ходит, нажимает, снимает, операторская работа. Представь, пожалуйста, Виль, с кем ты сегодня пришел?
3: Я пришел, прошлый раз приезжал со старшим сыном, сегодня взял второго сына и дочку младшую.
1: Ребята, привет!
4: Здравствуйте.
1: Добро пожаловать.
3: Скажи привет.
5: Да, привет.
1: Привет, ребята.
6: Привет,
1: как,
6: привет.
1: Давайте так, как вас зовут?
4: Я Данис.
1: Данис и...
5: Самира.
1: Данис и Самира. Привет, ребята. Слушайте «Утромани» с папой или нас, «Утроменов», может слушать с папой?
4: С папой слушаем, да.
1: Без папы не слушаем. Зачем вы нужны? Все правильно, все правильно. Ну что, добро пожаловать, во-первых, в игру. Виль, твой уже какой раз?
3: Я со счета сбился. Пятый, по-моему,
1: тоже, да.
2: Юбилейный же.
1: Юбилейный.
2: Он же точно победу сейчас принесет.
1: Как печенье получается, юбилейный.
6: Он по 100 рублей хочет прийти, собрать десятку.
2: Он почти собрал уже, да.
1: Это прекрасно. А кто за вас болеет сегодня?
3: Ну, сегодня бим-болталка точно болеет.
1: Всем привет. Буквально перебить, кто не знает, что такое бим-болталка, обязательно в Максе находите бим-болталку. Активный, живой суперчат, в котором жизнь заразилась быстрее, чем на земле. Подписывайтесь обязательно. Так, ну и дальше, кто еще, кроме бим-болталки?
3: Супруга, наверное, болеет, но она на работе. Ну, надеюсь, что слушает.
1: Алла пишет, удачи, мои родные. Вам пишет просто.
3: Вот, значит,
1: Джулия Смирнова.
3: Джулия Смирнова.
1: Да, доброе утро.
3: Отдельный привет, потому что она очень просила ей привет передать.
1: Пожалуйста, да. Рада слышать в эфире, пишет. Да. Прямая трансляция, присоединяйтесь ВКонтакте. Я напомню о правилах. 5 вопросов впереди на разные денежные суммы. 100, 500, 1000, 3000, 10 тысяч рублей. Соответственно, 100 рублей сумма не сгораемая. После правильных ответов можно забрать заработанные деньги, пока мы не зададим следующий вопрос. Поэтому, ребята, я вам всем желаю огромной удачи. Но если вы готовы, собрались всей семьей, командно, сделали как футбольная команда. Ну, или вот так. Тоже неплохо. И мы начинаем прямо сейчас. Первый вопрос у Романи. Погнали!
0: Утромани.
1: В какой галактике находится планета Земля?
4: Ну, Млечный Путь.
1: И это абсолютно верно!
0: Красавчик! Утромены утроманят.
1: Честно говоря, я вот вообще, сам
2: бы не нашей просто сказал.
6: Я бы даже призадумался тоже.
1: Да, тут видите, как удобно вообще. Ну, в общем, Виля с козырей зашел, вы поняли?
3: А я его для этого и взял.
1: Я для этого его растил и родил. Это его основная миссия, чтобы помогать отвечать на утро. Ладно.
6: А потом картошку копать.
1: Да, Денис красавчик.
2: Вообще. Это сюрприз был.
1: Вот. Так, давайте перейдем к следующему вопросу. Он на 500 рублей. Внимание. Литературный вопрос. Как звали хозяина Муму в одноименном рассказе Тургенева?
3: Герасим.
1: И это абсолютно верно.
0: Утромены. Утроманят.
1: Да.
6: А как звали хозяйку Герасима?
1: Муму. Ответил бы я, если бы отвечал вместо ребят. Ну, а как же хорошо, что я здесь. Итак, мы пришли с вами к вопросу на 1000. Вопрос этот будет шикарный. Он будет про викингов. Внимание. В середине 9 века викинги впервые вышли в Средиземное море. Не встретив серьезного сопротивления со стороны богатых приморских городов, они, тем не менее, вскоре убрались во свояси, потому что викингов напугало внезапное изменение их кожи. Вопрос: что было причиной этого изменения? Удачи, Виль.
3: Мне кажется, они загорели.
1: Хороший ответ.
6: Солнце.
1: Так.
6: Солнце. На юга, на курорт сгоняли.
3: Да, на юга сгоняли, они загорели, они испугались этого. Они викинги, они северные народы, как бы цвет кожи светлый. И когда они попали на юга, как бы загорели.
6: Сказал викинг Виль.
1: Да. Сказал викинг Виль. Я принимаю этот вариант ответа, тем более он абсолютно верный. Браво, Виль!
0: Утромены утроманят.
1: У меня вопрос к прямой трансляции. Нам там написали и спрашивают, где звук. У нас что, нет звука в прямой трансляции? Напишите, пожалуйста, если кто-то нас смотрит в прямой трансляции, прямо в комментарии напишите, сейчас разберемся. А пока вы это делаете, мы двигаемся к вопросу уже на 3000 рублей. Внимание, вопрос. Профессор искусствоведения Лондонского университета после долгих исследований самых кассовых кинофильмов нашла рецепт их успеха, этих самых кассовых фильмов. Значит, рецепт успеха, внимание, вот такой. 30% это действие, 17% комедия, 13% единоборство добра со злом, 12% любовной истории, 10% спецэффектов, 10% интриги и 8% вопрос. Что же осталось включить в кинофильм для 100% успеха? Вспоминайте, из чего состоит вообще кино. Вспоминайте, мы сегодня обсуждали этот момент. Мы сегодня обсуждали кино.
2: Там еще как будто пару процентов с Хабенским не хватает.
1: Это у нас в России, да.
6: 0,5% Безрукова.
1: Да. Пока вы думаете, значит, профессор искусствоведения Лондонского университета после долгих исследований самых кассовых кинофильмов нашла рецепт их успеха. 30% действий, 17% комедии, 13% единоборства добра со злом, 12% любовной истории, 10% спецэффектов, 10% интриги и 8%. Что же включилось в фильм или что же осталось включить в фильм для 100% успеха? На самом деле здесь многого, да, и спецэффекты, и действия, и комедия, но чего-то не хватает фильму.
6: Подумайте, подумайте. Кино! Вы же смотрите кино?
1: Да. Спасибо большое. Звук есть, пишет у нас в прямой трансляции. Кино.
6: Оно перечисли, такое... Альберт, еще раз.
3: Кино, да, перечислите, пожалуйста.
1: Да, 30... все в процентах будет. 30 действий, 17 комедий, 13 единоборств добра со злом, 12 любовной истории, 10 спецэффектов, 10 интриги и 8%. Напомню, это рецепт, так сказать, самых кассовых кинофильм. И она вывела этот рецепт успеха. У нас есть на размышление еще 15 секунд.
6: Подсказать не можем, к сожалению.
3: Понятно.
1: Ответ, да. Ответ,
6: ответ стоит простой.
1: Честно сказать, да, несложный. Боюсь, что если мы тут вправо-влево, сразу же будет практически прямая подсказка. А этого мы обычно на 3000, по крайней мере, не допускаем.
3: 8%.
1: Вот вспомните просто, из чего состоит кино и что здесь не названо.
3: Ну, трагедия не названа. Комедия есть, трагедия не названа. Вроде
1: да.
3: Как.
1: Ну, и есть такое, да.
3: Ну,
1: Не доктора, там много чего не названо, по большому то счету. Ну вот, что если конкретно?
3: Комедия, трагедия. Да. Ужасы, может.
1: В общем, мне нужен ответ. Ребята, любой ответ, который вам приходит в голову, потому что времечко...
6: Повтори сейчас вопрос.
1: Да. Профессор искусствоведения Лондонского университета после долгих исследований самых кассовых кинофильмов нашла рецепт их успеха. Все в процентах. 30 действий, 17 комедий, 13 единоборства добра со злом, 12 любовной истории, 10 спецэффектов, 10 интриги и 8%. Чего же осталось включить кинофильм для 100% успеха? Чего же 8% не хватает в этом рецепте? Ваш вариант.
3: Пусть трагедия будет.
1: Еще раз?
3: Трагедия.
1: Трагедии. 8% трагедии, так сказать, чтобы поплакать. Я принимаю ваш вариант ответа. Вот, мы сегодня, конечно, теперь возвращаясь в ответ, мы сегодня немножко рассуждали о кино, как и вчера, и позавчера. Вот, и мы часто говорим о важной вехе в истории кино. Вот сначала кино было черно-белое, а потом оно было цветное. Вот. Но в современном кино, вот если мы не говорим не про звук, а в ту сторону, только не просто звук, а...
6: А? Ну?
4: Графика.
6: Нет. Звук. Ну. Что мы иногда еще потом слушаем.
1: Музыки. Оскар даем. 8% музыки, это был бы правильный ответ.
0: Утромены. Утро манят.
1: Но, тем не менее, вы втроем дошли до 3000 рублей. Это очень хороший результат. Сегодня 100 рублей с подписями, с печатями. Там то, что 3 подписи, одна печать. Это вам на долгую добрую память. Привет от вас. Милости просим, дорогие 100 рублей. Нера, пожалуйста.
3: Ну, привет всем, кто болел за меня. Бим-болталки. Семье, жене Алле. Булат на учебе, наверное, не слушает. Джулии Смирновой. Там Дим Димычу и Автохелпу. Ну и всех, кто меня узнал.
1: Спасибо большое. Да, Денис, Самир, может быть, хотите что-нибудь кому-нибудь привет передать? Хотите?
4: Ну да, друзьям привет передам. Покажу им потом. Учителям с праздником.
6: Что им покажешь?
1: Спасибо большое. Он покажет прямую трансляцию. Стрим покажет, короче говоря. Самир, кому-нибудь хочешь привет передавай?
5: Ну да, хочу передать привет своей подруге. Ну что?
6: Которая на тебя упала?
5: Да, именно так.
1: Мы передаем ей привет.
5: Ну вот подарю.
6: А как зовут ее? Как ее зовут?
5: Оля.
2: Оля, привет.
5: Так, ну, учительницу поздравляю. Передаю привет.
1: Молодец. Молодец, политически все верно. Оле пожелаем хорошей координации и устойчивости на ногах. Ну а мы что, напомню, что у нас в гостях был Виль Загрудинов, у нас был Данис, у нас был Самир. Это дети, это из всех немалочисленных, так сказать, детей. Джулия Смирнова пишет, что все равно вы самые лучшие, самые классные. Так что, ребята, это все спасибо. Для вас. Приходите к нам еще, ждем вас вообще всем составом. Может быть, как-нибудь дождемся Загрудиновых прям толпой большой. Мы, дай может Бог. Быть, еще пару микрофонов закупим для этого. Ну а пока напомню всем слушателям, что вы тоже можете прийти и ответить на вопросы, заработать денежки, похихикать в эфире. Мы вас всегда ждем. Приходите. Мы здесь в определенное время. Вы знаете.
0: Утро мани. Никаких шуток. Только реальные деньги. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
7: Здравствуйте. У микрофона iBim и новости на Бим-радио. В Татарстане продолжат выплачивать компенсации медработникам за переезд в сельскую местность и небольшие города. Врачи получат 1 миллион рублей, фельдшеры и акушерки 500 тысяч. Для труднодоступных районов сумма выше – 1,5 миллиона рублей для врачей и 750 тысяч для фельдшеров и акушеров. В Поволжье прорабатывают расширение функционала Пушкинской карты. Жители Татарстана смогут тратить ее не только внутри республики, но и в соседних регионах. Идея охватывает культурный маршрут, связывающий Татарстан, Мариэл и Чувашию. В сфере культуры готовят приятные изменения, а прямо сейчас можно зарядиться энергией 90-х. 10 октября в ресторане «Максимилианс» пройдет вечер рок из 90-х от Бим-радио. программе живое исполнение главных рок-хитов 90-х, конкурсы, подарки и танцы до утра. Главный рокер вечера – Петр Нежинский. За пультом – диджей Айон. И главное – приходите в рок-образе. За самый крутой образ ждут подарки. Сбор гостей в 20 часов. Подробнее на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
0: Утромены сделают твое утро.
1: Так, ребятоньки, я напомню, что нас сегодня трое в эфире. Фарид Галимов,
3: да, я здесь.
1: Андрей Дмитриев провожает гостей. Я Альберт Казахмедов. Всем большой привет, друзья мои. Вот, а время 8 часов 6 минут. Мы продолжаем в таком же составе. Скоро опять вернемся. Пока хотим напомнить. Ты видел уже, что ФНС начала рассылку налоговых уведомлений через личные кабинеты?
3: Я, кстати, уже оплатил.
1: Я тоже оплатил.
3: Мне раз пришло, я такой думаю, ну а что ждать? Все равно платить надо.
1: Напоминаем.
3: Просто оплатить.
1: До 1 декабря россиянам нужно заплатить налоги на квартиру, машины, землю, проценты по вкладу за 2025 год. Поэтому, ребятоньки, не забывайте. А мы еще потом вернемся, и у нас тут невероятные вообще новости, потому что вот робот-курьер, что у нас в Казани вытворил. О, ребята,
3: че, что он там?
1: Расскажем после перерыва.
0: Реклама на Бим-радио. Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
8: ТТС. Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова.
9: Хотите выглядеть моложе? Блефаропластика в клинике Муратова от 50 тысяч рублей. Топовые пластические хирурги, комфортные VIP-палаты и современный подход к хирургии. Клиника Муратова. Заботимся о вас с 2013 года. Акции действуют до конца декабря. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас». Мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8 843 240 1991. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Не выношу кронштейны на стенах.
3: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
4: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
5: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
6: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: Бим Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим Медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Я знала, что ты мне забудешь подарок купить. Поэтому мой подарок тебе – это твой подарок мне.
3: Вот тебе смешно было, да.
4: Соус Шепелявых.
5: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп».
6: Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.
7: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
8: У нас спрашивают, почему мы втроем в эфире. Еще раз напомню, с нами Фарид Галимов сегодня.
9: Андрей Дмитриев.
8: И Альберт Хузиахметов. Здравствуйте. Сегодня в полный состав «Утроменов». Сегодня в понедельник, 5 октября. Всех учителей с праздником, кстати. Так вот.
9: Вот такой сюрприз.
8: Если вкратце...
10: Нас просто учителя всех к доске вызвали сразу. Поэтому
8: да.
10: Мы трое.
8: И все. И мы вот так вот выскочили. Мы же друг за друга горой, понимаете? Один позвонил, второй позвонил. Что-то подъедешь. Все, мы подъехали. Все нормально, вопрос решили в эфире еще посидеть. Вот такие вот иногда у нас есть интересности. Я вам обещал новости, эта новость есть у нас. Короче говоря, пацаны, похоже, началось. Дело в том, что робот-курьер в Казани не пропускал автомобилистов и заставил их, он не уступал дорогу водителям и вынуждал их ему уступить. Короче говоря...
9: Ничего себе.
8: Едет...
10: Это восстание машин уже какое-то.
8: Да, реально. Да. Да. Причем на улице восстания все произошло.
10: Очень символично.
8: Нет, я шучу.
9: Ну, это Скайнет?
8: Как это выглядит просто? Едет мужчина по двору и, получается, не по тротуару, а именно по автомобильной дороге вот, движется робот-курьер, и он просто не едет назад. Он просто подъезжает к машине, останавливается. Машина назад заезжает, он еще подъезжает, останавливается. Он как бы жмет. Я что хочу сказать. Совсем скоро...
9: Робот-курьер быдло?
8: Это раз. Кстати, вы знаете, что у них поворотник есть на глазах?
9: Да, есть. Я видел.
10: Я ни разу не видел.
8: Да, я только что вот смотрю, направо поворачиваю. Я знаю, что хочу сказать. Вот так вот ты будешь ехать, вот Андрей, да, свой положенный там 75 километров в час по городу, да, где положено. Вот. Он тебя обгонит, этот робот, а тебя тормозит. И тебя тоже что-то смеешь. И меня.
10: Нас так всех скоро... Учить будет, да?
8: Да,
9: потому что... Учить, да. Такой риск оттормаживать.
8: Да. А они потом же собираются кучей и делают так... И превращаются в огромного автобота. И как с ним драться? Вот. Ты ему с кулака бьешь, а он тебя наггетсом прям горячим в глаз. И маслом аж палит.
9: Выплевывай так.
8: Кому это надо?
9: Так, вы что? Помнишь, знаменитое видео было в Москве, когда идет кортеж такой?
8: Да.
9: То есть кортеж, они же не останавливаются на красный-зеленый. То есть они шпарят на красный. А этот пешеходный переход, и робот-курьер такой делит кортеж, такой проехал, и дальше поехал, представляешь? Просто плевать.
10: Это прикинь, кто заказал эту доставку у робота?
9: А там аурусы туда, и сам прикинь, такой просто в наглую такой, типа, тормозите, я проезжаюсь.
10: Это там еще кто-то более важный сделал заказ. Просто у робота, понимаешь? Даже кортеж понял, что надо прижаться. А может, мы вообще неправильно трактуем эту ситуацию? Может быть, это водитель, вот которого поджимает робот, как раз сам сделал заказ, и робот его догнал просто. Ты что, не забрал до конца?
8: Ты что, чаевые не заплатил?
9: Да-да-да.
8: Или так, да? Слышь?
9: Раз-раз,
8: раз.
10: У меня резина потерлась, деньги нужны.
8: Да, вот это вот. У меня у матушки день рождения, ничего не подкинешь.
9: Ты что, матушка Ваню уважаешь?
8: Да. Итак, угадайте, чем...
9: Моя матушка Intel 5.
8: Угадайте, чем я занимался в 2007 году. Ладно. Ладно, смотрите. Значит,
9: Альберт, у нас идет остовка. Затаскать, дальше?
8: Да. Завтра в это время вернешь мне?
9: В это время верну обязательно.
8: Мы на этом месте уже, да? Значит, парень застрял в туалете казанского ресторана. Пишут тут и...
10: Тоже из-за робота.
8: Тут уже не из-за робота, а и про... Короче, есть известный ресторан. Он открылся недавно, он очень дорогой. Относительно других ресторанов, скажем так, топовый московский. Вот, сказочный такой ресторан. Вот, и тут почему-то утверждают, что это казанский ресторан. Хотя я слышал информацию, что якобы это должно было быть где-то в Новосибирске. Вот, ну короче, что?
9: Что там?
8: Пошел просто в уборную и не смог открыть дверь. В итоге он прям снимал на видео, и работники буквально болгаркой выпиливали замочек закрытия и освободили мужичка.
10: Да, то есть он вошел, а выйти не смог, да?
8: Да. Это самое страшное, кстати.
10: Не, мне кажется, это нормально, что он успел хотя бы сходить, а потом уже
9: и не говорил. Было бы хуже, если не открывалась дверь туда, наоборот.
8: Да. Вы представляете, это же самый большой страх. Вот ты говоришь, пришел на свидание, да, вот еще у тебя молодые годы, там, пришел на свидание, говоришь, ладно, дорогая, сейчас я вернусь, и у тебя телефон остается вот так на столе. Ты идешь в туалет, и ты закрываешься, все. Все. Она думает, что ты кинул, уходит, все люди собираются, уходят, и ты один в туалете, все.
9: Да.
8: И тебя находят уже, знаете, как вот между двух окон муха вот засохшая находит, так же находит.
10: Ты уже подсох уже.
8: Да, ты уже подсох, ты уже из унитаз попил, потому что негде. Хотя, может, было из бачка, но вот эти скрытые инсталляции, они до добра не доведут, поверьте мне. А вот вы говорите.
9: Но еще хуже ситуация, когда ты пришел в гости к девушке.
8: Опа.
9: И тебя приспичило по-большому.
8: Да,
9: в ее туалет.
10: Да. А еще и заперло там.
9: Нет, ладно, не заперло. А двери такие тонкие.
8: Да. Или наоборот.
9: А ты там звуки знаешь разные.
8: К тебе девушка пришла, и ты ей говоришь, ну ладно, у нас же с тобой полное доверие. Можешь больше не открывать кран с водой. Она говорит, а я и не открывал.

0: Утро Мэни сделают твое утро.
1: Туалетная тема не покидает наш эфир, потому что
2: вот.
1: Есть новость.
2: Ребят, удивительная новость. Зумеры массово боятся выходить из дома из-за туалетной тревожности.
1: Да в кавычках, конечно, да.
2: Молодые люди, 20-30 лет, заранее ищут туалеты, строят маршруты и выбирают транспорт так, чтобы рядом всегда была уборная. В тяжелых случаях одна мысль о выходе на улицу провоцирует боль в животе и диарею. Представляешь? Психологи связывают это с общей тревожностью и выгоранием. Поиск туалета превращается в защитный ритуал, который со временем только усиливает страх и может приводить к реальным проблемам с ЖКТ.
1: Это реально есть такое дело. Ну вот вы знаете, нет, когда вот бывает же такой день, когда...
2: Вот, допустим, я боюсь в наш туалет ходить, в местный.
1: Там реально периодически страшно, если честно.
2: Там реально, там просто...
1: Там накурено, и есть такое ощущение, что туда...
2: Там дермодемоны живут,
1: мне кажется. Не еду туалетное дело надо делать, а просто кислоту как будто выливают все время, смотришь, думаешь, боже мой, как это работает.
2: Нет, причем выстреливают как будто.
1: Да, как будто с дробовика шмальнули. То есть такого.
3: Мы об одном месте говорим, да?
2: Да.
3: Я теперь тоже туда боюсь ходить.
1: Конечно, я тебе говорю, серьезно. Есть еще такая история, называется, короче, синдром раздраженного кишечника.
2: Есть, да,
1: такая история.
2: Есть такой.
1: Вот, и когда человек тоже, вот бывает, просто вот что-то не то съел, это вот самое страшное. Вот, едешь где-нибудь в метро.
2: Ага.
1: И вдруг вот ты прям понимаешь, что у тебя вот, знаешь, так еще подлянский живот такой, вот так делает. И в моменте у тебя напрягается как бы нижняя часть тела, да, чтобы как бы удерживать определенную массу в твоем организме.
2: Дно напрягается.
1: И получается так, что...
3: Главное, не пробивается.
1: И пробивается пот со лба. Вы чувствуете?
2: Это жесть.
1: И у тебя просто... Ты нереал. Ты просто стоишь, боже мой, хоть бы куда доехать. Пожалуйста, пожалуйста, держись. А там еще волнами накатывает. Знаешь, это волнами.
2: Для меня самый трэш такой, знаешь, когда ты такой полетел куда-то. Ну окей, ты прошел досмотр, все, ты вот уже в автобусе себя подвозят к самолету, а ты такой понимаешь, что туалет откроется только когда ты взлетишь уже. То есть ты такой... Подъезжаешь, такой тум, в животе, и ты такой, ёпрасоте.
1: Да.
2: А ты же понимаешь, его откроют только когда вы там еще вырулите, взлетите, там время скоро. То есть тебя точно еще полчаса мучиться.
3: А пакетики-то маленькие только раздают.
2: Да, да, да, да.
1: Да, конечно. И там тебе надо, нет, тебе надо ближе к хвосту. Там есть кнопка открытия багажного отделения, чтобы как бы самолету тягу добавить.
2: Реактивную струю добавить.
1: Конечно. Мы все-таки город авиастроители. Нет, нет, да и да. Как бы каждый из нас потенциальный двигатель. Латентный самолет.
2: Фраза паром вот эти вот.
1: Да-да-да, понимаете? Почему бы и нет вообще? А так, да, это страшное дело вообще. Поэтому пишите, где вам приспичило, ребята.
2: А, кстати, некоторые мне, по-моему, там родственник один так же близкий, не могут ходить в общественный вот куда-то туалет. Вот, прям, то есть до последнего будет терпеть, но вот
3: а я знаю,
2: домой.
3: Почему.
2: Только
3: я
2: домой.
3: Я знаю, кстати, да. Таких людей, которые избегают. Не то, да, что не могут, но да. Стараются поменьше.
2: Избегают, но в такой степени это превращается в какую-то фобию.
3: Есть
2: фобию,
3: наоборот, которые говорят, о, новое место, надо зачекиниться.
1: Вот, смотрите,
2: ребята, территорию.
1: Я был на фестивале, где было 5000 молодых людей. И
2: биотуалет.
3: Никто не пользовался туалетами.
1: И видел наоборот. И нас было всего, ну, где-то максимум, наверное, штук, ну, не знаю, 30-40 туалетов на 5000 человек. Закрытая территория фестиваля была. Вот, я видел, ребята, все. Я как в том фильме. Я видел корабли, проплывающие над Альдебараном. Я видел, сейчас извините за подробности, я видел чистый новый женский тампон, просто он упал, получается, в душевую кабину, где вода не сливалась. Вы видели женский тампон размером с футбольный мяч? Я видел. Это, если честно, страшновато.
2: Набрал воду.
1: У нас очень большая проблема. Очень большая проблема. Я думаю, нас слушатели на меня сейчас поддержат. У нас люди к общественному туалету почему-то относятся, как будто после них в этот туалет никто никогда не пойдет, как будто вас снесут после них.
2: Ну да, разовые, да.
1: Да, ничего не трогать лишнего руками, потому что мы какими-то еще понятиями живем.
2: Нет, сам весь даже не смывают даже.
1: О, это вообще, да. А вдруг на кнопку кто-то
2: заминировал? Как он до этого?
1: Да, а вдруг руки не моют людей и так далее. И так далее. Когда появились санитайзеры, конечно, сильно спокойнее стало, если честно, в такие места ходить.
2: Нам все пишут, доброе утро, типа Мэнэ, что за тему с утра кофе не попить?
1: Вы, кстати, да, реально кофе особо не пейте, да. Если вы еще ничего не ели. А потому что нет, и маршрут придется перестраивать. Имейте в виду, конечно. Ладно, мы сейчас давай тему переменим. Ребята, сегодня день учителя.
2: Да.
1: Я предлагаю вам тему. Вспомните своих самых любимых учителей и передайте им привет. Давайте просто учителям привет передавать.
2: Я ж увидел свою учительницу, можно сказать, первую, но не совсем первую была. Ирина Сан. Ирина Сан, большой привет. Она в Чистополе, прикинь, до сих пор преподает.
1: Она гордится тобой? Она, вот как вообще?
2: Да, ну мы классно собрались, прикинь, мы у нее были вообще первый ее класс. То есть она после педуниверситета, все остальное. То есть мы были первый Г-класс. У нас была одна первая ученица. Она что-то раз в декрет шла. Вторая, нам что-то несколько поменялось. И нам как говорили, это говорит, такой несчастный класс, у них все никак, ну, не закрепится одна учительница. И в итоге пришла Дринсана, и она нас уже вела.
1: О, какая милота вообще.
2: Вообще, да, пришла такая, молодец, прекрасно выглядит, все.
1: Да, пожалуйста, напишите и вы про своих прекрасных учителей. И, может быть, кому-то хотите привет передать, учителям, детей. Или, ну, это просто такое позитивно сделано для учителей. Передадим им прекрасные приветы. А пока хочу вам напомнить о том, что вы можете хорошо учиться, заработать себе на дом и сделать так, чтобы этот дом был красив, прекрасен и удобен. И на правах рекламы информация о спонсоре шоу «Утромены» ООО «СТЛМС». Интерьер требует перемен. Ночницы с жалюзи. Хочется добавить интерьеру завершенности или новизны. Окна пропускают слишком много солнца. Нужно больше приватности. Жалюзи решает все сразу. Горизонтальный, вертикальный, рулонный. Выбирайте формат под свои окна и задачи. Для современного интерьера деревянные жалюзи, ткани с фактурой натуральных материалов, теплые оттенки, природные текстуры, спокойный и актуальный вид. «СТЛ» – ваш надежный поставщик уюта. Звоните 5-174-174.
4: Реклама на БИМ-радио. 11 октября. Стадион «Акбарс-Арена». Семейный матч. «Рубин», «Динамо» Москва. Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб «Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2-0+.
5: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
6: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
7: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит «Зерта». 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
8: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар». Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. И сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А.
9: Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону плюс 7-987-217-0070.
10: Автору хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на Автору.
11: Автору – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. Автору не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
12: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус – заезжай в 1.08 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
13: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2-930-800.

0: Бим Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Бим Медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Бим Медиа. 2-930-800. Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз клиник».
2: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Самый точный прогноз погоды, пацаны. Надо рассказать, пацаны.
4: Сейчас расскажем, конечно.
3: Пацаны. Прогноз погоды по республике на следующие сутки. 8 октября еще не скоро, пока 5 еще
5: только. Ты такой Вася, я хотел сказать Вася, я думал, скажешь, так 8.
3: Так, ну что, облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Местами порывами до 16 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью, опять же, в республике минус 3, плюс 2. Максимальная температура воздуха днем плюс 6, плюс 11 ночью и утром. На отдельных участках дорог возможно даже образование гололедицы, так что будьте аккуратнее, пожалуйста.
5: У меня, кстати, машина даже сегодня показывала такая 0 градусов, такая, возможен лед. Да. Прям такая, будьте аккуратны, такая пим-пим-пим прозвенел, да.
6: Возможно, плюс... лед ваш коктейль, возможно, выехал в пинголад.
5: Сейчас вообще не удивишь, кстати, реально, в современных этих машинах. Плюс 3 градуса сейчас в Казани, ясно, друзья, прогреется до 10 сегодня. 10, о, класс, класс.
3: Все ясно. А когда уже? Скоро там прогреется, нет она?
5: Ну, смотри, плюс 10 будет, ребят, знаете во сколько? Ну, примерно где-то в 14.00.
6: Правильно. А вот, чтобы она прогрелась, вот ты ее заводил?
5: Да, кстати.
3: Казань-то?
6: Погоду вообще.
3: Сейчас заведем. Опа. Сейчас ставим, покрутим. Опа.
5: А завтра, кстати, до плюс 14.
6: Говорит, вот как опытный стриптизерш Андрей. Сейчас покрутим, заведем. Ладно, у нас тут огромное количество приветов школьным учителям. Прекрасно пришло. Давайте к ним перейдем. Сообщение.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
7: Утромены сделают твое утро.
6: А мы продолжаем. Напомню еще раз, втроем сегодня полным составом утромена сегодня работаем. Ребята, это прекрасно. Значит, сообщение из интересных. Погнали. Значит,
5: вот, давай со смирного начнем.
6: Давай.
5: Доброе утро, говорит, доброе утро, любимые утромены. Наша первая учительница, которая была у нас до 9 класса, Каримова Лилия Шамильевна, вот она говорит. Она и по сей день работает в школе. Мы ее очень любим. Всех учителей с праздником и привет нашей школе 112.
6: Ай, приятно. Классно. Вот Димка продолжает. Марина Анатольевна со 130-й школы Резидо Хазиповну из 80-й. Поздравьте, пожалуйста. Поздравляем от всей души.
3: О, 130-й, это же на жилплощадке. Я там тоже учился до 5-го класса.
5: А, да?
6: 141-я
5: ты
6: школа. Ты а что, что-то хотел?
3: Так, Альберт, ты один останешься, мы пойдем, будем поговорить.
6: Ребята, остановитесь. Давайте со 141-й школы вообще тоже всем, пожалуйста, учителям огромное. Огромный большой привет.
5: Ну, я учился в средней 16-й школе города Чистополя.
6: О, пожалуйста.
5: 16-й школа, да.
6: Вот, пожалуйста. Ну, всем школам, на самом деле, Зербышке я передаю привет. Так или иначе, взаимодействовали, поэтому просто от всей души. Но мы продолжаем, потому что сообщение еще есть. Давайте посмотрим. Огромный привет моей классной руководители Сверчковой Марии Ивановне, 125-я гимназия. С праздником. Спасибо за труд и знания. Благодаря ей полюбила физику. Выпуск 2003 год, 11-й F. Как граната.
3: 11F?
6: Да,
5: F1 была.
6: Да, F1 была, но тем не менее. Ну, как была, она есть у нас, она учебная была, лежала, наверное.
5: Это я никогда не забыл. Давно-давно ездил в Абхазию, знаешь, мы в доме уж поселились, там вот человека одного. Ты же понимаешь, в Абхазии какие эти были.
6: Времена такие были, да.
5: Мы сидим с ним, условно, там, с хозяином дома. пьем его заготовки, скажем так. Он говорит, да у меня все нормально, посмотри, там такой сервант, рюмки, туда-сюда, тряпочка лежит, и такой, граната лежит, выкрученный взрыватель рядом, такой, нифига себе.
6: На всякий случай.
5: Во времена были, представляешь, да? На всякий случай, да.
6: У всех разные закатки, ребята.
5: Слушай, шикарный привет здесь, Эльвир нам пишет. Привет, Бимрадио, передайте, пожалуйста, привет моему первому учителю по пул-денсу.
6: Неожиданно.
5: С Андреевой.
6: Мы огромный привет передаем всем, кто занимается пул-денсом, да. Кто обучает пул-денсу. Храни вас, Господи.
5: Пригласите посмотреть.
3: А ты тут Дима вспомнил трудовика своего. Василич, говорит, 144-я школа. Вот такой вот, говорит, был учитель.
6: Эх, вообще.
5: Трудовики вообще прикольные. У нас был Владимир Павлович, учитель физры. Когда мы там хулиганили спортзале, который залетал в зал такой, связка ключей, у него швырял на связку ключей. Ну, понимаете, да, вот времена были. И никто не жаловался.
3: В кого попал, тот дальше ведет урок.
5: Тот просто... И дальше бежит, ну все, как бы.
6: Классика. У нас был вообще мировой трудовик Виктор Алексеевич, 141-й школе. Кто помнит, к сожалению, его с нами уже нет. Это был прекрасный, понимающий вообще мужик, вот, с большой буквы вообще. Вот. Настолько он знал, что мы деятельные ребята. Мы все замки, по-моему, в школе поменяли, когда надо было. Потому что ему дают задачу, он говорит, так, вот вы втроем идите, замок надо там менять. Мы просто со школы на урок подпрашивались. И вбегали мы, конечно, были времена. Еще, кстати, у меня был легендарный учитель по музыке Муницин Анатолий Федорович. Если вдруг кто-то помнит такого Дербышка, прекрасного тоже мужчина. Так и не... Вот так вот все не доехал я до него и не успел ему показать, что все-таки Анатолий Федорович, научился я на гитаре все-таки играть. А не как когда еще учился.
5: Уже.
6: К сожалению. Вот. Но такую грустную темку даю, да, потому что иногда, так сказать, жизнь, она такова и никакова другая, если честно.
3: Тебе лучше было бы, конечно, прийти туда и сказать, вот я вот первую 1000 в переходе уже заработал.
6: Да, нормально, кстати.
3: Прям с результатом.
6: Это было, да. Нет, еще в Дербышке был в переходе, я уже заработал.
3: А, уже день, тогда, да.
6: Я, правда, на гитаре не играл, но я просто ходил там.
5: Нам Арта Монстр класс сообщение прислал, конечно, не по теме учителей, вот по нашей старой теме.
6: Потом зачитаем, да. Просто такое приятное сообщение выходит.
5: Такое приятное сообщение.
6: Да, и тут неожиданно, да, чтобы мы это был. Вот, у Андрея спрашивают, что было классное.
3: 130-й, что ли?
6: Да.
3: Вот представляете, Лариса Викторовна, по-моему, вот она потом директором стала.
6: Опа, ну то есть, знаете. Лейлу Ринатовну Фазлиеву поздравляем с днем учителя. 126-я школа, вице-премьер Республики Татарстан. Завтра очень надеемся, что до нас доедет. Но мы точно не знаем, потому что работа у нее очень плотная, вице-премьера. Лейла Ринатовна, если вы нас слышите, с огромной любовью, с огромным уважением к вам поздравляем от всей души. Спасибо вам за все, что вы для нас делаете. Приходите в прямые эфиры и учите нас остолоп в прекрасному и счастливому уму даете, уму разума, от чего мы счастливы становимся. Так, мы ненадолго прервемся и вернемся еще. Если хотите учителям привет передать, самое время. Номер знаете.
8: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.

0: Утро мэны сделают твое утро.
1: Вот, привет передают, значит, здесь. У меня был первый, второй, третий класс.
2: А потому
1: что эстетический был, эстетический класс. 103-й школа, всем привет.
3: А остальные не эстетические, что ли?
1: Остальные были просто красиво. Красивый. А. Алопеция через 130 лет.
2: Д. Деменция.
1: Да. Б. Ну, не будем называть.
2: Кстати, вот у Ленар тоже, как у тебя мама.
1: Выхухоль, извините, просто неожиданно было.
2: У Ленар мам, как у тебя, тоже учительница.
1: Все передаем.
2: Он говорит, привет, утромели, поздравьте, пожалуйста, мою маму Фариду Гаязну с днем учителя.
1: Подгромно.
2: Поздравляем.
3: Поздравляем, конечно.
1: У меня учительница литературы русского языка была учительницей Лелы Ринатовна Фазлиева.
2: Ого.
1: До сих пор помню ее взгляд, когда мы разговаривали на уроке. А мы сейчас этот взгляд наблюдаем в прямом эфире. Если честно, я вот когда вижу Лелу Ринатовну, думаю, как же повезло людям, которых учила Лейла Ринатовна.
2: Кстати,
1: сколько
2: да,
1: же вот она ума дала еще, когда вы за школьной скамьей. Мы-то это вот после 30 все получаем эти знания интересности.
2: Кто-то далеко после 30.
3: Нам хотя бы домашку не задают.
2: Нам не задают.
3: Задают?
2: До сих пор же.
1: Нет, да.
2: Так ты как папа-то? Ты, наверное, у тебя вторая школа идет, наверное, нет?
3: А, нет, я думал, Лейла Ринатовна, в смысле, не задают нам домашку.
2: Нет, Лейла не задают нам.
3: А так-то задают, конечно.
1: Ну, это, наверное, если Лейла Ринатовна задаст нам домашку, это будет первая домашка за последние лет 40, я бы даже сказал, которую я все-таки сделаю.
2: Прикинь, назад придет, так и я слышал, ребят. Пишите домашку и задание.
1: За свои слова отвечаем полностью вообще.
3: Кстати, опять же, довольно символично. Сегодня же и каникулы. У большого количества детей начались школы.
1: Да ты че?
3: Сейчас новая система, когда учится определенное количество недель, 4 или 5, я не помню, а потом неделю отдыхает.
2: А че пробка такие большие, если бы не
3: каникулы? Все знают об этом, видимо.
1: А че не... Ёлки-палки, че привез?
2: Кстати, Анна напишет, Анна. Доброе утро. Передаю большой привет учителям своей родной и любимой гимназии 94. Более 20 лет назад закончил, до сих пор вспоминаю с благодарностью наших педагогов, которые работали с любовью и всей душой переживали за нас. А еще поздравляю всех учителей школы номер 34, говорит, и мою мамочку Ларису Николаевну, учителя просто фанатики, говорит, своего дела. С большими сердцами и стальными нервами. Всем здоровья, желаю большого адекватных родителей и благодарных учеников.
1: Да,
2: приятное сообщение, классно.
1: Только дети учителей, мне кажется, знают, что такое, когда вот мама-учитель ночью там проверяет все эти домашки, все эти самостоятельные, все эти контрольные. Учителя литературы вычитать надо все сочинения, которые там дети коряво написали, с мыслями, которыми там все в разные стороны.
2: Подчеркнуть красной ручкой, поставить оценки, что-то там ошибки далее, исправить.
1: Да. Там, приготовить еще... что там было-то, господи? Все эти методические задания.
3: О,
1: и так
3: конечно,
1: далее.
3: Конечно.
2: Вот а дневники вспомни. У меня самое забавное было у меня в дневнике надпись «Учитель, запись учителя». Во время урока гулял по классу.
1: Просто наслаждался
2: просто, да.
1: Уроком.
2: У меня такая была замечательная, прикиньте.
1: Смотрите, в этом поздравлении есть карьерный рост невероятный. Привет, Бим. Хочу поздравить свою любимую учительницу географии, бывшего директора 73-й школы, заместитель начальника управления образования города Казани Уразову Эльмиру Мансуровну. Огромное спасибо вам от Алины. Вот.
2: Уразову я знаю только певицу.
3: Ну, мы присоединяемся,
1: все,
3: конечно.
1: Все мы знаем.
2: Ну да.
1: В общем, ребятоньки, давайте всего вам самого наилучшего. Всем, кто до сих пор учит, дает ума детишкам. Сейчас вам еще сложнее, но знайте, что есть мы, люди, которые очень ценят вашу работу. И помните, когда приходит очередная мамстер, или папстер, который начинает вас кошмарить, помните, что на них одних есть еще куча адекватных, которые ценят, уважают и невероятно любят ваш труд. Еще раз всех учителей. С праздником, мужики!
2: Да. Ура! Ждем учителя!
1: Ура!
2: Ура!
0: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
4: Реклама на Бим-радио. Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в Мегастрой. Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. Мегастрой. С нами все получится.

0: Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
1: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас», мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8 843 240 19 91. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Поздравляйте любимых учителей вместе с «Озон Фреш». Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
4: Мама, а мы ничего не забыли?
5: Кажется, ничего.
4: А зрение проверить?
6: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Школа» скидка на детский прием минус 30% до конца ноября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800. Путевые заметки на БИМ-радио.
1: Шалам алейкум, кадр радио, Тонлашилар. А вот что так много-то это?
2: Вот
1: что
2: так это? Вышло, Анас Анасыч.
1: Ничего себе, Шариф Фарид здесь, Андрей здесь.
3: Ну просто все хотели своих учителей поздравить сегодня.
2: Ну?
1: А, кстати, это где этот бородатый меня не поздравил вообще ни разу? Я всю жизнь его учу, уму-разуму нет, чтоб спасибо сказать.
3: А да? У нас вот есть сообщение от Кирюхи. Поздравляю Анаса Ананасовича с днем учителя. Ты для нас главный учитель и наставник на дорогах.
1: Спасибо. Вот спасибо большое. Вот человек меня уважает. На тебя дальше перепишу, в отличие от этого бородатого хоть там.
2: Вот даже Сергей пишет, раз вас просит сегодня, давайте 3 балла сделайте.
1: Да, во-первых, указания свои. Идите, указывайте там где-нибудь. Ладно, мы вам что здесь? Вы нам зарплату платите, что ли, указания даете? Или что это происходит вообще? Но, конечно, мы это сделаем обязательно. С любовью же говорю. Смотрите. Академика Сахарова, Кутоя от Камалеева до Гвардейской 17 минут. Камалеева от Тулпар до Сахарова 13 минут. Гвардейский от магистрали Амитической до Адель-Кутоя 11 минут. Столько же Габишева комиссара от Кулагали до Завойского. Танковая улица от улицы Карбышева до Универсиады 11 минут. Машинные дамбы свободны, только Кировские дамбы в центр 6 баллов. Что-то там придумали они. А так в целом, конечно, нормально. А так смотрите, есть же у нас ДТП еще.
3: Есть отметочки, да.
1: После Вознесенского тракта в сторону улицы Родина по проспекту Победы. 2 ДТП там.
3: Ужас это. Плохо. Кто-то правил. Вот, слышите,
1: надеюсь, меня слышно не было. Смотрите. Дальше. Есть еще 2 ДТП. Все по 2 ДТП сегодня. После танкового колесика проспект Универсиады. Наоборот, смотрите, от Даурской по проспекту Универсиады 2 отметки стоят в сторону танкового кольца. Не знаю, почему эти отметки стоят, может, там нет никого, напишите, ладно? Все в целом, давайте это. ПДД соблюдайте-ка. А, подождите, проспект Победы, что молчите-то там? Что случилось перед Оренбургский тракт, перед Баки-Урманчи сдерживается еще там, ДТП же есть. Что молчите-то сразу после Дубравной? Рядом с Буревишником. Вот. Давайте ПДД соблюдайте, как расслабились что-то все водители. Не надо так делать. Да, нормально ездите, нормально будет. Все, давайте, сейчас детишки к вам придут и будут вас дальше веселить. Вон из Армейского сообщения пришло. Все, давайте это в бородато, иди сюда, садись.
0: Путевые заметки на БИМ-радио. Утромены. На БИМ-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
1: Да все, все! С днем учителя. Спасибо, Анас Анатольевич. Дачу на меня перепишешь? Ладно. Все жду просто.
3: Мне он уже Кирюхе обещал.
1: У него, кстати, нет дачи. Он что-то всем обещает просто. У него дом же. Огромный привет и благодарность учителям гимназии города Знакаева от выпускников 2002 года. Пусть ваши уроки будут светлыми, а ученики старательными и благодарными. Вот там пишет тот раз. Вот, а во-вторых, сразу пишут: всех учителей поздравляю с профессиональным праздником. Отдельно хочу поздравить всех учителей средней школы номер 17 города Альметьевска. Спасибо за их нелегкий труд, что делали за болтусов людей. Вот это вообще, всем учителям спасибо. Реально, вот мы же все стремимся толпой просто уйти в какой-то деструктив, особенно когда мы подростки. Вообще, учителям самое неблагодарное время, конечно, достается вообще дети, да? Вот это.
2: Они, да.
1: Когда они вот эти милые детишки, учитель-учитель, хихихаха, до вот этого момента, когда че, опять домашка, не хочу, хочу гулять.
2: Да.
1: И вот мы все через это проходили, конечно. Вот, ну что, куда деваться?
3: Мы не просто проходили, мы создавали это даже.
1: Да, зачем-то. О, бедные учителя вообще. Спасибо вам, действительно, это реально призвание. Ну, абсолютно точно, потому что без этого никак там вообще не обойтись. Я вообще вот так вот, кстати, думал о том, что... А вот я бы вот так вот смог бы, ну, вообще...
3: Мне кажется, трудолюбивый тебя бы толковый был.
1: Ну, вообще, да, конечно. Что там, говоришь, Фарид, кто был связками ключей надо было бросаться?
2: Да. Не, слушай, ну, мне кажется, с временем учителем вообще сегодня сложно. Потому что в наше время так не было. У нас учитель был небожитель. Ну, а чтобы учителю что-то сказать, у нас такого вообще не было. Просто не было.
1: Просто звонит учитель и говорит, ваш ребенок вот это, родители, не разбираясь, просто тебе сразу лупят тебя. Ну, это, наверное, лупить, это не очень хорошая была история.
2: Ну, нам, благо, ничего не звонит, потому что телефон дома не было. Ну, и, в принципе, и звонить не за что было, на самом деле.
3: Письмо писали, к 11 классу узнавали,
2: что я хорошо учился, все было прекрасно, так что вообще проблем не было.
1: Это да, конечно, было интересно. Я тут, знаете, короче, что, пацаны, нашел? Нашел продуктов, которые, список продуктов, которых не хватает в магазине. Вот, представьте теперь себе, что у вас такой набор продуктов, да? Ага. Такая упаковка, справа такой мягкий хлеб, мягкий хлеб такой кусочками лежит, а в банке, в пол-литровой, юшка от салата сразу готовая. Ты раз хлебом туда, и опа.
2: А, вот пошел. Это жишка, вот это салат.
1: Да, да, жишка салата сразу, а. Вообще, я, кстати, всем советую.
3: То есть без салата просто жидкость
1: вот
3: это?
1: Смотри, вот самое мое любимое, да, вот опять-таки.
2: Вопрос, кто ее сливает, да?
1: Вот смотрите, август месяц, вот ты срываешь помидоры. Они уже зеленые косточки, такие сладкие, домашние.
2: В августе уж их и нет, тогда практически.
1: Ну, не знаю, у нас какие-то мутанты, видимо, потому что я до августа. Короче, ты их нарезаешь, просто делаешь салат туда. Надо вот не сметану вот эту городскую, а каймак деревенский. Ты, кстати, пробовал каймак, который нам подарили?
2: Да, о, ребят, нам же каймак подарили. Не только каймак, там нам и сыр подарили. Этот. У нас приходили гости в студию и принесли один набор, нам с Альбертом подарили.
1: Я вообще с ума сошел, я сразу не знаю. Вот этот каймак туда, это как сметана, только она сметана на кисломолочный продукт, а каймак это сливки по факту, жирное отдельно. Mm-hmm. Вот. И ты вот
2: сепаратор,
1: эти помидоры,
2: вот это, да. Ой, вкус.
1: Ты вот туда, значит, в эти помидоры можешь огурцов добавить и так далее. Ты это все мешаешь, и главное, чтобы это все постояло.
2: И чеснок на то выдвинуть.
1: Да.
2: Все.
1: Ну и лучка это... нарезаешь тогда.
2: Конечно.
1: И вот это у тебя, представляешь, все это у тебя вот настоялось, и дать постоять, чтобы сок вышел. Вот. И постоянно мешаешь там, и у тебя сок выделяет. И вот эта юшка, ее можно отдельно слить. Туда хлеб макаешь, и раз, пропитанный это, и уф, там соль, перец, все.
2: Салат и жишка вот это. Да.
1: Я, кстати, для себя выходные, пацаны, прям открыл старый советский рецепт и прям по нему сделал.
2: Какой?
1: Томатный сок, сметана, прям городская столовая ложка на
2: сок
1: стакан.
2: Сок томатный.
1: Томатный сок, туда стакан прям сметаны, такой прям именно сметана магазинный. Туда это соль, такой? Туда перец, размешал, и это просто... Это как салатная жишка, кстати говоря.
2: Серьезно?
1: Да, вот. Что еще из продуктов, которых не хватает? Попробуйте, я вам говорю, это очень вкусно. Есть туда, можно копченую паприку чуть-чуть добавить.
2: А если убрать сметану?
1: Четверговую соль.
2: А если убрать сметану туда, туда перец, соль и т.д., то сангрита.
1: Да, это вообще... Алкоголь вреди здоровью, на всякий случай.
2: Нет, сангрита — это не алкоголь.
1: Я бы с удовольствием еще верхушки от куличей бы вот отдельно...
2: Продавал бы
1: отдельно. Да, отдельно продавал бы.
2: Не верхушка.
3: А, это вот это сладкое?
1: А, самое, ну, на верхушках как раз.
2: А, да-да, тогда попку от ромовой бабы.
1: Обязательно.
2: Именно попку.
1: Отдельно.
2: Вот это самое.
3: Подожди, а почему попка наверху?
2: Она же самая вкусная, вот эта попка, она же весь сок там внизу же.
3: Не то место ты попкой называешь, Фарид.
1: Да. Пицца без бортиков я продавал сразу.
3: О, норм.
2: А-а-а.
1: Отдельно. И отдельно бортики от пиццы еще продавал для тех, кто любит.
2: Для тех, кто любит тесто, да.
1: Да, просто удобно же и так далее.
2: Хлеб мякиш и отдельно корку.
1: Ну, тоже.
2: То есть такие люди.
1: Так... Сэндвичи так вот многие делают просто. Берешь вот этот прямоугольный хлеб, который американский, который муки меньше, чем каких-то химических веществ.
2: Для женщин, которые готовят, отдельно белок, отдельно желток.
1: Да, это, кстати, уже есть. Представляешь?
2: А, прям продают?
1: Можно купить отдельно белок, отдельно желток. Смотрите, да, дальше, значит, самое, что вкусное, можно чипсы, вот корочки сыра с противня. На противень пролилось, запеклось, и все, это у тебя осталось. Это раз, и хрустишь этим.
3: А вкусно же? Случайно напроливал, да?
1: Да,
3: целый пакетик.
1: Да, типа того.
3: Когда руки трясутся.
2: Что-то еще такое, прикольное.
1: Да, какой-нибудь пенка от капучино отдельно закатанная в пол-литровую ложку. Бах,
3: о, они, кстати, некоторые, кстати, любят от кваса пенку тоже.
1: Вот.
3: Представляешь, чисто пена кваса.
1: Ой, вообще, что-то кваса хотелось.
2: А прикинь, Альберт, отдельно вот из кости вот этот костный мозг, этот желек. Отдельный вот этот желек.
1: Пацаны,
2: такой.
1: Я вам сейчас расскажу тайну. У меня соседний магазин мясной. Я туда прихожу и всегда прошу отложить косточки мозговые. Приходишь домой, кидаешь в аэрогриль.
2: Вот это. Пацаны... Ты как, распилишь, что ли?
1: Будешь, они уже распилены.
2: А, распилите, правда?
1: Да. Они бывают, то есть, когда как лодочкой пополам,
2: да,
1: вдоль, а бывает поперек, как бы. И все. И вот у меня нас поперек. И все. И ты вот садишься.
2: А, кольцами такими, да?
1: Да. Ты просто садишься, хлеб, делаешь какой-нибудь там мятно-кинзовый такой, такой соусец, типа сальсы. Вот, и на хлеб поджаристый. Раз, туда, костный мозг, поел и улетел сразу в космос.
2: Да, и умнее стал.
1: И умнее стал.
3: В магазине, наверное, думают, что у тебя большая собака, думаю.
1: Ой, да я иногда в таком виде прихожу, потому что у дома этот магазин, что я сам как собака выгляжу, если честно.
2: Это мне понравилось в этой передаче. Помнишь, когда он говорит, у корейца спрашивает, а вот вы когда, говорит, едите, говорит, собака, вот косточки, а мы складываете, говорит.
1: Ребята, чего, какого бы еще блюда не хватало, вот такого неожиданного, пишите ваши варианты, через пару минут почитаем.
4: Утромены сделают твое утро.
0: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
5: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
6: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В связи со строительством второй линии метро в Казани временно закроют проезд. На отрезке по улице Софиулина движение будет ограничено до 3 июля 2028 года, что затронет участок улицы Фучика. Работы ведутся на втором отрезке линии от станции Фучика до станции Сахарова. Прожиточный минимум в Татарстане на 2027 год составит 17 193 рубля. При этом для работающих граждан показатель установлен на уровне 18 740 рублей, для пенсионеров – почти 15 000 рублей, а для детей – 16 677 рублей. Сегодня отмечается необычный день под названием «Сделайте что-нибудь приятное». Это повод порадовать окружающих. Можно поддержать близкого человека, помочь коллеге, подарить пару теплых слов или небольшой сюрприз. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
4: Утромены сделают твое утро.
1: Ну тут сразу вот вспомнили татарские блюда, потому что говорят, кстати, 9 часов 2 минуты. Уголок от треугольника, который потек, надо отдельно вот продавать. Знаете, когда вот немножечко треугольник, он протекает, да, да, на противне, да, запекает, вот этот уголок такой мощный, такой вкус такой у него.
2: Слушай,
1: такой.
2: А дно бельше?
3: Вот, кстати, да.
2: Дно бельше-то.
3: Ирик, да, как раз понял про это тоже.
2: А, да, понял, да?
3: Да-да-да.
1: Дно, да.
3: Он прям, видишь, дно от бельше, да, или, да, треугольника, особенно, да, если бульон вытек и поджарился.
1: Уф, как вкусно это все будет. Говорите, а если, а представьте себе, корт, корт вот отдельно, корт, хотя корт, нет, отдельно корт
2: он продается. Нам же просто дали, можно, кстати, с тобой.
1: Да, я знаю, я знаю, просто вспомнил.
3: Хватит дразниться, что вам там дали.
1: Да, Андрей, нам очень много чего дали, кстати говоря.
2: А Оля пишет, человек сделала салат только ради жижки.
1: Да, есть, да. Я тоже часто.
3: Прям процедила все, что не процедилось, выбросили, чистую жижку оставили.
1: Конечно. Я, кстати, хочу вам сказать, что вы так можете сливать жижку, опять наполнять его сметаной, опять перемешивать и ждать, пока все это смешается. И есть пока. То есть вот несколько раз овощи можете использовать.
2: Вот она пишет, доброе утро, а жареная кожица курочки?
1: О,
2: отдельно, прикинь!
1: О, это вы вообще, конечно.
3: Да. Нет, кстати, кожицу курицы не все любят.
2: Не все.
3: Многие почему-то к ней с недоверием относятся.
2: Но вот в студии уже двое точно любят, а ты?
3: Я тоже люблю.
2: Все, трое.
1: Да, такая хрустящая майонез, да, чесночная, вот эта вот кожица какая-нибудь с бедра, с перзоли куриной. Знаете, где у курицы перзоль?
3: Где?
1: Вот мы тоже в шоке были, когда узнали. А, ответ вы узнаете после небольшого перерыва.
2: Кстати, Елена, знаешь, что написал?
1: Давайте.
2: Доброе утро, утроменчики. Вы не представляете, что ест мой муж. Он любит помидоры с молоком и с горбушкой белого хлеба. 17 лет живем вместе, и до сих пор я его не понимаю, а ему очень вкусно. Так он, мне кажется, и клубнику не моет.
1: 17 лет живем вместе, уже поменяли 28 унитазов. Все просто расстрелись.
2: Так же говорят, что если ты съел селедочку, там закусил огурцом, запил молоком, то, в принципе, клубнику можно уже и не мыть.
1: Уже не мыть, да. Салям, Бим, остатки кусочков шашлыка на решетке после готовки.
2: А, кстати, тоже прикольно.
1: Такая вот прижаренки такие вкусные. Ой, вообще.
3: Еще отдельно упавшие шашлыки.
1: Плавнички жареные, хрустящие плавнички вот эти жареные.
2: Нет, это что-то не мое.
1: Да, ой, шанги бы сейчас, дурчмак, раз напишешь.
2: Нарсал.
1: Вот. Доброе утро, хватит уже дразнить, работайте, слюнки потекли. А это наша работа.
2: Это наша работа, чтобы у вас слюнки текли.
1: Мы сейчас повышаем продажи тем, кто стритфудом занимается. Сейчас вот мы с вами обязаны куда-то пойти. Что еще невероятно вкусное? Спрашивают, почему нас сегодня трое? Кто-то, кто-то уходит? Нет, нет, нет. Никто никуда не уходит. Это мы просто сегодня собрались втроем просто вас порадовать в этот понедельник. Все в порядке. Вот. Как же плавники от вяленой рыбы?
2: У Фарины бессонница. Да.
1: Как же плавники от вяленой рыбы? Кстати, я считаю, что недооцененный продукт – это вяленая икра. Рыбы. Вы пробовали, пацаны?
3: Да, конечно.
2: Да. Я не понял.
1: Я тебе прям советую, зайди вот прямо сейчас в любой магазин, который разливные напитки продает.
2: А, не, пробовал.
1: Вот, вспомнил, да. Я вообще, это и риска для мужиков, я считаю. А пломбу вытащить тебе, ты вот поел икру, еще неделю ты ее будешь доедать, где-то она будет неожиданно
3: выскакивать. Запасы, конечно, да, как хомяк там... себе прячет за щечки, так же между зубов.
1: Да, есть.
2: Нам Руслан, китаец, пишет, видимо, потроха гуся, голова гуся, лапки, желудки и так далее.
3: То есть был когда-то целый гусь у него, получается, да?
1: А пузырь, пишет нам. Это про рыбу, не надо на меня так смотреть.
3: О, а пузырь, который жевали, да?
1: Да. Ну, наверное, да, или что-то.
3: Ну, воблы.
2: А помнишь, это поджигали, зажигал какой-то пузырь? Да.
1: А, доброе утро. Задняя часть лепешек, которая прилепилась в тандыре, горячий, хрустящий.
2: Ой, интересно.
1: Как интересно. Вкусно, конечно. Нам тут уже, представляешь, показывают фотографии от Константина. Можете увидеть, пацаны.
2: А знаешь, что еще мне нравится? Вообще,
1: там,
2: ой, ребят,
1: печи дровяной готовят.
2: Когда гуляш приготовил ты,
1: да,
2: ты уже мясо-то доел.
1: Да.
2: И вот этот соус от гуляша вот этот на дне скоро. О, это что за хлеб макаешь? Ах, сейчас блинчик.
1: Мама печет плюшки, нам пишет. И вот сахар с маслом, который вытекает, это что-то. Пробовали такие розочки завернутые? Вообще очень вкусная история. Вот, нормально. Вот, и тут сразу там, нам вообще тут уже люди кидают свои гастрономические. Марат прислал невероятные картинки плова и так далее. Куриные сердечки в горшочке. Вот и думайте теперь, ребята.
2: Это вкусно, кстати, реально вкусно.
3: Ой, красоту, ладно, конечно, тут Марат прислал, да.
1: Надо, конечно, вот это, понимаете, все надо делать где-то у себя дома, где-то вот, где у тебя будет барбекю-зона или какая-нибудь беседка. Но если вы хотите еще и доработать свой участок, то информация на правах рекламы от спонсора шоу «Драмены» ООО «Стел МС». Дождь, снег, мороз. А вам-то что? С хорошей автоматикой не нужно выходить из теплой машины, чтобы открыть ворота. Гаражные, рулонные ворота, роль, ставни, автоматика. Подберем решение для гаража, дома или территории. Одно нажатие, ворота делают все сами. Стел. Здесь ворота и автоматика, которые работают за ваш комфорт. Звоните. И на ваш комфорт, если быть точнее. Звоните 5-174-174. Очень просто. 5-174-174. Вернемся буквально через пару минут. О, нам тут такое написали.
7: Реклама на Бим-радио.
8: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
9: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: «Янолив». Жилой комплекс на берегу Волги.
10: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар». Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. И сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А.
11: Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону плюс 7-987-217-0070.
12: 11 октября. Стадион «Ак-Барс-Арена». Семейный матч. «Рубин». «Динамо Москва». Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
13: ООО «Футбольный клуб «Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
14: Скальпель. Нож.
15: Мы его теряем.
14: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
15: Что? Он жив?
14: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
16: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
9: Подробности на maximilians.ru. 18+.
17: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Мы уже 5 лет вместе. Нет никаких ты, я. Есть только мы.
2: То есть ты хочешь сказать, мы потратила 10 000 рублей на какие-то туфли для нас? Не похвалу за
0: Шипелявы.
3: Спонсор программы «Шоу Шипелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.
4: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
5: Киберпанк начинается прямо сейчас. Значит, Минцифра России вновь обсуждает с операторами введение платы за международный трафик свыше 50 гигабайт в месяц для пользователей 5G, пишет один из новостных источников. Ранее министерство заявляло, что система должна заработать в октябре, однако операторы до сих пор не знают, как технически решить такое предложение. Ну, а если вкратце, то звучит это так. VPN в России могут сделать платным.
6: Так он давно платный вроде.
5: Не-не-не, это ты платишь... Так, давайте еще раз. Мы против этого. Это отвратительно. Вот то, что вот эти три буквы, кто включает, ужасно, что вы так делаете. Отвратительно. Но мы сейчас на студийном телевизоре смотрим трансляцию, но это совсем другая история. Так вот, смотрите, значит, теперь ты будешь как бы платить и за сервис, да? И еще Министерство Минцифры РФ.
6: Классно.
5: Очень удобно, кстати.
6: Вообще.
5: Обращаем ваше внимание, да.
7: Ну, а что, популярно, многие пользуются.
5: Не, может быть, от Минцифры выйдет тогда уже один раз.
6: Минцифры?
5: Один раз заплатил, и все, уходишь просто довольно счастливый. И смотришь все на телевизоре там или где-нибудь. Не знаю, в общем, не знаю. Сложная такая история.
6: Как там? Как говорил Петросян, так и живем.
5: Смотрите, вот мне кажется, нам надо вот с вами выйти.
6: А, весело живем.
5: Мне кажется, надо с вами выйти вообще и сказать, что нет, все, не надо так делать. Вот так надо выйти нам. Мы же можем себе позволить это так сделать? Выйти и сказать, не надо так делать.
6: Да, я могу себе во двор выйти и сказать, не надо так делать. Я прям зайти домой.
5: Это лучше, чем ничего.
7: Я не буду выходить, я просто скажу, ладно?
5: Да, ладно, Андрей, спасибо большое. Как же хорошо, как же прекрасно. Ну что, я могу сказать. А так, в целом, конечно, это все у нас. Настолько сильно уже мы просто плотно с вами сидим в веке цифровом. Я вот что хочу сказать. И на что невероятно. И мы до сих пор не знаем, что придумать со снегом. У нас вот соседний Башкортостан. На трассе Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск из-за снегопада, гололеда и плохой видимости ограничили движение транспорта там, потому что буквально люди толкали машины, потому что они не едут. Там снег выпал.
6: Да, я видел видео, вообще там просто завалился.
5: Да.
6: Андрей, кстати, тоже видел снег, да?
7: Ну, я немножко наблюдал, но он так, знаешь, летал, он не ложился.
5: Снег кружится, летает.
7: Вот, и прям не ложился.
5: Это только что скрытая реклама была, кстати. Мы... Летай, заплати нам, вы что? Вы что там? Извините, мы вас так помогли при рекламе сейчас. Эх, было бы хорошо, конечно, было бы неплохо. Вот, а что еще из интереса? Ну, тут сейчас все, конечно, пестрит заголовками на эту тему. На трассе Казань-Челны образовалась многокилометровая пробка. Затор в сторону Челнов возник из-за ДТП. Имейте в виду, если кто в ту сторону едет. На всякий случай напоминаем. Вот. Сразу хотелось путешествовать по Татарстану опять. Вот я вспомнил,
6: да,
5: что можно доехать, конечно.
6: Летом вот никуда не гоняли больно-то, а теперь вот захотелось, да?
5: Посмотри, я в Елабугу успел сгонять.
6: Ну, кстати, в Суздаль сгонял.
5: В Суздаль я успел сгонять. Да. В Лениногорск я успел сгонять. И в Альметьевск я успел сгонять. И день рождения, кстати, я свой 35-й отметил там именно.
6: Ну, там ты работал уже.
5: Да, я там работал. Ну, как я работал вообще? Это вообще такой праздничный, такой, ю, так вот, и так далее, кстати.
6: Ну, да. Вроде работы, а все поздравляют.
5: Я в эфире, кстати, не рассказывал, но так как у меня был юбилей, в конце мероприятия мне организатор говорит, так, у нас самый конец, я уже хочу прощаться.
6: Да,
5: и мне говорят, слушай, там это, еще от друзей, короче, одно поздравление есть.
6: Все. Видео поздравление,
5: да. Говорит, просто объяви, что это видео поздравление. Все, я такой, видео поздравление, внимание на экран. Вот, и там раз выскакивает, значит, моя девушка вот так на огромный на экран выскакивает моя девушка и говорит: сегодня вам ведет мероприятие человек, у которого сегодня день рождения, и она меня поздравляет. Я сначала смотрю на диджея, думаю, зачем ты поставил?
6: Ты
5: не то, это не на экран!
6: Это же личное.
7: Из семейных архивов.
5: И все сидят, смотрят, Рев Контургали, еще так сидят, смотрят.
6: А Рев Контургали, что там был?
5: Там был, да, он видел, собственно говоря. И вот, и потом уже молодожены стали, взяли микрофон, вот и поздравили. Очень было приятно, кстати. Вообще, ну, когда вот так душевно делается, друг для друга. Я для них праздник сделали, они мне так маленько отметили.
6: Приятно, конечно.
5: Очень приятно вообще.
7: Ну, тебе надо было скидываться тоже на стол-то, получается, раз у тебя тоже праздник.
5: А я скинулся, я же бензин заплатил, на котором приехал. И трассу платно оплатил.
7: Нормально, нормально. Все по чесноку, по-ровному.
5: Третий день лежит в Альметьевском районе снег, пишет нам. Или бегает, это все.
6: Что, прям лежит?
5: Да, прям лежит, ему говорит, вставай, иди работай. Он говорит, я не буду. Такой снег интересный. Смотрите, нам, знаете, что пишет? Ананас, ананас пишет, творит чудеса. 8.50 было 5 баллов, а теперь уже 3.
6: О, ничего себе.
7: Ребята, он обещал, что.
6: Бабай шли.
5: В данный момент он. У меня есть нунчади, мы зачем-то ему подарили нунчади. Он просто как ураган сейчас летает, вот так вот, крутится и избивает тех, кто ПДД нарушает. Вот. Вы имеете в виду, это очень.
6: Супер анас.
5: Да, это очень опасный человек. Я бы там 2 месяца так не шутил, кстати говоря, потому что это очень опасно.
6: А нас не слушайте.
5: Вот, так, значит, нам тут, знаете, что написали? Привет, пишет нам. По поводу вашей предыдущей темы, по поводу еды. Пенка на топленом молоке – это пушка. Когда бабушка топила нам в детстве молоко в духовке, мы, внуки, украдкой друг от друга открывали духовку и тырили ее с кастрюли прям горячую. За это попадало от бабушки нам все. А так она поровну нам делила ее.
6: А, интересно.
5: Это вообще. Я вот не. Я, что? Пенка от молока. Это. Кто? Так, мне еще. Мне нужна статистика. Пожалуйста.
7: Это же те же люди, которые комочки в каше любят, как раз, мне кажется.
5: Ну, вот да. Что?
6: Вот это манка с комочками?
7: Ну, видимо. Да.
5: Или в костыбы, когда в картошке комочки вот встречают. Ну, или целиком такой кусочек, который не про.
7: А некоторые лук добавляют прям в костыбы.
5: Что?
7: Да.
5: Кто?
6: А,
5: что?
6: А мне нравится костыбы, знаешь, когда вот в пюре гусиные шкварки. Это вкусно вообще.
7: Пацаны, вот
6: это
7: я не пробовал.
5: Пацаны, вы что делаете?
7: Нам срочно нужно поймать гуся.
5: Это, конечно, да, неожиданно. Ну, что я могу вам сказать?
6: Ну, давайте какую-нибудь новостюшку обсудим. Смотрите-ка.
5: У нас, давай, ты закинь ее, а мы продолжим обсуждать без перерыва никакого.
6: Ребята, насколько вы зависимы от телефона? Я вам расскажу, насколько у нас люди после небольшого перерыва.
5: Да вы что?
6: Насколько люди у нас страдают без телефона.
5: Все, тогда давайте пока ненадолго прервемся, а потом вернемся. Это телефон, это вещь же такая. Некоторые пользуются постоянно, а некоторые пользуются так, ну, не часто, скажем так. Иногда пользуются телефоном. Как вам такое, ребят?

0: Утромены сделают твое утро.
1: Так, я буквально перед тем, как мы продолжим тему вот с телефонами, нам тут объяснили, что это не та пенка классическая, про которую вы подумали. Это такая зажаристая масса из сливок, потому что в духовке ее тогда пекут, и она получается такая прям вкусная, такая прижаристая прямо. Надо попробовать, как топить молоко.
2: Да.
1: Все.
2: Так
1: спасибо,
2: вот, друзья.
1: Спасибо большое. Да, теперь мы возвращаемся к теме. Да, Фарид, пожалуйста.
2: Смотрите, оказывается, почти половина жителей страны, 46%, могут обойтись без смартфона лишь несколько дней. Треть не больше суток, а 4% не выдержат и 2 часов.
1: Несколько дней — это даже как будто очень много.
2: Главный страх при потере доступа к гаджету — остаться без связи с семьей и пропустить рабочие задачи. При этом 63% респондентов периодически устраивает себе дни отдых от уведомлений.
1: Есть такое, на самом деле. Это очень... Вот когда ты... Вот смотрите, даже ученые говорят о том, что когда ты, например, у тебя вот выходные, у тебя раз прилетают уведомления.
2: Да.
1: Ты не отдыхаешь при этом, потому что ты все время в нерв, ты смотришь, там что пришло, куда пришло, в мой чат, не в мой
2: реально,
1: чат.
2: Реально.
1: И так далее.
2: Я в этом плане москвичам, знаешь, иногда завидую. Я просто, у меня многие знакомы в Москве, то есть у них есть, допустим, рабочий телефон, ну, то есть, люди, которые работают, допустим, от с утра до 5 вечера, к примеру. То есть у него рабочий телефон, есть домашний. 5 вечера, 17:00, у него работа, просто рабочий отключает, все, его нет. Типа, больше все. А свой он никому вообще не дает, чтобы никто не дозвонился. Представляешь?
1: Класс.
2: Многие так делают.
3: Даже жене не дает его.
2: Даже жене. Но у нас, Альберт, у нас беда в нашей сфере с вами. А мы, кстати, мы все трое ведем мероприятия различные.
1: Да.
2: Нам отключаться нельзя.
1: Да.
2: Потому что в ту же субботу, в то же воскресенье ты можешь поступить звонок от какого-то заказчика.
1: Да,
2: с вами, там Фарид, Альберт или кто там, ребята, давайте, ну, вот есть мероприятие, надо провести. Давайте. А ты пропустишь это? И мероприятие уйдет.
1: Ну вот самое...
2: К сожалению.
1: Самое вот поганое в этом плане, то, что даже не то, что вот тебе могут позвонить. Там-то легко очень. Ты просто звонишь, да, я свободен, вот ценник, давайте встретимся, просто встречу назначаешь.
2: Это да.
1: А вот когда ты выходные, там тебя так... Альберт, привет, слушай, а что там площадка, а сколько, а кто где сядет, а сколько вот это будет?
2: А давай потом просто пробежимся,
1: И вот это начинается, это у всех по-разному, да?
2: Если
1: там люди со стройки там говорят, а что, когда ПГС приедет, а когда это приедет, а когда бетон приедет, а когда это приедет, а строители что, это когда... А кирпичу, а это когда? И то ты постоянно на связи. Казалось бы, выходной, вот это, я уверен, у вас такое есть. Вот вы встречаетесь с друзьями,
2: да,
1: или куда-то на отдых выезжаете, и один, который такой, ой, алло, да, ну я же тебе сказал, там вот так надо сделать, ну вы что? И вот и начинается там работа на работе.
2: И ты ему говоришь такой, да положи ты телефон уже, давай уже, то все разлили уже.
1: А он говорит, не могу, говорит, не могу.
3: Слишком много в телефоне, прям жизнь же вся, смотри, там и банки, и деньги твои, и друзья, и общение, и рабочая информация, все там.
2: И нерабочая.
3: И нерабочая информация, да. Самое главное, что она там.
2: И XXX информация.
1: Все там, все в телефоне. Сейчас без гаджета. Я, если честно, без гаджета уже и не представляю свою жизнь. Но я вам так скажу.
2: Ну и гаджеты, надо сказать просто.
1: Когда в моей жизни появился вот первый мобильный телефон, вообще вся жизнь у меня была прям в нем. Там я вот какие-то игры 1000 раз играл. Потому что это хоть какой-то интерес. Вы вспомните, в каком мире мы с серым существовали тогда.
2: Да.
1: Не было же ничего. И ты вот в этом телефоне, у тебя была радость. Потом появлялся компьютер, там вся радость. До этого были телевизор, была радость, до этого книги, была радость, и так далее, и так далее. Поэтому, ребятоньки, сейчас с телефоном и без телефона, конечно,
2: поэтому
1: никуда.
2: Современные дети, ну, смотришь, думаешь,
1: да,
2: как вы вообще, у вас же все, ты уже маленький, он лежит, ему там 3 года, да, он уже такой пи-пи-пи-пи, уже смотрит, что сидит.
3: Не знаю, у меня сын может сидеть в телефоне, но если кто-то там позвонит ему в тот же самый телефон или же в домофон, позовет гулять, он спокойно оставит телефон и выберет.
2: Это хорошо.
1: Это супер. Я хочу у слушателей спросить, как вы с этим справляетесь, может быть, здесь детьми. Как-то вы придумали, как избавиться от телефона. Пишите все. Ну, а я предлагаю вам действительно отдохнуть и выдохнуть и сделать это прямо в эту пятницу. Информация на правах рекламы. Бим Радио, мы вас зовем на вечеринку «Рок из 90-х». 10 октября. В эту пятницу в ресторане «Максимилианс» будем подпевать культовым песням, которые ИИ создать не способен. И вернем ту самую атмосферу и сам главный драйв. Вас ждет живое исполнение главных хитов 90-х, конкурс на знание рок-легенд, подарки для самых активных. Ну и, конечно, за лучший рок-образ, естественно, за самый выразительный стиль, подарок. За атмосферу отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нежинский и ваш любимый диджей Айон. Встречаемся 10 октября Максимилианс в 20:00. Петь, танцевать и зажигать будем вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru 18+. Ребята, идем?
2: Конечно!
1: Погнали!
0: Реклама на Бим-радио.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2», ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Мама, а мы ничего не забыли?
7: Кажется, ничего.
6: А зрение проверить?
8: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Школа» скидка на детский прием минус 30% до конца ноября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, вы, возможно, сделаете нужные выводы, если просто согласитесь с умными людьми. Посоветуйтесь. Тельцы, повышенная нагрузка пойдет вам только на пользу. Близнецы, вы будете полны радостных предчувствий. Это пойдет на пользу нервной системе. Раки, возьмите отгул. Сейчас важно быть дома с семьей. Львы, вы с легкостью заработаете денег, если проявите свободу в мыслях и мечтах. Девы, удача будет на стороне пунктуальных и дисциплинированных. Придумайте план действий, а лучше сразу два. Весы. В ваших силах организовать себе желанную поездку. Именно этим и следует заняться. Скорпионы. Отправляясь на важное мероприятие, возьмите с собой лишние деньги. Стрельцы. Любимый человек будет доставлять вам сплошные проблемы. Козероги. На первый план выходит настоящее. То, что действительно ценно и дорого в данный момент. Водолеи. Проявите покладистость. Помните, что быть белым и пушистым часто выгодно. Рыбы, чтобы убедиться в своей привлекательности, вам следует запретить себе хотя бы на время привычку никому не верить. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удивительных моментов жизни.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».
2: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения. От 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Продолжает наш эфир. Самый точный прогноз погоды, который мы втроем сегодня рассказываем вам с огромным удовольствием. Ну, пацаны, давайте.
5: Давайте. Я по республике фарит показания. Значит, ночью в стране Елабуги, Нижнекамска, Набережных Челнах минус 1, плюс 2. Днем плюс 6, плюс 10. Альметьевска, Знакаево, Бугульма. В этой стране ночью минус 1, плюс 1. Примерно так. Днем плюс 7, плюс 9. Что касается стороны Нурлата, здесь ночью минус 2, плюс 1. Днем плюс 7, плюс 1. 11.
6: Прекрасно. А в Казани на данный момент солнышко, плюс 4 градуса. Говорили до 10 прогресс, сейчас пишут, что только до 9. Но зато сегодня солнечный день такой великолепный. А вот завтра будет теплее, кстати, завтра 7-го. 7-го же завтра будет? Или какой там?
4: Завтра будет 6-го.
6: Ой, 6-го.
5: 6-го еще только, да.
6: 6-го плюс 8. Чуть-чуть, ну, примерно то же самое. А вот 7-го плюс 14 будет днем.
5: А 8-го плюс 20,
6: нет? А 8-го нет, тоже 13.
5: Да.
6: И 9-го 13. И 10-го 14.
5: Ну, сейчас отопление всем до конца дадут, и потеплее будет, да.
6: Да, кстати, как город, как нагреется только.
4: Город нагреется, конечно. Этот город самый лучший город на Земле, ребята.
6: Кстати, абсолютно согласен.
4: А у нас тут, между прочим, правительство внесло поправки в налоговый кодекс. Что поменяется, расскажем прямо сейчас.
7: У природы нет плохой погоды.
0: Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
4: С 2027 года банки начнут сами удерживать НДФЛ с процентов по вкладам и передавать данные о доходах ФНС, если вдруг что. Учтет необлагаемый лимит, рассчитает налог. Правительство внесло для этого поправки. Необлагаемый налог по вкладам за 2027 год составит 160 тысяч рублей. А налог в 13% возьмут только с превышения. Проценты по вкладам и другие инвестиционные доходы предлагается объединить зарплаты в единую базу НДФЛ со ставкой от 13 до 22%. Это затронет около 4 миллионов россиян.
5: Mm-hmm. Ну, это, видимо, после того, как новые налоги многим пришли. И вот решили, чтобы все-таки в следующий раз не мы с доходов, да, там, с вкладов какие-то платили налог, а сразу банк, чтобы это поплачивал.
4: Ну, видимо, наверное, что-то около того. Просто есть такая история, что многие думают, что если ты, ну, накопил какую-то сумму и положил их под процент, то это, а это вообще, ну, с точки зрения государства, это твой заработок. Ты с этой банковской системой как бы зарабатываешь, ну, как бы.
6: Но, вопрос в другом. Вот я же, прежде чем накопить, я же их заработал и уже налог с них заплатил. Да. Уже заплатишь с них налог.
4: А ты платишь налог не за них. Ты платишь того, что ты с этого зарабатываешь со вклада.
6: Ну, понятно.
4: А с этого ты еще не платил.
6: А самое, знаешь, что интересное еще оказывается? То есть, потому что, вот видишь, есть же необлагаемая сумма.
5: Да. 160 тысяч.
6: То есть, допустим, у тебя там, не знаю, там 40 миллионов, да?
4: Да.
6: То есть не получится тебе там раскидать по нескольким банкам, там вот по нескольким миллионам, чтобы ну, не попадать, собственно, выше, не превышать.
4: Сколько банков нет, наверное.
6: Эти банки все равно передают информацию и все равно все спишут.
5: Общая база, да, скорее всего, да.
4: Не получится, конечно,
6: не получится.
4: Конечно,
6: это... Не, между собой банки не обменятся, но когда банки уже сливают информацию общую, как бы, в конце года, в налоговую, там, все, иди сюда.
4: Вот, а так, если посчитать, ну окей, вот у тебя сколько там, например, на счетах лежит там 500. Я так понимаю, с процентов будут брать?
6: С процентов. То есть, условно, смотри, 160 тысяч необлагаемые, да? Вот если... Смотри, сколько сейчас процентов там дают банки-то? Процентов 12? 14?
5: Ну, 14, мне кажется, где-нибудь можно найти.
6: 14, да? Вот окей. Получается, это у нас... 160 тысяч, это получается 4, твои 14%, да? Так выходит.
4: Подождите, смотрите.
6: Да, математика.
5: Нет, если тебя, допустим, лежал там миллион, и вот тебе за год 160 тысяч накапало, то ты не будешь платить.
4: Да.
5: 160 тысяч.
6: То есть, допустим, у тебя там, не знаю, там 40 миллионов, да?
4: Да.
6: То есть не получится тебе там раскидать по нескольким банкам, там вот по нескольким миллионам, чтобы ну, не попадать, собственно, выше, не превышать.
4: Сколько банков нет, наверное.
6: Эти банки все равно передают информацию и все равно все спишут.
5: Общая база, да, скорее всего, да.
4: Не получится, конечно,
6: не получится.
4: Конечно, это...
6: Не, между собой банки не обменятся, но когда банки уже сливают информацию общую, как бы, в конце года, в налоговую, там, все, иди сюда.
4: Вот, а так, если посчитать, ну, окей, вот у тебя сколько там, например, на счетах лежит там 500? Я так понимаю, с процентов будут брать?
6: С процентов, то есть, условно, смотри, 160 тысяч необлагаемые, да, вот если, смотри, сколько сейчас процентов там дают банки-то? Процентов 12? 14?
5: Ну, 14, мне кажется, где-нибудь можно найти.
6: 14, да, вот окей. Получается, это у нас 160 тысяч, это получается 4, твои 14%, да, так выходит?
5: Подождите, смотрите.
6: Да, математика.
5: Нет, если тебя, допустим, лежал там миллион, и вот тебе за год 160 тысяч накапало, то ты не будешь платить налог.
6: Я понял, я просто хочу...

0: Там дают банки-то? Процентов 12? 14?
1: Ну, 14, мне кажется, где-нибудь можно найти.
0: 14, да, вот окей. Получается, это у нас 160 тысяч, это получается 4, твои 14%, да? Так выходит?
2: Подождите, смотрите.
0: Да, математика.
1: Нет, если тебя, допустим, лежал там миллион, и вот тебе за год 160 тысяч накапало, то ты не будешь платить налог.
0: Я понял,
1: если
0: просто
1: свыше,
0: хочу,
1: то
0: я
1: вот хочу, той суммы, которая выше.
0: Просто хочу посчитать, сколько у тебя должно лежать, чтобы у тебя упало 160 тысяч в год.
1: Ну, вот ты же сказал, у тебя 40 миллионов лежит.
2: Чуть больше ляма. Чуть больше ляма, если у тебя лежит на вкладах. Тогда, ну,
0: а, подожди, 1 600 000 получается.
2: Ну, типа того.
0: Ну, ну чуть ну, больше.
2: Смотря нет, сколько
0: чуть,
2: процентов.
0: Чуть меньше, чуть
2: итак,
0: меньше,
2: внимание, да. Рубрика «Диванная экономика» от трех абсолютно неподкованных в экономике людей. Итак, поехали.
0: Нет, ну смотри, 160 тысяч это получается...
2: Ну, предположим, вот от 1,5 миллионов на вкладах начнется, собственно говоря, доход. Просто вы и с этого заберут, получается, 160, ну там, ну окей, 161 тысячи рублей.
0: Короче,
2: у тебя заберут 13%.
0: 1 330 000 где-то должно у тебя лежать, чтобы у тебя в год упало 160 да. тысяч. Если при процентной ставке 12%.
2: И 160 тысяч, вычтите, пожалуйста, сколько, 13%, это сколько от 166 тысяч?
0: 13%, сейчас, подожди.
2: Сейчас, давайте. Мы пока ждем, ребята, вы тоже нам подключаетесь.
0: Если 13%, то есть 12 300, это 1%, умножаем на 100, это получается 1 230 000 у тебя должно лежать, чтобы получить...
2: Ну, смотри, получается, вот смотри, просто...
1: Сейчас каждый сидит, считает.
0: Да, я 14%.
2: Вот у тебя, например, 161 тысяча рублей, у тебя 13% от этой суммы...
0: Вот если 13% годовых, то, смотри...
2: Минус 87%, и 13% получается, что ты за 160 тысяч заплатишь 21 тысячу. Вот в чем прикол.
0: Да.
2: Имейте в виду, ну, как будто бы с прибыли 161, 21 тысяча очень нормально, как будто бы, не страшно.
0: Ну, как не страшно, все равно, как бы, это большие деньги, все равно давать.
2: А у кого по 40 миллионов, ты представляешь, сколько?
0: Представь, да, представь.
2: Ну, это, я этим людям вообще, ну, как бы, для них это копейки же, это как будто бы, и все.
1: Ну, они эти копейки тоже берегут, я уверен.
2: Да, я считаю, вообще, абсолютно считаю, что нам надо все изменить, надо ввести по городам, налоги по городам должны быть. Вот, у нас 116 регион, вот раньше был. Вот 116 рублей у нас налога должны быть. Со 161 тысячи рублей. 116 рублей налог. Вот. Вот. А, конечно, подороже
0: по
2: будет.
0: По региону, конечно.
2: В Москве, например, 777 регион. 777 рублей.
0: Ничего, вот. Они живут богаче.
2: Но больше всего не повезло Владивостоку. В Владивостоке вообще 2000.

0: Получилась песенка, и информация о правах рекламы такая же, не менее прекрасная. Выходить никуда не надо, потому что на правах рекламы информация о спонсоре шоу «Утромен» и ООО «Стел МС». Какой аксессуар нужен для уюта и стиля в интерьере? С хорошими жалюзи ответ очевиден. Настроить свет утром, закрыться от любопытных взглядов, создать мягкое освещение на закате. Все это можно сделать одним движением. Горизонтальные, вертикальные, рулоны жалюзи под разные окна интерьеры. Среди актуальных решений натуральное дерево и ткани с природными фактурами. Красиво? Да. Удобно? Еще бы. Все это легко реализовать с компанией «Стел». Все виды жалюзи от одного дня на ваши окна. Собственное производство в Казани. Звоните прямо сейчас. 5-174-174. 5-174-174.
1: Реклама на Бим-радио.

0: Действуй, брат. Звоните 258-30-58.
1: Автору «Хорошие машины» продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на «Автору».
2: «Автору» – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. «Автору» не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
3: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
4: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800. Путевые заметки на BIM Radio.
1: Анас Ананасович, ассаламу алейкум, меня так зовут. Порядок навел я.
2: Молодец, Анас.
1: Ходи, ходите, а то ПДД нарушаете, вот нормально ездите. Три балла мечтами затруднения, смотрите, да, у нас. Копылова от Кашевого до Тысовской 7 минут. Проспект Победы от Фущика до Зорги 6 минут. И 5 минут Салимжанова от Назарбаева до Хади Такташ. И проспект Победы от Минской до улицы Родины. Эх, у меня Минский был же у меня в детстве же. Ездил я на нем, конечно. Вы на Минском ездили на мотоцикле такой?
2: Я ездил.
1: Так, Андрей, вы на мотоцикле каком-то ездили, нет?
3: Вроде на каком-то ездил, может быть, даже это Минск был.
1: Может быть, ишь Юпитер, может быть?
3: Может быть.
1: Урал, может быть, ишь планета,
3: может быть.
1: Может быть, я бы,
3: может быть. Может, Харли Дэвидсон даже.
1: Может быть, ну, давайте уж не
3: будем. Нет, да, вряд ли.
1: Вот один еще наш харлист.
2: Есть.
1: Харлист сидит, тр-тр-тр-тр вот так делает, а это еще даже мотоцикл не завел. Смотрите, значит, по поводу дорожно-транспортных у нас, смотрите, какая опасность. Проспект Победы, к родине, когда приезжаете, мимо Южного, когда едете, вот там ДТП. Mm-hmm. А нарушен перед Рихард Зорги, вот перед мостом, точнее, неправильно, отметка считает наоборот, от него в сторону Соловьиной рощи, в сторону Таифской заправки, там едете, там тоже будет небольшой ДТП, задержка есть, оказывается. Но задержка есть, сейчас это никого не пугает, сейчас мат-капитал за это дает.
2: А смотрите. На проспекте Имашева?
1: А да ты что, где?
2: В среднем ряду написано.
3: Ну там все зелененько, как вот проехать ну, да. Можно.
1: Проспект Победы, смотрите, после Даурской сразу в сторону Синтра, если едете, там средний ряд. Обилие ДТП вообще уже. Страх потеряли. Я еще напомню про Петра Виттера, там дорожные работы, там это колечко то ли расширяет, то ли сужает. Непонятно, радоваться за Петра Виттера или не радоваться. В общем, ПДД соблюдайте, вот от этого буду радоваться я. Давайте, значит, завтра вернусь я в 7 часов утра. Вот, Рустам пишет, Ананасыч, непорядок, если это 7 минут. Нет, в смысле
2: не порядок.
1: В смысле непорядок. Вы до этого видите? Вот, говоришь, не указывай, Сергей Юрьевич пишет. Ну, указывать уж прям так не надо, я вам все-таки в отцы гожусь же. Вот, три балла и так бы сделал.
2: Вот, Марат говорит, Ананасыч, отрежь Альберту бороду.
1: Вы смотрите, я Альберта с детства знаю, я лучше вам что-нибудь отрежу, чем ему, понятно? Вы давайте это, не надо вот это все сейчас разводить.
3: И борода Альберта уже с детства тоже.
1: Конечно, вы думаете...
2: Он родился с бородой.
1: Во-первых, да, во-вторых, вы думаете так просто, что ли это сделать? Вы видели, он же здоровый же, он очень, это зачем, кому надо? Ладно, давайте меня тоже это под всякое не подбивайте. Пошел я сам. Не вы меня послали, сам пошел. Все, сейчас придет этот... Хузи Ахметович придет, сейчас продолжит. Все, давайте завтра увидимся, услышимся. Пока.
0: Путевые заметки на BIM Radio.
4: Утромены сделают твое утро.
5: А хорошо, что нам пишут наши умные слушатели, потому что мы тут три диванных экономиста не разобрались с налогами.
2: Но мы как-то это пропустили момент.
5: Еще раз напомню, там правительство собралось брать нам с нас доход, как НДФЛ, за то, что мы во вкладах прячем
2: тоже
5: деньги.
2: Зарабатываем что-то, да.
5: Да.
3: Уже так, начало, да, даже, 13, я сказал.
5: 13% все дела. И из интересного, значит, нам, если у вас до 160 тысяч не облагается налогом, и там написано, если больше 160, начинает налог. И мы посчитали, что если у тебя больше 160 тысяч, то со всей суммы снимать.
2: Не, со всей.
5: Оказывается, вот там Динара, например, написал, да, просто нас, понимаете, уничтожил нас наши экономические знания в пух и прах. Объяснил нам, что если вы получили доход свыше 160 тысяч...
2: Да, допустим, вот получили все, 200. Допустим, да, 200.
5: Вот все, что больше 160, вот эти 40 тысяч, на это налог да. будет, а на 160 уже не будет.
3: 160 не трогают, да.
2: Но обещали, если не ошибаюсь, вот сейчас сколько, 13% они берут?
5: Да.
2: Но доведут до 22.
5: Обязательно доведут.
2: ДНДФЛа.
5: Обязательно доведут.
3: Как раз про этот налог, да? Его доведут.
2: Да, да, его доведут, потом до
3: сил. А потом будем говорить, обещали. Ну, довели налог.
2: Довели! Да. Ходит налог, плачут.
5: А возможно еще есть у меня такое ощущение, что процентная ставка сейчас будет падать, и возможно...
2: И нас, деньги будут забирать
5: нас
2: из банков.
5: Потихонечку нас подводят к тому, что наконец-то совсем... Даже до этого, ну, чтобы понимали, как вообще система экономики вот эта была настроена, изначально же, когда инфляция начала разгоняться, нам сказали, так, стоп, мы не покупаем, вот вам утильсбор, вот вам огромный процентный пока, и все деньги переводите во вклады. Пока держим, не тратим. Вот, а сейчас как будто подводит к тому, что потихонечку давайте-ка
2: сейчас они увидели, какие у людей деньги есть.
5: И так далее. Ну, вообще, я считаю, это нормально, когда государство видит, какие у людей деньги есть. Так и должно быть, иначе никак же. А то все такие хитрые, умные, все хотят, чтобы с их налогов там, значит, садики строились, там, дороги и так далее, но никто этот налог почему-то платить не хочет. Удивительные люди, конечно, и так далее.
2: Ну, а прикинь, как обидно написано. Допустим, другим регионам, они говорят, налоги платим, а дорог как не было, так и нет.
5: Да, я всегда говорю.
2: Да, вот об этом тоже.
5: Всегда говорю, съездите в другие регионы.
2: В этом благо, мы живем в Татарстане.
5: Да, как тю-тю-тю.
2: Аллагашка.
5: Тю-тю-тю, Андрей.
2: А что ты говоришь, привет вам?
5: Андрей, вам нравится жить в Татарстане? Потому что вы молчите еще.
3: Конечно, нравится.
5: Спасибо, Андрей.
2: Точно?
5: П подстава. В России распространяются новые штаммы вируса гриппа, которому население пока не сформировался иммунитет, сообщил эксперт Минздрава.
2: Ничего себе.
5: Имеется в виду, да. Ну,
2: слушайте, парни, а мы расскажем, какая у нас гостья сегодня будет?
5: У нас...
2: Просто интересно.
5: Ну, давайте расскажем.
3: Где какая гостья у нас?
2: Скоро после нашего вот эфира придет гостья к нам.
5: Да.
3: А, сюда?
2: Да, на студию Бимрадио.
5: Сразу же после вот Роменов ждите интервью с невероятной, волшебной.
2: Великолепной.
5: Прекрасной.
2: Просто.
5: Обворожительной.
3: Я же даже не знаю.
2: Гиперталантливой.
5: А потому что, Андрей,
2: актрисы,
5: когда,
2: театры,
5: мы, когда мы ходим общаться в редакцию, ты бы с нами выходил. Ты...
2: Да, мы тебе расскажем.
3: Что-то вы прям про Камилу Ягудину тут уже разогнали. Как вот слишком много, нет?
2: И Камила тоже.
5: Она придет сразу после нас. Камила будет брать интервью у великолепной Ноны Гришаевой.
2: Да, представь.
5: Да, вот.
2: Есть повод задержаться.
3: Зачем вы тогда говорите, что мы уходим вообще?
2: Я тоже предложил, говорю, давайте мы с Ноной поболтаем.
5: Да,
2: но боюсь, Камил нас побьет.
5: Вот, поэтому уж не будем.
3: Нона скажет нам, No.
5: Заслуженная артистка, между прочим, на самом деле. Еще в 2006 году стала заслуженной артисткой. Еще удивлен, почему не народная еще. В общем, ждем мы обязательно, все это будет. Мы же пока вам напомним о том, что совсем скоро мы будем поздравлять с днем рождения. И сразу после этого будем у травы кипеть. Сразу!
2: Да! Сегодня вариантов для песни было много, мы что-то думали.
5: Ну, у нас, смотрите,
2: и так и не придумали пока еще.
5: Пока у нас есть учителя.
2: Да, тонким перышком тетрадь.
5: Вот это все.
2: Да.
5: У нас есть...
2: В каморке за актовым залом.
3: Да, может, про налоги что-нибудь споем?
5: Про налоги можем что-то спеть.
2: Чайф, мы еще думали, почему бы не спеть бутылку кефира полбатона.
5: Вот, кстати, в общем, ребята, и можете свое, всегда свое предлагать, поэтому давайте прямо сейчас пишите обязательно, что вам спеть, мы обязательно вам споем, ненадолго мы прервемся, потом вернемся, поздравим с днем рождения. Группа ВКонтакте, успевайте подписываться прямо сейчас, потому что если вы именинник, если вы подпишетесь на группу ВКонтакте, это же вы же будете же, ну...
3: Поздравлен, получается.
5: Да, получается, такая будет история. Поэтому воспользуйтесь этой уникальной возможностью. Нам уже Азат прислал, что хочет Валерий Леонтьева слушать. Кончайте, девочки, меня со мной шутить. И эту песню надо спеть, говорит он. Вот, когда-нибудь, когда... Давай так, Азат, если нам напишет 15 человек, чтобы мы спели Валерий Леонтьева, кончайте, девочки, со мной шутить, мы в следующие дни обязательно вам эту песню обязательно споем.
3: Но среди 15 еще сам Валерий Леонтьев должен быть.
5: Да, это обязательно. Так что, Азат, надо постараться. Ага.
0: Шоу «Утромены».
6: А я думал, сова.
0: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис «Land Rover» и «Jaguar» «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей «Land Rover» и «Jaguar». Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
7: Здравствуйте. У микрофона iBim и новости на Бим-радио. По данным Минфина, с 1 октября ставка по семейной ипотеке останется на уровне 6% при условии внесения половины стоимости жилья. Это правило будет действовать независимо от числа детей и региона, где покупают квартиру. Если сразу накопить такую сумму не удается, можно в течение первого года рефинансировать кредит. Ставка сохранится при выплате 50% либо от цены жилья, либо от суммы кредита. Казань возглавила рейтинг городов-миллионников по качеству условий труда. Столица Татарстана обошла даже Москву. По итогам исследования город набрал 4,162 балла из 5 возможных. Эксперты оценивали комплекс показателей. Оснащение и расположение рабочих мест, график, бытовые условия и общий уровень физического комфорта. По данным Роскачества, резкий отказ от жиров в рационе чреват негативными последствиями. Страдает кожа и волосы, нарушается усвоение витаминов и клеточные процессы. Эксперты советуют включать в меню источники ненасыщенных жирных кислот, рыбу, растительные масла и по возможности минимизировать насыщенные и трансжиры. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
0: Программа для именинников «Первый тост».
5: Пацаны, вот если бы вам на день рождения предложили бы поздравление, вы бы где поздравление взяли бы?
2: Без вопросов. Бим радио.
5: Опа.
3: И я бы тоже так выбрал.
2: Ну, просто реально круто, реально. Я просто наблюдал, слушал, это классно.
5: Мы сами друг друга что-то поздравляем. Вы вообще вы понимаете, что мы сами придерживаемся своих же слов? Потому что Бим радио решает сразу много задач. Во-первых, это слышит огромное количество людей. Это запоминается. Это прямой эфир. А может быть и в личные сообщения, когда видеоформат есть тем более. В общем, ребята, огромное обилие всего. Здесь есть много функций различных. В прямом эфире мы и музыку любимую поставим и так далее. А когда видеоформат и аудиоформат...
2: Можем разыграть, можем, да что только не было.
5: В личных сообщениях там, прикиньте, просто приходит сообщение, аудио, видео приходит там, с Анасом, например, с нами тремя, и мы там поздравляем только одного человека. Словечко покрепче можем да, бахнуть.
2: Мало того, ты помнишь, Альберт, у человека в воскресенье только день рождения, а мы его в пенсию поздравляем.
5: Да,
2: вот,
5: такое
2: прошлый было.
3: Заранее читаю.
5: Ёлки-палки, все, давайте.
2: Он такой счастливый был.
5: Выбор у вас особо, конечно, нет, но есть выбор, а где заказать поздравление на Бимрадио, потому что есть сайт bimradio.ru, огромная там вывеска «Заказать поздравление» уже имеется. Также вы можете просто позвонить 2-930-800, просто звоните. И менеджер, побудем с 10 утра до 17.00, всегда готов ответить на все интересующие вас вопросы и заказать вам поздравления. Мы же прямо сейчас отправляемся в группу ВКонтакте.
2: Андрей?
5: Мы готовы?
3: Я готов.
5: Ну тогда, let's go!
3: У нас прям сразу же такая фамилия у первой именинницы. Прям ей точно надо такой фамилией отмечать. Юстина Мартини сегодня отмечает свой день рождения.
2: Мартини?
3: Да. Диана Пермякова, Александра Торопова, Ильмир Закиров, Румия Фатхудинова, Ольга Корсакова, Антон Тимошкин, Анна Павлова, Люция Хайрульна, Елена Колпакова, Ульян Шакирова, Динар Ахмедзянов, Игорь Набиулин, Леха Байконов, Светлана Губаева, Айрат Макс Сумов, Марин Захарова и Муслим Хуснутдинов. Поздравляем!
2: Туганка Нарагас, бля!
3: Счастливого рождения!
5: Я хайп!
2: Кстати, народ, прикиньте, что?
5: Че?
2: Андрей, Альберт, вы тут сидели, не выходили, я вышел в студию, а там знаете кто?
3: Кто?
2: Нон Гришаева сидит.
5: Нонна Валентина здесь?
2: Да, вот прямо здесь за стеночкой.
5: Люблю ее.
2: Вообще. Скоро она будет в эфире.
5: Ой, как же...
2: О, давай его Роки позовем, она же поет.
5: Мне кажется, будет наглостью, конечно.
2: Но это будет нагло, да.
5: Не хочется напрягать.
2: Было бы круто.
5: Но он Валентин.
2: Не хочется напрягать Камилу Ягудину.
5: Да, нет. Я вообще не думал, что это я. Про Нонну Валентину больше думал, если честно. Вот, потому что со всем уважением. Как же я люблю Бимради за то, что к нам приходят звезды, и мы вот так вот с ними тут фотографируемся, общаемся. Вот. И когда-нибудь кто-нибудь из них заберет нас к себе в Москву, и мы будем жить у них в прихожей.
2: На подоконнике, как кот.
5: Не знаю, нас будут поливать, кормить. Возможно, когда-нибудь это случится. Ну, а пока мы двигаемся дальше. Впереди утро оки. Ребята, что спеть? Пишите прямо сейчас. У нас буквально пару минут на решение, так что пишем активно.
0: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
4: Реклама на Бим-радио.
8: 11 октября. Стадион Ак-Барс-Арена. Семейный матч. Рубин. Динамо Москва. Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
9: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Паркхаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
10: ИП Храмова Елена Владимировна, Казань. УГРН ИП 325-169-300-021-657. 0+.
11: Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж Авто. Зеленодольск, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000.
10: Индивидуальный предприниматель Мушарапов Фаяз Гайзетдинович. ОГРНП 307-167-333-80-0016.
12: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
13: Красивые формы – ваша уверенность. Мама пластика в клинике Муратова от 270 тысяч рублей. Круглый имплант включен в стоимость. Топовые пластические хирурги и VIP-палаты. Клиника Муратова в сердце Казани на Островского 67. Акция действует до конца декабря. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
14: Скальпель. Нож.
15: Мы его теряем.
14: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
15: Что? Он жив?
14: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
16: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20:00.
10: Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: на Бим-радио.
1: Так, значит, вы говорите утраоки.
2: Да.
1: Мы говорим споем. Конечно, поздравляем еще раз всех учителей. Сегодня многие написали нам, что, конечно же, лучше мы поздравим учителей и песню такую школьную споем. И сегодня, пожалуй, одна из самых школьных песен, которая, я думаю, эта песня объединяет и учеников,
2: да,
1: объединяет и учителей, объединяет нас со школой. И со школьными воспоминаниями мы готовы будем
2: абсолютно верно
1: туда резко
2: такой
1: включаться.
2: Такой гимн такой всех школ, всех, как там были, помнишь, там, как называется, в школе-то этот, где люди занимаются, ученики занимаются творчеством.
3: Кружки всякие?
2: Кружки всякие.
3: Ага.
2: Творческие кружки, да. Да.
3: Ну, всегда же в школе или в университете есть такое место, где вот собирается туз какая-то такая
1: вот
3: активная.
1: Вот на какие кружки вы ходили, пацаны? Вот честно скажите. Я, смотрите, я в музыкал ходил.
2: Нет, я в детстве.
3: Я тоже в музыкал ходил.
2: Ну, я танцевали кружок, я уже много лет танцевал. Да, я был солистом даже.
1: Да, да, да.
2: Даже какое-то время в авиамодельный кружок ходил, прикиньте.
1: Отлично.
2: Был такой у нас. А что, это все, по-моему?
1: Все, пожалуйста. То есть...
2: Вроде бы.
3: Все. Ты, вот. Ну, ты ходил красиво, модельно ходил. Ну, модельный.
2: Нет, авиамодельный, понимаешь?
3: Авиамодельный.
2: Да, я как самолетик.
1: Это то же самое, если бы улица модельная была бы в строительном районе, тогда была бы авиамодель. А пока как бы, понимаешь, Андрей, а вы куда ходили?
3: Ну, я тоже чуть-чуть на музыкал ходил, немножко на футбол ходил. Что-то куда-то вот, еще пожалуйста. Было. Одно вот. Занятие по борьбе
2: нет,
3: было.
2: Нет, а потом конькобежная секция у меня была, конечно, по параллельной станции. Mm-hmm. Да.
3: На коньках мы тоже катались, но это мы сами, самостоятельно.
2: Нет, вот. Я прям в секции, прям выступал в соревнованиях.
1: Смотрите, как интересно, перед тем, как мы с вами немножко не по теме. Мне тут пишут, поздравляю всех учителей. Вот Серж пишет и пишет, еще есть вопрос к Альберту. В пятницу в новостях на РЕН-ТВ. Ой, на РЕН-ТВ говорю. На каком-то федеральном канале.
2: Да.
1: Значит, краем глаза увидел, что я снялся в клипе с Еленой Джай. Есть такая Елена Джай, она клип снимает. Вот мы, значит...
2: Ты снялся?
1: Да, я снялся в клипе. Вот, спрашивают, как называется песня, когда ее можно будет послушать. Ребят, пока ничего не могу говорить. Могу сказать только, что там будет дуэт, что там было «Дышать».
2: Да ладно.
1: Да. Там был диджей Сулейман.
2: А ты что там делал?
1: Анна Сибилла Семенуха. И я там играл роль.
2: Кого?
1: Играл роль ведущего.
2: Рамзана.
1: Мне даже не надо было играть, получается.
2: Красота.
1: Я был ведущим. Представляете? Вот. Просто раз уж Серж спросил, вот решил ему ответить. Вот, и немножко себя попиарить.
2: Ну и заодно поднануться.
1: Заодно немножко поднануться. Как вам, почему мы нет? Музыкалка, ребята.
3: Договорился с Сержем в определенное время. Пришли это сообщение.
2: И вовремя пришли.
1: Всех нас, что объединяет с пацанами?
2: Хороший понт.
1: Да, это раз, а во-вторых, мы все, получается, так или иначе с музыкой на «ты». А все это благодаря школе в том числе. Поэтому и сегодня Чижико, «Вечная молодость».
2: Поем!
1: Айдак, звонок для учителя.
2: О. Альберт, давай, не пропусти начало.
1: Нет, тут нормально, кстати, тут прям хорошо. Ну что, готовы, ребята?
3: Понеслась.

0: конечно.
1: А может быть, директор школы. Ведь он учил учителя пения. На переменах они

0: Это, конечно, богатство. Ритм, соло, барабаны. Ионика. Это что такое?
1: И телефон сломался.
2: Это ионика.
0: Это Минцифры до меня добрались.
1: Нет, просто они говорят, пора сказать уже, какой в эфире лучше на свете утреннее шоу, которое называется.
0: Просто так и скажем. Да. Мы называемся «Утромены». Вот это точно вечная молодость, да. И ничего ее не прервет. Ну, я даже вам скажу, нам повезло, мы хотя бы допеть успели.
1: Да, кстати, вообще класс.
0: Ну что, дорогие мои, мы еще раз от всей души посвящаем эту песню всем учителям. Мы не хотим сказать, что вы все там мутите друг с другом в школе, да? Это не про эту песню. А про то, что это воспоминание, это вечная молодость, которую вы нам подарили. За это вам огромное спасибо. Все учителя просто невероятно прекрасно, красивые, юные, рисковые.
1: Да,
0: замечательно.
2: Да. Вам пятерку с плюсом учителя сдаем.
1: Отлично.
0: Ну, спасибо большое. А как без этого? Без этого никак, дорогие мои. Так, ну что, у нас впереди, еще раз напомню, невероятная, восхитительная, нон Валентина Гришаевича.
1: Да, уже в студии, ребят. Я лично вышел, даже предлагал ей мороженое, она отказалась.
0: Да, ну да, посмотрел на Фарида и подумал, что, скорее всего, там клофелин. А
1: Олег, знаю я таких из 90-х.
0: Ой, дорогие мои. Поэтому с Камилой Ягудиной слушайте интервью и переходите потихонечку в дневное шоу «Рабочий полдник». Вечернее шоу «Вечерний трубим» с 17 до 20.00. Легенды и бенды по понедельникам нет-нет, да и выходят. Я думаю, что что-нибудь интересное вам сегодня расскажут. Про группы, опять-таки, либо Сережа Белов, либо Камила Ягудина. Ну, скорее всего, Сережа Белов. Короче говоря, есть вам чем заняться. Бимрадио — это 24/7. Хорошего настроения. Слушать нас можно через сайт bimradio.ru.
1: Да, абсолютно верно.
0: Приложение Android iOS.
1: Колонки умные нас знают.
2: Очень удобно, да.
0: Через колонки умные вообще Москва слушает. Дома, везде, на даче, на где угодно.
1: Просто скажи, эй, ты включи,
0: бимрадио. И все, и кайфуйте. А еще напомню, что у нас есть прекрасные соцсети. У нас есть Макс канал, канал в телеге. В Максе есть бимболталка, легендарный наш чат.
1: Ой, там столько, там есть прям уже, как там говорят эти?
2: Комьюнити свое.
1: Да, там свое комьюнити, реально.
0: Там реально, реально очень сильно, очень мощно. И живет. Вот, жизнь не там еще, не на Марсе жизнь, она в бимболталке. Так что идите и ищите.
1: И напоследок сообщение от Евгения. Всем доброе утро. Ребята, вы доболтались, еду домой, мечтаю быстрее добраться до фарфорового трона. А светофоры такие долгие. Вот так вот.
0: Даже не знаю.
1: Что вам сказать?
0: Такого, да, что-нибудь. Надо помочь человеку, да, как бы.
2: И как ты ему поможешь?
1: А как поможешь?
0: Даже не знаю, может быть...
1: Песню какую-нибудь поставить ему?
0: Может, такие вот слова какие-то.
1: Вот это...
0: Ну нет, кстати, давайте есть одна песня, чтобы твои тропиночки, Евгений, как можно быстрее выпрямлялись и вели тебя ровно туда, куда надо. Сейчас будет МС Зали тропинка. А еще раз напомню, у нас сегодня был легендарный эфир, где мы наконец-то собрались всем составом «Утроменов». Давно такого не было. В преддверии дня рождения. У нас день рождения, да, буквально вот-вот чуть-чуть осталось, чуть больше месяца.
1: Да, все уже в ноябре.
2: Готовимся уже вовсю.
0: Да, нам уже очень много лет, друзья мои. Если быть точнее, 32.
1: Обалдеть,
0: прикинь, 32 года уже существует Бимрадио. А? Вот это вот, извините меня, вот это цифры, конечно.
1: То да, еще Бимрадио будет. Появился, я переехал в Казань как раз, представляете, 94 год.
2: Ради этого человек,
1: да. А, подожди, или нет? Да,
2: все верно. С Марса, да. Казань переехал.
1: С Марса.
0: Вот ты только переехал к нам сюда, в Казань, а Махмуд Аракаев уже пил пиво в эфире.
1: Вот.
0: Первый раз в Казани, алкоголь.
1: А я с Марса, поэтому...
0: Да. Значит, еще раз напомню, кто был сегодня в эфире. Легендарики мы сегодня у нас. Это Фарид Галимов,
1: Андрей Дмитриев
2: и Альберт Хузи Ахметов.
0: Всем еще раз большое спасибо, всем доброе утро, всем пока,
1: всем
0: до завтра.
1: Пока!
0: До завтра, пока.
3: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.

0: Бин Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Бим Медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Бим Медиа. 2-930-800.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
3: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
2: Подробности на «Максимилианс.ру».
4: 18+.
5: Спонсор игры «Утромани» на «Бим-радио» ООО «СЗ Октава». Жилой комплекс «Октава».
6: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
7: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
6: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
7: А метро далеко?
6: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
8: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Октава». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 октября. «Линда». Подробности на «Максимилианс.ру».
10: Запрещено для детей.
11: Ну вот, наконец-таки выгнала всех мужчин из студии. И сейчас совершенно женской компании в эфире. Во-первых, начинаю я свою смену, Камила Ягудина. Всем здравствуйте, прекрасного понедельника. Ну и понедельник, день ответственный, важный. Поэтому мы его начнем вместе с вами с захватывающего интервью с Ноной Валентиновной Гришаевой, заслуженной артисткой Российской Федерации. После новостей, друзья.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на Бимрадио. По данным Минфина, с 1 октября ставка по семейной ипотеке останется на уровне 6% при условии внесения половины стоимости жилья. Это правило будет действовать независимо от числа детей и региона, где покупают квартиру. Если сразу накопить такую сумму не удается, можно в течение первого года рефинансировать кредит. Ставка сохранится при выплате 50% либо от цены жилья, либо от суммы кредита. Казань возглавила рейтинг городов-миллионников по качеству условий труда. Столица Татарстана обошла даже Москву. По итогам исследования город набрал 4,162 балла из 5 возможных. Эксперты оценивали комплекс показателей. Оснащение и расположение рабочих мест, график, бытовые условия и общий уровень физического комфорта. По данным Роскачества, резкий отказ от жиров в рационе чреват негативными последствиями. Страдает кожа и волосы, нарушается усвоение витаминов и клеточные процессы. Эксперты советуют включать в меню источники ненасыщенных жирных кислот, рыбу, растительные масла и по возможности минимизировать насыщенные и трансжиры. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
3: Ну и доброго утра еще раз всем слушателям Бимрадио. Любимые наши, я уже анонсировала, вы уже готовы. Я смотрю, присылаете сообщения, желаете доброго утра и прекрасного начала рабочей недели. И это супер, потому что действительно неделя обещает быть продуктивной, поэтому лучше всего ее начинать правильно. Итак, во-первых, рассказываю, хоть сегодня и понедельник, но сегодня большое событие, которое нельзя обойти стороной. Сегодня, 5 октября, 17:00 до 19:00. В Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева состоится торжественная церемония награждения победителей 13-й Международной независимой литературной премии «Глаголица» известного литературного конкурса для ребят в возрасте от 10 до 17 лет. Организатор «Глаголица» – благотворительный фонд развития культуры «Счастливая история». И вот по этому поводу в сегодняшнем дне сумела выкроить несколько минут для того, чтобы прийти на Бим-радио и пообщаться с вами. Уважаемые слушатели, со мной Нонна Валентиновна Гришаева, заслуженная артистка Российской Федерации, художественный руководитель театра «Роста» в Царицыно и посол Международной независимой литературной премии «Глаголица». Здравствуйте, Нонна Валентиновна.
4: Здравствуйте, доброе утро всем.
3: Я так понимаю, у вас сегодня очень насыщенный день, меня уже предупредили. Как он для вас начался сегодня? В суматохе или так расслабленно, спокойно?
4: Ну, если так рано начинается день, то, конечно, он начинается в суматохе. Расслабленно он не может начинаться, если тебе надо встать в 8 утра, чтобы привести себя в порядок, потому что очень много дел сегодня.
3: Ну, вы прекрасно выглядите. Видимо, встали рано, потому что все успели. Сегодня у вас, вернее, вчера у вас накануне была уже открытая творческая встреча с участниками премии, глаголятами их называют, и жителями Казани. Сообщается, что все прошло очень бодро, энергично, живенько. Разговаривали о творчестве. Как вообще все прошло, на ваш взгляд? Вот если сейчас мы от пресс-релиза отвлечемся, по вашему мнению.
4: Вы знаете, глаголята – это особенные дети. Поэтому у меня просто много проходит в жизни таких встреч. Вот те вопросы, которые задавали вчера глаголята, редко встречаются.
3: Это интересно. А самый такой можете какой-то животрепещущий выделить вопрос, который вас поразил?
4: Например, одна девочка задала очень интересные прям серию вопросов по поводу как раз современной драматургии. Что нужно писать, чтобы было интересно именно подросткам. И она попала в самую точку, потому что именно подростковых пьес очень не хватает в современной драматургии.
3: Но это и тема, наверное, сложная, заинтересовать человека вот в такой период возраста. То есть, наверное, сложно подать информацию, и дети в этом возрасте, наверное, как-то ну, не так воспринимает ее, как, скажем, в более взрослом.
4: Именно поэтому в нашем театре роста есть спектакли для всех возрастов. И слоган нашего театра «Растем вместе с театром». И я всегда в каждом интервью говорю о том, чтобы детей приводили как можно раньше в театр. То есть вот спектакли 3+, уже надо начинать приводить, приучать детей к театру. Потому что театр несет добро. Театр объясняет, почему, что хорошо, что плохо, почему так нужно поступать, а так не стоит. Да? Он чему-то учит, он заставляет задуматься ребенка. И чем раньше ты начинаешь ребенка приводить и приучать к театру, тем потом проще в подростковом возрасте, когда, ну, казалось бы, да, там на произведение школьной программы дети всегда не с восторгом.
3: Нехотя погружаются в этот мир.
4: Идут в театр, но, тем не менее, гораздо проще, если это делать с раннего детства.
3: Если приучать ребенка к культуре, к музеям, к театру, то вот это раннее, ну, позволю себе слово, оккультуривание, оно потом в дальнейшем даст, конечно, свои плоды. Я с вами совершенно согласна. Поэтому у меня вопрос. Вот вы еще в самом начале сказали, что у вас много таких встреч, я так понимаю, с детьми, с подростками. Почему поддержка детского и подросткового творчества – это одна из ваших основных и главных миссий?
4: Ну, наверное, потому что я руковожу театром детским. И я, в принципе, очень люблю детей. И талантливых детей люблю особенно. И стараюсь, когда вижу талантливого ребенка, всячески помогать. А тут, ну, такое потрясающее дело. Ирина Витальевна Хуснутдинова, основатель фонда «Счастливые истории», вот такую историю грандиозную подняла и осилила, и ну как не помочь? Поэтому первый раз, когда меня пригласили просто провести, 3 года назад, по-моему, этот конкурс, я увидела это невероятное количество талантливых детей и была просто потрясена. Правда, вот до глубины души была поражена, что вот такие дети, такое поколение невероятное растет. И как-то, знаете, когда вот читаешь такие стихи, например, Мария Малькова, 17 лет, Казань.
3: Угу.
4: Стихотворение называется «Творчество». «Я вижу отчаянно светлое небо. Не просто вижу, я им дышу. Пока выплавляются стаи нелепых форм, неподвластных карандашу. Я лезу к отчаянно светлому небу, слетая с каждой ступени вниз, обратно, какой-то немыслимый ребус, решить сорваться и вновь нестись наверх, полоумно выискивать небыль в своей грохочущей тишине. Я вижу отчаянно светлое небо, не просто вижу, оно во мне». Вот понимаете, когда...
3: А возраст
4: 17 лет. 17. Я же говорю, 17 mm-hmm. лет. Вот девочка Мария Малькова, Казань.
3: Казаночка.
4: Да, Казаночка. Вот, и таких детей, вот пишущих невероятные стихи, пьесы, прозу, их огромное количество глаголят. Когда ты видишь, у тебя, ну, как-то становится тепло на душе, и какая-то надежда на будущее возникает. Поэтому я, ну, не могла не принять это предложение быть послом такой замечательной истории.
3: У меня еще вопрос. Вот вы уже много лет, да, я так понимаю, в этой театральной теме. Как с талантливыми творческими детьми вот на сегодняшний день, скажем, 10 лет назад, есть какие-то изменения в тенденции? Ну вот талантливых детей, которых вы находите, смогли увидеть и, может быть, привлечь чуть ближе к себе, да, к своему театру, чтобы дети развивали свой талант. Больше или меньше их стало? Или, может быть, вы скажете, какие ресурсы помогают им развиваться? То есть что-то появилось, может быть, новое, какие-то инновации?
4: Вы знаете, естественно, и у нас в театре, и в театре Вахтангова, где я играю в спектакле «Люся. Признание в любви», спектакль о жизни Людмилы Марковны Гурченко, я играю с детками. И я вот если вижу талантливого ребенка я уже не бросаю, я уже веду. Я сейчас свою первую маленькую Люсю готовлю к поступлению в театральный вуз. А несколько лет назад она снялась вместе со мной в «Полном метре» в картине про мою маму и про меня, сыграла мою дочку. То есть вот и у меня в театре она играла в «Мэри Поппинс». Ну вот, если встречаешь вот такого талантливого, да, я называю, поцелованный Богом ребенок, ты уже как-то и продолжаешь его вести по жизни.
5: А таких самородков становится больше или вот сейчас сложнее их находить?
4: Вот на глаголице угу. Я как раз вижу большое количество талантливых детей. И это радует очень.
5: Угу. Ну, вообще, какие вопросы задавали, может быть, казанцы? Или они просто сидели, слушали?
4: Вот еще один говорит... мальчик вчера задал вопрос такой, причем сразу видно, что артист.
5: Знаете, так, артистично
4: я же, ну, я же педагог, да, я выпустила курс в ГИТИСе 3 года назад. И я, вот как-то сразу видно, есть у ребенка талант или нет. Он встает и задает такой вопрос, а очень артистично мальчик говорит. А вот если нет таланта актерского, но при этом вот очень много работать и развивать, вот что-нибудь получится, можно стать великим артистом или нет?
5: Прям что-нибудь?
4: Я говорю, нет, конечно, дружок, если нет изначально таланта, то как ты его не развивай, ничего не будет. Но если есть талант, то его надо развивать, надо очень много работать, потому что если не работать и не развивать, даже этот талант может уйти в песок.
5: Слушайте, это интересно, потому что вот всякие курсы есть же по технике речи, там выступления на сцене, всегда говорят, харизма – это не то, что вам дается от природы, а это можно выработать в человеке. То есть тут вот как тогда получается?
4: Харизма и талант – это разные вещи.
5: Но харизму можно, да, в себе выработать, при этом не быть великим артистом.
4: Ну, мне кажется, что харизма тоже, она или есть, или нет.
5: Вот, я к этому вела, то есть в итоге, да, такое мнение. Но давайте поговорим все-таки об этой премии «Глаголица», тем более, что сегодня, напомню, в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева будет торжественная церемония награждения победителя, а в гостях у нас на БИМ-радио Нонна Валентиновна Гришаева, заслуженная артистка Российской Федерации, художественный руководитель театра «Ростов» Царицына и посол Международной независимой литературной премии «Глаголица». Так вот вопрос, как легко ли вы приняли или размышляли немного предложение фонда стать послом премии «Глаголица» и какие на вас дополнительные обязанности, может быть, это накладывает, ответственность какую-то?
4: Вы знаете, давайте начнем с самого начала.
5: Давайте.
4: Как это произошло, потому что это произошло спонтанно, потому что я была настолько поражена тем, что я услышала. Просто ведя, я была приглашенная артистка, ведущая эту премию 3 года назад. И победители, отрывки из произведений победителей зачитывались прямо на сцене. И когда я услышала отрывок из пьесы победителя Александра Розова «Лазарева Лизинцы», я просто не могла не отойти от сценария. И я прямо, стоя на сцене, сказала: «Саша, это потрясающе. У нас в театре, которым я руковожу, есть такой зрительский клуб, где мы проводим читки. Я приглашаю тебя к нам на читку. Мы хотим прочитать твою пьесу. Приезжай в Москву». Вот, не знаю, вот это просто вот произошло прямо на сцене. И потом, конечно, Саша приехал вместе с организаторами, и мы подготовили эту читку. Мы видели Сашины счастливые глаза, потому что это очень важно. Одно дело, когда писатель пишет в стол, и никто этого не видит и не читает. А другое дело, когда ты написал, и ты видишь это из пьесы победителя Александра Розова «Лазарева Лизинцы». Я просто не могла не отойти от сценария. И я прямо, стоя на сцене, сказала: «Саша, это потрясающе. У нас в театре, которым я руковожу, есть такой зрительский клуб, где мы проводим читки. Я приглашаю тебя к нам на читку. Мы хотим прочитать твою пьесу. Приезжай в Москву». Вот, не знаю, вот это просто вот произошло прямо на сцене. И потом, конечно, Саша приехал вместе с организаторами, и мы подготовили эту читку. мы видели Сашины счастливые глаза, потому что это очень важно. Одно дело, когда писатель пишет в стол, и никто этого не видит и не читает. А другое дело, когда ты написал, и ты видишь это уже на сцене.

0: мы видели Сашины счастливые глаза, потому что это очень важно. Одно дело, когда писатель пишет в стол, и никто этого не видит и не читает, а другое дело, когда ты написал, и ты видишь это уже на сцене. Да, причем артистам так это понравилось, что некоторые даже выучили наизусть, и кто-то уже прям был наполовину в костюмах, и это уже была не совсем читка, а прям такой полуспектакль.
1: Угу.
0: Потому что они прям это разыграли, они сделали это очень здорово. Поэтому вот как-то так после этой читки она настолько успешно прошла, да, что вот организаторы предложили мне и дальше быть участником, и дальше, вот сегодня я вручаю опять победителю в номинации «Драматургия» и пьесу, которого мы также будем у нас в театре читать. В нашем зрительском клубе.
1: Вот на этой пока что нотке мы прервемся ненадолго, друзья мои, а потом мы продолжим обсуждение у нас, потому что большое событие, и мы уже поговорим более детально про него, про премию, про награду. Я ее, по-моему, сейчас вижу, да, перед собой? Uh-huh. Да, вот. Мы сейчас это все обсудим. Я напомню, что у нас в гостях сегодня Нонна Валентиновна Гришаева, заслуженная артистка Российской Федерации. Буквально пару минут, и мы вернемся в эфир.
2: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
3: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-5».
4: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В «Канавто» Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в «Канавто» по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года. При покупке кредит, сдача трейлера на кипрузский кителя. Банк партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
2: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
3: Ресторан «Максимилианс» и Бим-радио представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
4: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: На сегодняшний день чтение в тренде. Это подтверждает Нон Валентиновна Гришаева, которая находится в студии БИМ-радио, заслуженная артистка Российской Федерации, художественный руководитель театра Ростов Царицына и посол Международной независимой литературной премии «Глаголица». Сегодня мы обсуждаем как раз-таки очень подробно чтение, а точнее мы обсуждаем литературную премию «Глаголица». Напомню, что как раз-таки сегодня, 5 октября, будет награждение. И вот мы сейчас постепенно переходим к теме пребывания Нон Валентиновны в Казани. Есть у вас казанские корни, я прям почитал, дворянский род казанских. И, между прочим, также ваш предок, получается, сделал первый перевод Корана на русский язык. Вот это вот, кстати, интересно, да, друзья?
1: Да, мне вчера задали вопрос, какая самая ценная книга, которая находится у вас дома в библиотеке. И это именно эта самая книга. Мне недавно из Казани ее привезла женщина в театр, передала, говорит, нам в библиотеку принесли вот Коран, вот как раз перевод Саблукова. Я узнала, что...
0: Того года прям выпуска, да? Там напечатано было.
1: Да, да. И вот теперь эта книга стоит у меня на полочке, а я никогда не видела, даже в руках не держала. То есть это вот такой ценный подарок от жительницы Казани. Я не знаю, как ее зовут, но я хочу сказать огромное спасибо, потому что действительно Саблуков был и царь, поскольку они жили в Казани, царь пожаловал фамилию Казанские. Девичья фамилия моей мамы Казанская. Уже потом переехали из Казани в Одессу.
0: Как вас тесно-то связывает с нашим прекрасным городом. И за эфиром вы сказали, что уже не первый раз здесь. И слава богу добавили. Видимо, понравилось. Бывали ли на экскурсиях? Что-то посмотрели? Что-то вообще вам в Казани нравится? Чем город выделяется?
1: Свияжск, конечно, очень.
0: Это другой поселок.
1: Ну, там красиво очень. Вообще мне нравится Казань. Знаете, чем, что меня поразило, когда вот я лет 10 назад первый раз приехала в Казань, вот это сочетание культур совершенно вот и православной, да, и мусульманской, вот это сочетание и абсолютная гармония. Удивительно.
0: Ну, у нас, да, как два мира, получается. Да, восточный, да, такой мир. Вот сейчас, может быть, это не так ярко выражено, как, скажем, в 19 веке, когда, прям, знаете, разделение было четкое. Даже был татарский мост, через который переходили из русской части, где церкви, говорят, на русском, переходят и попадают в восточный мир. Вот это было, конечно, очень контрастно. Сейчас, мне кажется, границы смазались, но, тем не менее, все равно стараемся принимать дорогих гостей с радостью. Ну и, наверное, татарскую кухню тоже пробовали. О-о-о. Не могу не спросить.
1: Безусловно, безусловно. И архитектура мне очень нравится. Мне очень нравится то, что очень много зданий из кирпича, а не из бетона, как в Москве у нас большинство бетон все-таки преобладает. У вас...
0: Я надеюсь, вас услышат и ничего тут не понастроят в ближайшие годы. Слушайте, это потрясающе. Мы надеемся, что вы еще обязательно, помимо вот сегодня у вас такое большое событие, вас пригласили, вы как посол этого большого мероприятия прибыли к нам в Казань. Посол прибыл, да? Прибыли в Казань. А еще есть какие-то вообще в планах вот приехать в Казань в ближайший год? Вот давайте так возьмем. Что-нибудь там есть у вас на повестке дня?
1: Пока нет.
0: Ну, загляните.
1: Очень-очень хочется привести к вам на гастроли наш спектакль «Брак по-итальянски».
0: Ой, так, вот давайте про этот спектакль. Он приурочен, получается, к юбилею, да, который, да, у вас был не так давно, в августе. Угу. Расскажите.
1: В июле.
0: В июле.
1: В июле, да, но спектакль мы выпустили, да, к моему юбилею. Мне давно мечталось, хотелось сыграть Филомену Мартурану. Это по пьесе Эдуарда де Филиппа. И мы вот выпустили спектакль. Ирина Анатольевна Пахомова, прекрасный режиссер, поставила у нас эту историю, которая, мне кажется, очень важна. Потому что она несет очень важную мысль о том, что дети есть дети. Это то, что говорит Мадонна Филумене. И ради детей эта женщина готова на все. Именно для того, чтобы у детей был дом и семья.
0: Очень так правильно звучит в рамках нынешнего вектора политики и вообще жизни в нашей стране. А как вам вообще эта роль? Она тяжело далась или легко играючи вы смогли вжиться и реализовать ее?
1: Самое сложное, вот при даже с первых читок для меня было не плакать, потому что меня разрывала эта история, и я все время, ну, не могла не плакать, а режиссер мне все время говорил: держись, держись, нельзя, нельзя, потому что там Филумена весь спектакль говорит о том, что она не умеет плакать, и она плачет только в самом конце, когда ее супруг в доме признает всех троих детей. Только в конце она имеет право заплакать, а я, репетируя, плакала весь спектакль. Самое сложное было сдерживать слезы.
0: Слушайте, ну это да, я вот так прониклась, думаю, действительно, зато потом какой поток слез, радости с облегчением. И через неделю у вас большая премьера, к которой вы тоже, наверное, уже мысленно готовитесь, и не только мысленно.
1: Ой, очень готовлюсь, нервничаю, переживаю, потому что вместо того, чтобы репетировать, вот нахожу здесь, в Казани.
0: Не-не-не, это лишний толчок к вашему вдохновению, мне кажется.
1: Да, это Московский современный театр мюзикла. Пригласили меня участвовать в мюзикле «Вальмон». Это по «Опасным связям». Я играю маркизу де Мертей. У меня замечательный партнер, играющий Вальмона, Дмитрий Ермак, с которым мы когда-то играли вместе в мюзикле «Зорро». Он играл Зорро, я цыганку Инесс. Вот мы спустя 10 лет, у нас большой перерыв был. Ну, правда, мы Дмитрия приглашали к нам в театр приглашенным артистом. Он играет у нас в мюзикле «Бесприданница» Паратова. А вот теперь вот мы с ним схлестнемся в нашей дуэли на сцене в «Вальмоне».
0: Вот не ожидала услышать от вас, что вы прям переживаете. Я думала, ну вот столько лет в этой сфере, вот постоянно окунаетесь в какие-то новые роли, новые ипостаси, и уже, наверное, волнение входит куда-то на задний план. Но нет, вы также переживаете, да?
1: Знаете, если я перестану волноваться, можно уходить из профессии.
0: Выгореть можно, да, наверное?
1: Конечно. Я вчера вот рассказывала ребятам, тоже, когда меня спрашивали, как вот волнуетесь, не волнуетесь, я рассказывала про Юлию Константиновну Борисову, которая все 75 лет играла принцессу Турандот. Я ей говорила: может, вы присядете, Юлия Константиновна? Она говорила: нет, детка, ты что, я так волнуюсь. И про Инну Николаевну Чурикову, которая вот так отодвигала занавесочку, смотрела на полный зал, молилась и говорила: господи, за что мне это? Господи, за что мне это? Понимаете?
0: Фантастика.
1: Ну вот да, поэтому да, пока мы волнуемся, мы в профессии.
0: В нас, наверное, энергия кипит, вот этот вот адреналин, да, эндорфины выплескиваются. И, наверное, чувствуешь вкус жизни в этот момент. Это потрясающе. Я не просто так спросила, потому что, ну, часто спрашивают такой запрос: как бороться с волнением? Я всегда говорю: ну, да не надо с ним бороться, с ним надо просто существовать и радоваться жизни.
1: Дышать надо, глубоко дышать. Вот когда ты перед выходом на сцену, у тебя руки трясутся, просто надо подышать глубоко и немножко отпускает.
0: Наверное, перед нашим эфиром вам сильно большой подготовки не требовалось, но сегодня вечером вам точно подышать придется, потому что очень ответственное мероприятие. 11 номинаций будет. Друзья мои, вот у меня перед глазами уже в каждой номинации будет такой приз «Хрустальная сова». Мы с Нон Валентиновной на нее смотрим. Такая красивая, увесистая статуэтка. Надо сказать, что индивидуального дизайна больше таких нет. Вот есть здесь у нас, и она сейчас уйдет, покинет студию. Или вы оставляете нам ее, нет?
1: Нет, я, пожалуй, вручу сегодня.
0: Все. У вас, получается, категория, номинация «Драматургия».
1: Да.
0: Да. Вот как раз с этой совой уже ходите, как бы, получается...
1: Привыкаю.
0: Привыкаете. Но придется сегодня отдать. Нон Валентиновна, спасибо вам огромное за то, что нашли в своем сегодняшнем плотном графике, он действительно плотное время, заглянули к нам и все подробно рассказали. Может быть, от вас буквально какое-то пожелание всем казанцам, не только глаголятам, но и вообще всем, может быть, детям, да, к примеру?
1: Ой, у меня такое пожелание будет детям и их родителям. Читайте. Родители, читайте своим детям. Дети, читайте сами как можно больше, потому что чтение развивает ваше воображение.
0: прекрасно.
1: Хорошего дня.
0: Спасибо вам большое. Друзья мои, еще раз напомню, информация на правах рекламы. 5 октября с 17.00 до 19.00 в БКЗ имени Сайдашева состоится торжественная церемония награждения победителей 13-й международной независимой литературной премии «Глаголица». Билеты в кассах БКЗ и на Билетоне. Организатор – благотворительный фонд развития культуры «Счастливая история». УГРН 117-169-012-43-41, город Казань, возрастная категория 6+. И спасибо еще раз огромное Нонне Валентиновне Гришаевой, заслуженной артистке Российской Федерации, художественный руководитель театра Ростов Царицына и посол международной независимой литературной премии «Глаголица». По-моему, все круто. И вот так держать, мне хочется добавить, чтобы таких событий и мероприятий в нашем городе было больше, еще больше.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Татарстане продолжат выплачивать компенсации медработникам за переезд в сельскую местность и небольшие города. Врачи получат 1 миллион рублей, фельдшеры и акушерки 500 тысяч. Для труднодоступных районов суммы выше – 1,5 миллиона рублей для врачей и 750 тысяч для фельдшеров и акушерок. В Поволжье прорабатывают расширение функционала Пушкинской карты. Жители Татарстана смогут тратить ее не только внутри республики, но и в соседних регионах. Идея охватывает культурный маршрут, связывающий Татарстан, Мариэл и Чувашию. В сфере культуры готовят приятные изменения, а прямо сейчас можно зарядиться энергией 90-х. 10 октября в ресторане «Максимилианс» пройдет вечер рок из 90-х от Бимрадио. В программе живое исполнение главных рок-хитов 90-х, конкурсы, подарки и танцы до утра. Главный рокер вечера – Петр Нежинский. За пультом – диджей Айон. И главное – приходите в рок-образе. За самый крутой образ ждут подарки. Сбор гостей в 20 часов. Подробнее на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Реклама на БИМ-радио. Скальпель. Нож.
1: Мы его теряем.
0: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
1: Что? Он жив?
0: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
2: Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на БИМ-радио реально работает. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
3: Звук поставил.

0: любимое радио. Первое в Казани.
1: Ну, любимая дарит подарки. И вот мы начали этот день, это утро, сегодня с интервью с Нонной Валентиновной Гришаевой. Потрясающе все получилось, а двигаемся далее. Меня зовут Камила Ягудина, и я с вами здесь, друзья, до 15.00. У нас впереди еще рабочий полдник. Пока что Инна, чики, вашему вниманию. Чики-чики.

0: Ну и вас тоже не подведут, друзья мои. Игра дальше у нас в эфире.
1: Смотри на мир ярче. С Бим Радио.
0: Итак, игра «Смотри на мир ярче». У меня есть вопросы, от вас нужен участник. Все очень просто. Сейчас я продиктую номер телефона студии, и вы сможете дозвониться в прямой эфир. Очень важно, что вы не выигрывали подарки более месяца ни в одном из проектов «Бим Радио». В противном случае просто разойдемся без выдачи подарков. Итак, 292-102-8, можно дозвониться прямо сейчас. Один из вас, кто дозвонится, тот, соответственно, играет со мной в эфире. Задаю вопрос, три вариантов ответа, и если выбираете правильные, то, соответственно, вы молодец, и вам подарок, почет, уважение. Ну, в общем, есть у нас звонок одним словом, и сейчас будем знакомиться. Алло. Здравствуйте.
2: Да, добрый день.
0: Как вас зовут?
2: Станислав.
0: Станислав. Станислав, прекрасно. Как у вас понедельник начался?
2: Плохо слышу, что еще раз?
0: Как понедельник, говорю, начался, Станислав?
2: Секунду, я остановлюсь.
0: Так, Станислав, вы меня слышите, нет, в эфире?
2: Да, слышу вас.
0: Да, еще раз, как понедельник начался у вас? Вот такой вопрос.
2: Отлично, рабочий день, как у всех.
0: Супер, ну не у всех, некоторые в отпуске, еще кто-то решил пропустить. Мы сейчас с вами в таком рабочем ритме и настрое попробуем выиграть подарок и приз зрительских симпатий в том числе. Я задаю вопрос про глаз, про его строение, и вам нужно сходу ответить, долго не думать. Итак, внимание, какая часть глаза воспринимает свет и передает зрительную информацию в мозг? Три варианта. Радужка, сетчатка или роговица?
2: Роговица.
0: Отвечает Станислав, что роговица. А про другие вы, кстати, слышали вообще части глаза? Вот радужка, сетчатка.
2: Слышал, но я не врач по образованию.
0: Ну хорошо, а к офтальмологу-то регулярно наведываетесь проверить зрение?
2: Да, говорят, пока зрячий, все хорошо.
0: Пока хорошие у вас офтальмологи пришли. Так, видишь, палец, два пальца, отлично, все, пока зрячий, иди. Спасибо большое, Станислав, за ваш ответ. Давайте разбираться теперь, какой же правильный ваш ответ – роговица.
1: Смотри.
0: На самом деле, правильный ответ, Станислав, сетчатка. Там находятся светочувствительные клетки, которые помогают нам видеть, отнюдь не роговица. Но в любом случае у вас есть возможность передать большой привет всем, кто вас слушает, и в начале рабочей недели, может быть, коллегам.
2: Привет всем, хорошего настроения.
0: Очень грустным голосом сказал Станислав. Не переживайте, зато у вас есть возможность к нам еще дозвониться в прямой эфир и попробовать свои силы в другой игре. Ведь у нас есть правило, что не более одного подарка в месяц в одни руки. Поэтому у Станислава есть еще шанс обязательно выиграть. Ну что ж, мы с вами двигаемся далее. Напомню, что это была игра «Смотри на мир ярче». Чуть больше мы узнали. Действительно, сетчатка, там находятся светочувствительные клетки, которые и помогают нам видеть. Бережем сетчатку, но носим солнцезащитные очки и регулярно проверяемся у офтальмологов. Это не было медицинской рекомендации, а так просто совет от меня. Поехали.
1: Смотри на мир ярче. С Бим Радио.

0: очень приятно, когда рабочая неделя, месяц, в конце концов, начинаются с такого большого праздника, как День Учителя. Поэтому сегодня, 5 октября, еще поздравляем всех сопричастных к этому благому делу, всех педагогов, учителей. Мы пожелаем вам терпения побольше, конечно же, чтобы здоровье не подкачалось, чтобы все у вас обязательно было хорошо, чтобы вот прям детки вас только радовали и ни в коем случае не расстраивали. Ну, а что еще нас может радовать? Нас могут радовать вечеринки. Информация на правах рекламы, друзья мои, как раз по этой теме. Бим Радио зовет вас на вечеринку рок из 90-х. 10 октября в ресторане «Максимилианс». Мы будем подпевать культовым песням, которые искусственный интеллект создать не способен. Вместе вернем ту самую атмосферу и драйв. Вас ждет живое исполнение главных хитов 90-х. Конкурсы на знание рок-легенд и подарки для самых активных. Готовьте свой лучший рок-образ. Косуха, стильные аксессуары. Покажите, кто здесь крутой рокер. За самый выразительный стиль вас ждет подарок. За атмосферу отвечает главный рокер Бим Радио Петр Нижинский и ваш любимый диджей Айон. Встречаемся 10 октября в «Максимилианс» в 20.00. Петь, танцевать и зажигать будем вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru 18+.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 108 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
3: Хочешь новенький iPhone 18 Pro Max? А если мы скажем, что его можно выиграть? Кафе-заправка разыгрывает iPhone 18 Pro Max и другие крутые подарки. Все просто. Заходи в социальные сети заправки, находи конкурсный ролик и участвуй. Срок проведения конкурса с 1 по 22 октября. Кафе-заправка. Приходи голодным. Заправим.
4: С информацией об организаторе правилах участия, количестве призов, выигрышей и сроками подведения итогов можно ознакомиться в социальных сетях Кафе-заправка. ИП Круг Ирина Викторовна. УГРН ИП 325-169-00-173-680. 18+.
5: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис «Land Rover» и «Jaguar». «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей «Land Rover» и «Jaguar». Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Татарстане продолжат выплачивать компенсации медработникам за переезд в сельскую местность и небольшие города. Врачи получат 1 миллион рублей, фельдшеры и акушерки 500 тысяч. Для труднодоступных районов сумма выше – 1,5 миллиона рублей для врачей и 750 тысяч для фельдшеров и акушерок. В Поволжье прорабатывают расширение функционала Пушкинской карты. Жители Татарстана смогут тратить ее не только внутри республики, но и в соседних регионах. Идея охватывает культурный маршрут, связывающий Татарстан, Мариэл и Чувашию. В сфере культуры готовят приятные изменения, а прямо сейчас можно зарядиться энергией 90-х. 10 октября в ресторане «Максимилианс» пройдет вечер рок из 90-х от Бимрадио. В программе живое исполнение главных рок-хитов 90-х, конкурсы, подарки и танцы до утра. Главный рокер вечера – Петр Нежинский. За пультом – диджей Айон. И главное – приходите в рок-образе. За самый крутой образ ждут подарки. Сбор гостей в 20 часов. Подробнее на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Love me harder, люби меня больше и крепче, наверное, так можно перевести. Это Ариана Гранде и The Weeknd вашему вниманию. Куда уж, казалось бы, больше любить Beam Radio, но мы постоянно вас радуем. Утро началось с интервью с Ноной Валентиновной Гришаевой. А впереди у нас золотые нулевые. Друзья, не пропустить, там потрясающая песня, такая, знаете, на разрыв просто. Вот это, помните, Дубцова о нем. А еще у нас в этом часе гороскоп, ну, сразу, чтобы посмотреть, что звезды нам предсказали. И также расскажу о ситуации на казанских дорогах. Но перед этим откровение наших слушателей и еще немного музыки. Ее, как известно, слишком много не бывает.
1: От любимых слушателей.
2: Я люблю Казань. Я люблю Beam Radio.

0: circle and see if you would touch me.
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
2: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто 5».
3: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В «Канавто» Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в «Канавто» по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года. При покупке кредит, сдача трейлера на кипрыгинский гидера. Банк партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: же это сердцеразбивающая композиция. Вообще, это лирическая баллада. Здесь у нас в ремиксе вариант. Стала визитной фактически карточкой Ирины Дубцовой. Ну вот, давайте так, навскидку, если вы не являетесь поклонником ее творчества, какую песню вы вспоминаете, ассоциируя с этой исполнительницей? Конечно же, композиция «О нем». Появилась она в 2004 году. Принесла ей тогда победу в телепроекте «Фабрика звезд 4». А вообще, долго думали о том, кому же посвящена эта песня. Это прям, знаете, такой главный был философский вопрос для многих. И многие считали, что песня была посвящена Роману Черницыну, солисту группы «Плазма», за которого Ирина вышла замуж прямо во время проекта. Ну а потом уже спустя годы Дубцова развенчала этот миф и говорит, что песня была написана аж за 3 года до «Фабрики звезд», тогда ей было 19 лет, и она посвящена ее первой большой, безответной и нереальной любви к молодому человеку. Ну а имя... его она до сих пор держит в секрете. Вот такая романтика. Ну, как по мне, то в начале 2000-х эта песня просто, знаете, подходила под любую ситуацию в жизни подростка, когда разбивалось сердце, когда была безответная любовь, и можно было просто слушать и рыдать, рыдать и слушать. Ну, давайте без слез обойдемся, а только с улыбкой прослушаем блок рекламы. У нас, кстати, в этом часе еще будет игра «Рок из 90-х» с розыгрышем пригласительных традиционным, поэтому все внимание вот сюда. Много у нас планов. Там все успеть до 12. Постараемся.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
4: Звездная пауза.
5: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, вы, возможно, сделаете нужные выводы, если просто согласитесь с умными людьми. Посоветуйтесь. Тельцы, повышенная нагрузка пойдет вам только на пользу. Близнецы, вы будете полны радостных предчувствий. Это пойдет на пользу нервной системе. Раки, возьмите отгул. Сейчас важно быть дома с семьей. Львы, вы с легкостью заработаете денег, если проявите свободу в мыслях и мечтах. Девы, удача будет на стороне пунктуальных и дисциплинированных. Придумайте план действий, а лучше сразу два. Весы. В ваших силах организовать себе желанную поездку. Именно этим и следует заняться. Скорпионы. Отправляясь на важное мероприятие, возьмите с собой лишние деньги. Стрельцы. Любимый человек будет доставлять вам сплошные проблемы. Козероги. На первый план выходит настоящее. То, что действительно ценно и дорого в данный момент. Водолеи. Проявите покладистость. Помните, что быть белым и пушистым часто выгодно. Рыбы, чтобы убедиться в своей привлекательности, вам следует запретить себе хотя бы на время привычку никому не верить. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удивительных моментов жизни.

0: Хабим радио.
1: Давайте разбираться, какая ситуация на дорогах города. Яндекс.Карт сообщает, что сейчас 3 балла. Местами есть затруднения. Вот основное из них связано с ДТП. Приходится у нас на следующий участок пути. Если вы двигаетесь по улице Патрис Лумумбы от проспекта Альберта Камалеева, там, получается, ЖК «Лазурные небеса» до улицы Космонавтов. Вот здесь время проезда этого участка займет примерно 15 минут. Причем все дело в ДТП. Как раз-таки на пересечении Патриса Лумумбы и Космонавтов здесь значок ДТП, и написано, что и слева, и справа, и посередке. Ну, в общем, не очень понятно, что там происходит, но есть определенные затруднения. Также 6 минут можете заложить по улице Космонавтов, если будете двигаться от Советской площади до улицы Патриса Лумумбы. Тоже по этой же самой причине. И далее в центре у нас 4 минуты на Чернышевского от Нариманова до Левобулачной. Мосты и дамбы. Смотрю, все по нулям баллов. Больше особо сильных таких затруднений не наблюдаем. Это были путевые заметки. А совсем скоро будет игра «Рок из 90-х». Не пропустите. Это будет незабываемо.
0: Путевые заметки на БИМ-радио. Рок из 90-х на БИМ-радио.
2: Да, у меня ветер в голове.
1: Нет, сначала Мия Бойко, потом поиграем. Это был так, анонсик.

0: Очень контрастный у нас получается переход. И Мия Бойко — экспонат, а тут у нас рок из 90-х. Ну, добро пожаловать.
1: Рок из 90-х на Бим-радио.
0: Ах, как классно. Ну и еще разочек давайте. Ну и хватит. Друзья мои, у нас рок из 90-х — это замечательный проект, не просто так. И для тех, кто готов сорвать голос, запоминайте, Бим Радио приглашает на вечеринку рок из 90-х 10 октября в ресторане «Максимилианс». Вас ждет вечер без полутонов. Первые аккорды знакомы каждому, а подпевать будет уже весь зал. На сцене главный рокер Бим Радио Петр Нежинский, за пультом диджей Айон. Вас ждут любимые рок-хиты, конкурсы и подарки. Есть косуха, рваный джинс или настоящий рокерский прикид? Надевайте. Самый яркий образ не останется без внимания. Еще раз, 10 октября в 20:00. Запишите в блокнотик. Ресторан «Максимилианс», будет жарко. И подробности на maximilians.ru 18+. Давайте разыграем как раз-таки прямо сейчас. Мы с вами три пригласительных, не два, не один, а целых три. По одному пригласительному на одно лицо в одни руки. Вот так, надеюсь, все понятно. Мы сейчас с вами попробуем отгадать. Я задам вам вопрос. Попробуйте догадаться, какой же правильный ответ. Напишите мне его. И тот, кто напишет, ну, давайте, пусть будет 8-й, 9-й, 10-й правильный ответ. Вот эти сообщения принесут вам победу. И получаете в руки по одному пригласительному на вечеринку 10 октября. Пожалуйста, если участвуете объективно, осознавайте, что 10 октября вы свободны. Вас можно ангажировать на эту крутейшую вечеринку, и вы там будете отрываться и тусить вечером с 8 вечера. То есть рассчитываем свои силы. Итак, поехали. Отправляем сообщение в Макс на номер +7 9 2 7 2 42 102 и 8. 8, 9, 10 сообщение победителя. Поехали. Вопрос такой. На каком альбоме группы Nirvana вышла песня «Smells Like Teen Spirit»? «Bleach» — это вариант первый. Вариант второй — «Nevermind». И вариант третий — «In Utero». Я жду ваши ответы. 8, 9, 10 сообщение победителя. Пока просто песенку давайте послушаем. Не роковую, просто, ну, так сказать, расслабимся, подумаем, напишем и попробуем выиграть.

И возвращаясь к вам, друзья, чтобы разобраться все-таки с правильным ответом и поздравить наших победительниц. Вот Петру я нагоняю, девчонок-то, на вечеринку 10 октября. Все три девушки у нас побеждают. Три подряд шли сообщения 8, 9, 10. Я вас поздравляю, барышни. Вы отправляетесь на крутую вечеринку 10 октября в 20.00 на одно лицо. Пригласительный у каждой. Ну, если возьмете мужчину, пусть сам за себя заплатит в конце концов, да. Вот. Значит, что у нас с вариантами ответов? Давайте посмотрим. На каком альбоме Нирвана вышла песня «Smells Like Teen Spirit»? Это очень известная песня и не менее известный альбом. «Nevermind» называется этот альбом. Нирвана прямо сейчас завершает нашу с вами игру. Я поздравляю кого? У меня есть список же этих девушек. Йолдис, Елизавета и Дарья. Девушки, ловите поздравления. Чуть-чуть Нирвана и переходим в час следующий. А там у нас на секундочку рабочий полдник.

0: Рок из 90-х на Бим Радио. Бим Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Из-за юбилейного полумарафона в Казани 10 и 11 октября будут действовать серьезные ограничения движения. Пик перекрытий придется на утро 11 октября. С 5 часов 30 минут до 11 часов 45 минут поэтапно закроют мост Миллениум, Кремлевскую дамбу и ряд улиц Вишневского, Подлужной, Амирхана, Сибгата, Хакима, Чистопольской, Декабристов, а также прилегающие к ним участки. РЖД анонсировали изменения сбора за возврат билетов. С 1 декабря за возврат билета на поезд дальнего следования придется заплатить от 1 до 10% от его стоимости. Размер сбора зависит от того, сколько времени осталось до отправления. Прогрессивная шкала будет действовать только для билетов, купленных начиная с декабря. Врачи отметили, что какао может стать хорошей заменой кофе тем, кто стремится сократить поступление кофеина в организм. Напиток все же оказывает стимулирующий эффект благодаря кофеину и теобрамину. Но концентрация кофеина в какао заметно ниже, чем в кофе, за счет чего воздействие на организм получается более щадящим. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Когда в последний раз вы проверяли свое здоровье? Чекап в клинике Муратова от 2000 рублей. Проверьте важное: печень, щитовидную железу и организм в целом. Клиника Муратова. Диагностика – это забота о себе. Акция действует до конца декабря.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
6: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Паркхаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
7: ИП Храмова Елены Владимировны, Казань. УГРНП 325-169-300-021-651-657. 0+.
8: 11 октября. Стадион Ак-Барс-Арена. Семейный матч. Рубин. Динамо Москва. Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18:00. Билеты на официальном сайте клуба.
9: ООО «Футбольный клуб Рубин». УГРН 118-169-00-13-120. Казань, Коколова 2. 0+.
10: Не грузятся картинки. Не читаются посты. Пропали клики и лайки.
11: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

Ну, с пацанами все понятно, а если вы не можете расслышать, кто в эфире, друзья, Камил Ягудина здесь и до 15.00. Всех приветствую в рабочем полднике. У нас, кстати, скоро с вами музыкальный пересказ. Поэтому готовьтесь, уже можно, кстати, дозваниваться, да, чего там готовиться. Давайте, мне нужно два участника, мужской и женский голос в идеале. 292-102.8, просьба, убедитесь, что вы уже более месяца не выигрывали подарки ни в одном из наших проектов на Бим Радио. Это прям строгое условие участия. 292-102.8. Звоните.

0: появляюсь в эфире, друзья мои, потому что сейчас мы с вами будем играть. У нас игра «Музыкальный пересказ». Ну и вот, вы знаете, так интересно сложилось, что на данный момент у меня так и нет женского голоса. То связь как-то не срасталась, то звонок обрывался. Потом не говорите, что я вас скинула, я никого не скидывала. Просто что-то у меня тут не заладилось. Вот сейчас мне нужен, вот вижу звонок, вот сейчас я его попробую принять. И в таком случае у нас будет напарница для нашего участника. Давайте познакомимся, посмотрим, кто дозвонился. Здравствуйте.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как вас зовут?
1: Дина.
0: Дина?
1: Да.
0: Дина, прекрасно. Вы не проснулись еще, что ли, по голосу какой-то?
1: Нет, я проснулась, просто немного болею.
0: Так, все, отлично. Хорошо, что мы дистанцию держим. Вы там давайте выздоравливайте, не болейте. Играть вы сейчас будете с Тагиром, который, в общем-то, дозвонился первым и ждал, пока мы ему подберем тут девушку для игры. Сейчас мы с удовольствием с вами пообщаемся. Я буду задавать вопросы про песню, а ваша задача с Тагиром догадаться, о какой песне идет речь. Ну, что приятно, песня на русском языке. Тагир, вы с нами?
2: Да-да, здесь.
0: Может быть, на английском языке вам песню загадать? Или там на турецком?
2: Или... На татарском, если можно, пожалуйста.
0: Я пошутила, у меня уже на русском готово. Так что будем слушать песню на русском языке и, соответственно, ее отгадывать. Но я вам сразу скажу, эту песню вы прям, ну вот, все знаете, поэтому с этой песней у нас никаких вопросов и проблем быть не должно. Итак, я так понимаю, вы сейчас в дороге. Тагир, нужно остановиться и...
2: Да, вот как раз паркуюсь, все.
0: Вы должны были уже припарковаться. Ну, ладно, допустим.
2: Ну, да, все,
0: паркуйтесь, ага. Так, с вами, соответственно, будет играть Дина. Она немножко заболела, но, тем не менее, в тонусе сейчас и попробует тоже отгадать. Итак, Дина и Тагир. Я загадываю загадки, подсказки, точнее говорю, по конкретной песне. Ее название состоит из одного слова, исполняет ее группа «Мужской голос». Сейчас я вам дам подсказки по группе. Вам нужно будет догадаться, какая группа, а там дальше уже пойдет легче. Но название группы мне не нужно. Мне только название песни. Вот это самое слово. Итак, значит, поехали. Я сейчас говорю, кто догадался, сразу название в эфир. Не ждите друг дружку, прям вот ждите, что называется. Дин, вы с нами там?
1: Да, да, я здесь.
0: Молчите просто, мне там надо периодически вас немножко это тормошить, чтобы вы тоже в тонусе были. Итак, поехали. Значит, группа, которая исполняет эту песню, родилась в городе Нашинском. Так ее лидер часто называл. Это его родной Владивосток. Но свой первый по-настоящему легендарный альбом они патриотично записали в Лондоне. Далее, музыкальные критики долго не могли классифицировать жанр их песен, пока сам фронтмен не придумал для него ироничное название «Рокопопс». И еще интересный факт, что у вокалиста этой группы, у него такой, знаете, специфический мяукающий вокал, такой мяу-мяу, и фирменная улыбка. Еще небольшая подсказочка, он озвучивал краба Тамато в диснеевском мультфильме «Моана» и спел там песню «Жить в блеске». Так, это все, подсказки по группе. Теперь поехали по песне. Значит, вот этот трек, он вышел на стыке тысячелетий. Это прям, знаете, это прям вот январь 2000 года и стал главным синглом с третьего студийного альбома группы под названием «Точно ртуть алоэ». В клипе на эту песню музыканты примерили на себя разные роли. Ну вот, в частности, роль патологоанатомов в криогенном морге. А главную героиню сыграла будущая топ-модель Анна Вьелицына. Далее, песня начинается со звуков пробуждения и перечисления предметов в ванной комнате. Главный герой поет: щетки, пасты, духи и бусы больше, чем спасают. Есть догадки у кого-нибудь из вас, что за песня?
2: Вообще пока нету.
0: Так, хорошо, ну ладно. По крайней мере, вы в одинаковом положении. Никто ничего не знает. Финансовый вопрос, значит, здесь он заложен. Вот в этой песне самое главное – это финансовый вопрос. Там в припеве этой песни общая цель будущей семьи – совместный шопинг. То есть, вот сейчас прям жесткая такая подсказка, как сказал бы мой сын, прям конкретная. Значит, герой обещает, что завтра они пойдут тратить все твои деньги вместе.
1: А, тратить деньги.
0: Название песни.
1: Мы будем тратить все твои деньги вместе.
0: Так, ну это вы, да, повторили эту строчку. Так, собираемся, Дина, давайте соберите остатки своего здоровья и давайте подумаем. Там и йогурт, кстати, упоминается в этой песне. А еще есть точное время, когда сработает будильник, и герою придется исчезнуть. Это время 5 часов. Еще в этой песне утверждается, что тайны открываются далеко не с первого раза, а строго с тысячного рубля. Ну и, конечно, главная фраза... Нет, не догадались еще? Сейчас вот я вам главную скажу прям фразу, и вы сразу догадаетесь название песни. Как бы тебе повезло, это главная фраза.
2: И название...
0: Невеста. А, Тайгировал первый. Невеста, да, абсолютно верно. И группа «Мумий-тролль». Ну, Дин, вы, слушайте, вы там прям, я прям даже слышала, вот знаете, как это, шестеренки работают. Вы прям вот пытались, и песня у вас где-то на кончике языка была. Чуть-чуть вас опередил Тагир. Но в любом случае, мы вам что пожелаем? Вы на больничном, что ли, сейчас?
1: Нет, я из дома работаю, на удаленке.
0: А, на удаленке. Ну, в любом случае, тяжело работать и на удаленке, и присутствовать в офисе, чтобы вам не болеть, крепкого здоровья, выздоравливайте, никого не заражайте. Хорошо, что на удаленке.
1: Спасибо.
0: Да. Слушайте, Бим-радио, песню тоже сейчас послушаем, все сразу же все фразочки вспомним. А вот с вами Тагир, разговор отдельный, вы у нас победитель, кому привет передадите?
2: Привет всем тем, кто меня узнал, своей жене любимой, детям и всем близким.
0: Ну и потрясающе, и будем мы слушать ту песню, которую вы, Тагир, отгадали. А вы трубку, кстати, не кладите, сейчас с вами буду беседовать. Прям как училка, да, сказала? Кстати, всех с Днем Учителя, сопричастных.

Ну и опять я не сказала, что выиграл у нас Тайгир, а выиграл он сертификат на бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилианс». Поздравляем. Двигаемся далее. Точно ням-ням.

0: Какая интересная вариация Desert Rose вашему вниманию. А у нас тоже есть кое-что интересненькое для вас. Информация на правах рекламы. Бим-радио зовет вас на вечеринку рок из 90-х. 10 октября в ресторане «Максимилианс» мы будем подпевать культовым песням, которые нейросеть создать не способна. Вместе вернем ту самую атмосферу и драйв. Вас ждет живое исполнение главных хитов 90-х. Конкурсы на знание рок-легенд и подарки для самых активных. Готовьте свой лучший рок-образ, косуха, стильные аксессуары. Покажите, кто здесь крутой рокер. За самый выразительный стиль вас ждет подарок. За атмосферу отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нежинский и ваш любимый диджей Айон. Встречаемся 10 октября в «Максимилианс» в 20:00. Петь, танцевать и зажигать будем вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35, 207-10-35. Реклама ООО «Сувар Знание». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас», мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8 843 240 1991. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
5: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон. Офис 440.
6: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

0: Ресторан «Максимилианс» и «Бим Радио» представляют 21 октября «Линда». Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.
1: Телеканал СТС представляет. Неоднократно контуженный наставник.
2: Детей любите, да?
3: Как ранено.
1: И дети, не признающие руководство.
4: Вали туда, где тебя откопали, дедуля.
5: Я правда однажды откопали. Ну, когда меня танк переехал.
1: Кто кого в итоге воспитает?
6: Собрал свои вещи и проваливай, тебе хуже будет.
1: Алексей Маклаков.
7: У меня два раза парашют не открылся, хуже уже не будет.
1: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00.
0: Для лиц старше 16 лет.
8: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Из-за юбилейного полумарафона в Казани 10 и 11 октября будут действовать серьезные ограничения движения. Пик перекрытий придется на утро 11 октября. С 5 часов 30 минут до 11 часов 45 минут поэтапно закроют мост Миллениум, Кремлевскую дамбу и ряд улиц Вишневского, Подлужной, Амирхана, Сибгата, Хакима, Чистопольской, Декабристов, а также прилегающие к ним участки. РЖД анонсировали изменения сбора за возврат билетов. С 1 декабря за возврат билета на поезд дальнего следования придется заплатить от 1 до 10% от его стоимости. Размер сбора зависит от того, сколько времени осталось до отправления. Прогрессивная шкала будет действовать только для билетов, купленных начиная с декабря. Врачи отметили, что какао может стать хорошей заменой кофе тем, кто стремится сократить поступление кофеина в организм. Напиток все же оказывает стимулирующий эффект благодаря кофеину и теобрамину. Но концентрация кофеина в какао заметно ниже, чем в кофе, за счет чего воздействие на организм получается более щадящим. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
0: Программа для именинников «Первый тост».
3: Ну что ж, и первый тост, друзья мои, это замечательная, потрясающая программа, когда мы поздравляем именинников. Сегодня у нас, между прочим, 5 октября, ну мало того, что день учителя, так ведь еще же у нас и есть именинники, которым мы пожелаем, ну, сразу счастья, здоровья, любви и чего-нибудь вот из этого побольше, либо всего и сразу целый букет. Ну и не могу не отметить, конечно, нашего же коллегу. У нас сегодня наш менеджер по продажам, Андрей Петрухин, отмечает день рождения. Поздравляем его всем коллективом Бимрадио. И пожелаем финансовых успехов, чтобы все обязательно получалось. Клиенты шли, друзья не покидали. И чтобы все обязательно было в достатке. Итак, давайте посмотрим, кто у нас родился-то вообще в этот день, 5 октября, в тот или иной период времени. Денис Дидро. Слышали про такое? Это великий французский философ, просветитель, писатель в 18 веке. Далее Инна Чурикова, легендарная советская российская актриса театра и кино, народная артистка СССР. Родилась в 1943 году, 5 октября. Также не можем не отметить, например, Луи Жан Люмьер, французский изобретатель, который создал первый киноаппарат-синематограф и фактически подарил миру кинематограф. Еще забавно, в 1900 году родился Джеймс Бонд. А это реальный американский орнитолог и знаток птиц Карибского бассейна. Его имя писатель Ян Флеминг выбрал для своего легендарного вымышленного супергероя, суперагента 007. То есть Джеймс Бонд был, но он был орнитологом и знатоком птиц Карибского бассейна. Он не вот этот, который прыгал, скакал и защищал интересы государства. Кейт Уинслет, это у нас актриса фильма «Титаник». Помните, она там в конце фильма она на вот этой вот двери плавает, да, остаток доски, и там как раз Леонардо Ди Каприо, Кейт Уинслет, у них там драма. Ну, в общем, всемирно известная британская актриса, лауреат, кстати, премии «Оскар». И мы поздравляем тех, кто сегодня отмечает свой день рождения, и, конечно, не можем обойти вниманием наших подписчиков «Бим Радио Казань». Это у нас группа ВКонтакте. Поздравляем тех, кого сейчас назову рандомно. Вообще всех, конечно, поздравляем. Итак, Румия Фатхуддинова, город Казань. Диан Пермякова, принимайте наши лучшие поздравления, самые теплые и горячие. Александра Торопова, надеюсь, правильно поставил ударение. Так, Ульяна Шакирова, Люция Хайрулина, Лейсан Шакирова, Абдулина. Это у нас все город Казань, не девушки, где у нас мужчины вообще? Вот, есть. Данир Ахмедзянов, город Казань, Эльмир Закиров. Вас тоже поздравляем. Все, это был первый тост. Вам, друзья, чтобы все обязательно у вас получилось. Получилось в этой жизни, чтобы все срослось. Сегодня классно отметили. И понедельник для вас не сложный день, а очень даже приятный. Так и должно быть.

0: Рабочий полдник на БИМ-радио.
1: Ты помнишь, как я убежала ранним утром из твоей постели, пока ты спал?

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-5».
2: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В «Канавто» Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в «Канавто» по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации «Актив» до 31 октября 2026 года. При покупке кредит сдачи трейдинг и перевозки кителя. Банк-партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Ищите уютное место для дня рождения?
1: Или теплых семейных встреч?
0: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
2: Семья всегда будет в тренде.
0: Trendy.rf.
3: Бронь столов 225-44-33.
2: Представьте, вы пришли выбирать квартиру и выиграли ее. С 10 по 13 ноября на строительной неделе «Брикс». Более 70 жилых комплексов, розыгрыш квартиры, сертификаты на ремонт, сотни призов и концерт «Басты». Получите бесплатные билеты на сайте неделябрикс.рф. Розыгрыш проводится в рамках подготовки и проведения строительной недели «Брикс». Общий срок проведения розыгрыша с 1.10 по 13.11.2026. Подробности об организаторе правил его проведения, срок, месте, количество и порядке получения призов на сайте неделябрикс.рф. 18+.
4: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар». Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали и сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону +7 987 217 00 70.
5: Твой без

0: Здесь твой брат. Звоните 258-30-58.
1: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
2: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800. Путевые заметки на BIM Radio.
1: Итак, путевые заметки. Яндекс.Карты сообщают, что 3 балла ситуация в городе. В принципе, все свободно, но местами есть затруднения. На проспекте Альберта Камалеева от улицы Тулпар до улицы Академика Сахарова 7 минут. Будете ехать 700 метров 7 минут. По минуте на каждые 100 метров. Улица Чернышевского от улицы Нариманова до Профсоюзной тоже 7 минут. Ну и других крупных пробок нет. Мосты и дамбы все свободны абсолютно, там нули. То есть вы можете прекрасно с ветерком проехаться либо по Ленинской дамбе, либо по Миллениуму, Кировская дамба и Третья транспортная. Все хорошо.
0: Путевые заметки.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто», ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бимрадио. Министерство просвещения России анонсировало запуск единого школьного телевидения. Оно начнет работать во всех российских школах с 2027 года. Система будет федеральной. Экраны в учебных заведениях объединят в единую сеть, а контент станут поставлять централизованно. Трансляции ориентированы на учащихся 6-11 классов и будут идти на переменах и после уроков. В общественной палате выступили с инициативой выплачивать ко дню учителя педагогам сумму не ниже 1 МРОТ. При этом регионам и муниципалитетам предлагают дать возможность назначать дополнительные выплаты. Их размер можно определять, исходя из возможностей местных бюджетов. Согласно исследованиям, юмор и игривость в диалоге родителя и ребенка – это не только радость, но и полезная тренировка. Такие моменты укрепляют эмоциональную связь и помогают ребенку прокачивать когнитивную гибкость, то есть умение находить нетривиальные выходы из ситуаций и легко привыкать к новому. С вами были новости на Бимрадио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!
0: Рабочий полдник на Бимрадио.

0: Ну что ж, у нас продолжается рабочий полдник. Камила Ягудина, Бим Радио. Всем доброго, прекрасного понедельника. Кстати, сообщают, что уже более 90% многоквартирных домов в Казани подключили к отоплению. Оставшиеся дома будут подключены в самые ближайшие дни. Ну и пока вы тут радуетесь, что, ну, вот, в общем-то, все хорошо, нас подключили и так далее. Также говорят, не удивляйтесь, некоторым еще и за сентябрь начислили за отопление. Таким образом, если нет счетчика учета, то вот это вот все размазали сразу на несколько месяцев и решили взимать плату уже с сентября. То есть не то, что в больше, а вот как бы чуть дольше получается. Вот таким образом. Радуемся, но не сильно получается. Всем пожелаю хорошего начала этой рабочей недели. Будем с вами плодотворно трудиться, работать, ну и отдыхать. Отдыхать тоже, конечно, надо. И для этого есть рабочий полдник. Что-нибудь интересное пообсуждаем, музыку послушаем. Все, как обычно, исключительно ради вас.
1: Реклама на Бим-радио. Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Хотите выглядеть моложе? Блефаропластика в клинике Муратова. От 50 тысяч рублей. Топовые пластические хирурги. Комфортные вип-палаты и современный подход к хирургии. Клиника Муратова. Заботимся о вас с 2013 года. Акции действуют до конца декабря. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Парк Хаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefiscrazydrift.ru.
4: ИП Храмовилина Владимировна, Казань. ОГРН НП 325-169-300-021-657. 0+.
5: Скальпель. Нож.
6: Мы его теряем.
5: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
6: Что? Он жив?
5: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
7: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим Радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

стрелы в разные стороны. Ну, если вас заденет стрелой, то исключительно нашей любви, друзья. Здесь рабочий полдник. Кстати, вот приближаются новогодние праздники, каникулы. Ну, не сказать, что прям часа, да, на полной скорости. Но нет-нет, да поглядываем в их сторону. Особенно учитывая, что в Башкирии, например, сейчас все снегом замело. Там вот, судя по лентам новостных каналов, я вот вижу, что да, там действительно намело. Поэтому как-то задумываешься о зиме, задумываешься о каникулах, и вот как только они начинают маячить на горизонте, тут же начинается обсуждение. А не сократить ли нам их? А не сделать ли их короче? А то что народ делать 11 дней, пока вот они отдыхают? И вот очередная инициатива. Предложили в общественной палате майские праздники сделать непрерывными за счет сокращения зимних каникул. То есть, ну какая версия, какой довод, что 2 дня отдыха и 2 дня работы неудобно. Все равно так и так все берут какие-то отгула, там отпуск, и в любом случае хотят отдыхать полноценно. Ну, в общем, как бы то ни было, пока что, я так понимаю, ближайшие каникулы, они остаются такими, какими нам их обещали, 11-дневными, а там дальше посмотрим. Но, может быть, этот вопрос, он так потихонечку сам опять затухнет до следующего Нового года. А пока что Coldplay, Adventure of Lifetime в эфире.

Love, Tokyo Hotel пытаются научить. Ну, не нужно нас учить любить. Вот можно научить, например, чему, да, если думаем, какой стартап сделать, чему людей можно научить. Как обходиться без смартфонов? Оказывается, провели исследование и выяснили, опрос провели, точнее, даже вот так, что, оказывается, без смартфона дольше нескольких дней не смогут почти половина россиян. То есть, например, 31% они согласны остаться без телефона максимум на сутки. 4% всего на несколько часов, то есть вообще люди не могут. А при этом 63% опрошенных готовы специально устраивать себе цифровой детокс. Вот как относитесь вы к этому полезному изобретению, к смартфону? Сможете ли вы без него? День, два, три, сколько дней? Или хорошо, не в днях, в часах? Или какой-то другой там, я не знаю, у вас промежуток времени? Причем время на сон не считается, сразу скажу, да? То есть тут так и так. Хотя некоторые даже ночью умудряются что-то просыпаться, проверять и дальше спать. Как бы то ни было, давайте посмотрим, насколько у нас выдержка. Вот я тоже сижу, размышляю. Но один день-то я вообще легко могу без смартфона. В принципе, если занять себя, то и два, и три дня тоже окей. Заранее статусы везде поставить, что без телефона эти дни там до такого-то числа. И все, и спокойно отдыхать, наслаждаться. В принципе, почему бы и нет? Книжечку взять и, наконец-таки, начать читать. Как мы сегодня с Ноной Валентиновной Гришаевой обсуждали эту тему, что чтение, оно облагораживает, оно развивает. И вот как раз, когда у тебя из рук выдирают смартфон и прячут его куда-нибудь, самое время почитать книжки. Ну, а нам с вами обсудить. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8 в Макс Телеграм. Сколько бы вы могли вот обойтись без смартфона? Добровольно, да? Добровольно. Не в качестве какого-то наказания или принудиловки. Пишите пока, у нас рабочий полдник.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас». Мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8-843-240-19-91.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

0: 174.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
2: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
1: Подробности на «Максимилианс.ру».
0: 18+.
3: А вы продаете рекламу?
4: Нет, просто даем послушать.
3: Красивая. 2-930-800.
5: «Бим-радио». Первое в Казани.

0: Но я знаю, чего много не бывает. Много не бывает хорошего настроения, отличной музыки и любимых новостей. Вот они-то далее у нас в эфире и появляются, чтобы держать нас в курсе всех дел и событий.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Министерство просвещения России анонсировало запуск единого школьного телевидения. Оно начнет работать во всех российских школах с 2027 года. Система будет федеральной. Экраны в учебных заведениях объединят в единую сеть, а контент станут поставлять централизованно. Трансляции ориентированы на учащихся 6-11 классов и будут идти на переменах и после уроков. В общественной палате выступили с инициативой выплачивать ко дню учителя педагогам сумму не ниже 1 МРОТ. При этом регионам и муниципалитетам предлагают дать возможность назначать дополнительные выплаты. Их размер можно определять, исходя из возможностей местных бюджетов. Согласно исследованиям, юмор и игривость в диалоге родителя и ребенка – это не только радость, но и полезная тренировка. Такие моменты укрепляют эмоциональную связь и помогают ребенку прокачивать когнитивную гибкость, то есть умение находить нетривиальные выходы из ситуаций и легко привыкать к новому. С вами были новости на Бим-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Ну и напомню, что мы с вами честно-причестно обсуждаем, как можно обходиться без телефона, точнее, как долго. Ведь, кстати, ученые подсчитали, что современный человек проверяет смартфон примерно 150 раз в день. То есть, представляете, мы смотрим на экран чаще, чем на что бы то ни было в течение дня. Даже на любимого человека смотрим реже, чем на экран смартфона. И поэтому у нас такая минутка честности. Я спросила, сколько вы можете времени прожить без смартфона, причем добровольно, да, то есть не так, что, ну, вдруг вот у вас его забрали, разбили, и все, и денег нет, купить новый, нет. Ну, то есть для вас это не будет сильно большой пыткой, вот так скажем, если по каким-то обстоятельствам или причине вы оставили телефон где-то и не имеете к нему доступа. Ну, вот, например, Максим написал, что его рекорд 4 часа, и то потому, что он забыл телефон в машине, машина была на сервисе, чуть с ума не сошел, пока ждал. Казалось, что мне звонят все президенты мира одновременно. Да, есть, бытует такое мнение, но я всегда стараюсь себя успокоить и сказать, кому надо, тот подождет, или как-нибудь потом свяжемся. Вот вы знаете, сколько раз оставлял телефон, я всегда прикидываю, насколько он мне действительно нужен. То есть, если у меня нет какой-то встречи по звонку, да, вот что мы должны где-то на центральной площади встретиться, где миллион человек народу, и как-то по звонку найти друг друга, то, в принципе, я даже не порываюсь возвращаться домой за телефоном, мне просто лень, я иду уже дальше, куда шла. И думаю, ну, окей, без телефона, нормально. Если же действительно телефон нужен для какого-то созвона именно встреч, то тут, конечно, уже не камильфо его оставлять, если вы договаривались о созвоне. Так, вот, Ольга пишет, что может без смартфона ровно до тех пор, пока ребенок в садике, а муж на работе. То есть примерно никогда. Ну, а как это вот утром, Ольга, отправляйте ребенка в садик, мужа на работу, все отлично, и без смартфона отдыхайте, занимайтесь своими делами. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Сюда можете написать свое мнение по этому вопросу. То есть вот честно, то есть ни минуты не можете прожить, да, это вот прям вся ваша жизнь. Пару часиков так и быть. Может быть, весь день можете спокойно без телефона, а может быть и неделями без мобильного можете спокойно обходиться и не испытывать каких-то терзаний.
1: Рабочий полдник на Бим-радио.

0: Рабочий полдник. Реклама на Бим-радио.
1: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Телеканал СТС представляет. Неоднократно контуженный наставник.
3: Детей любите, да?
4: Как Ронинал.
2: И дети, не признающие руководство.
5: Вали туда, где тебя откопали, тедули.
6: Я правда однажды откопали. Ну, когда меня танк переехал.
2: Кто кого в итоге воспитает?
7: Запросуй вещи и проваливай, тебе хуже будет.
2: Алексей Маклаков.
8: У меня два раза парашют не открылся, хуже уже не будет.
2: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
9: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
0: Реклама на радио хорошо. Реклама на «Бим-радио» еще лучше. 2 930 800.

0: Хабин радио.
1: Яндекс.Карты сообщает, что в Казани 3 балла. Снова собралась небольшая пробочка на улице Патриса Лумумба от проспекта Альберта Камалеева до улицы Космонавтов 6 минут. На Габдулы Тукая в центре от Салиха Сайдашева до площади Вахитова 5 минут. А далее у нас улица Пушкина, тоже от улицы Щапова до Правобулачной 4 минуты. Мосты и дамбы все по нулям баллов. В общем-то, все достаточно неплохо. Мы завершаем путевые заметки, а потом дообсуждаем тему с мобильными телефонами.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Сегодня обсуждаем цифровую зависимость или для кого-то ее полное отсутствие. Обсуждаем, сколько реально можно продержаться без телефона в руках. То есть не прям вот насильно. Ну, вот так получилось, и вы сильно больших неудобств от этого не испытываете. Нет и нет телефона, и ладно. Я могу без него хоть весь день, пишет Сергей, но вот навигатор в нем без меня не может. Сразу возит не туда. Приходится мириться с этой цифровой зависимостью. Слушайте, да, вот про навигатор я, кстати, не подумала. Если машине нет и нужно куда-то ездить в какие-то районы. Да, Сергей пишет, я водитель. Вот, то есть если ты водитель, тебе нужно все понимать, куда ехать. Это слишком будет энергозатратно, слишком долго. Поэтому тут, конечно, если нет, опять-таки, отдельного навигатора, то смартфон, он вот как бы выручает, помогает. И нет смысла от него отказываться в таких ситуациях. Так, есть еще вообще в выходные могу не прикасаться к телефону, если близкие рядом и не надо ничего контролировать, написал наш слушатель. Согласна, да. То есть в основном телефон, он обязывает как-то и самому быть в таком, знаете, это в тонусе, так, собраться, да, потому что в любой момент какой-то звонок по работе, еще что-то, чатик тут затрезвонил рабочий. Не хотелось бы туда заглядывать иногда, но все-таки надо. Если бы не работа, я бы мог раза три в сутки заходить. Евгений пишет. Сейчас ведь все чаты рабочие, там и задачи. Ну, согласна, да, Евгений, согласна. Если только вот по работе. А так просто позависать, с друзьями в чатике посидеть. Я уверена, что у всех есть эти чатики, но они не требуют каждодневного и сиюминутного присутствия там. Напишите, еще успеваете, +7 9272 42 102.8, как вы относитесь к тому, чтобы побыть немножечко без телефона. То есть какой срок вы реально сможете это сделать? То есть вот честно, откровенно, не только для себя, но и для нас.
1: BIM Media. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800.

0: It's all good. Так хорошо, так хорошо. Давайте продлим еще на часик. Переходим в час следующий. Здесь рабочий полдник.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Госдуме прозвучало предложение обновить систему поддержки семей с детьми. В частности, предлагается исключить из учета доходов личные переводы от родственников, премии за достижения детей и аналогичные поступления. Кроме того, инициатива включает снижение ставки НДФЛ с рождением каждого нового ребенка, а также запуск программы доступной ипотеки со ставкой 3%. Госуслуги расширяют защиту пользователей. В платформе внедрят красную кнопку для экстренной блокировки аккаунта. Если ее нажать, мошенники не смогут ни перевести деньги, ни изменить пароли, все значимые онлайн-действия будут недоступны. Россияне назвали самые полезные иностранные языки. Безусловный лидер – английский. В топ-3 также вошли китайский и арабский. Мотивация к изучению у людей разная. 62% хотят расширить карьерные перспективы, 5% рассчитывают на повышение. Еще 34% готовы взяться за язык, если это заметно повысит доход и даст новые профессиональные возможности. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

I don't know, я не знаю. Ну вот хорошо, что нас иногда опрашивают, какие-то исследования проводят, и вот благодаря им мы что-то знаем. Я напомню, что более половины опрошенных отказались вообще как-то страдать без смартфона, при этом 63%, ну, в принципе, готовы были бы пройти осознанный детокс, да, если, видимо, их поместят в какое-нибудь такое приятное учреждение, совершенно не похожее на больницу, там, вот, знаете, этот спа, бассейн, вкусная еда, ну, можно и отвлечься от смартфонов. Хотя, как все это не сфоткать, с другой стороны. Когда выходные с семьей, могу даже забыть про телефон, пишет Константин. И вот это нормальная реакция здорового человека, на мой взгляд. Мы, кстати, сегодня отмечаем День учителя, как и, в принципе, вся Россия, всех учителей поздравляем. Напомню, что детям в школу телефоны брать нельзя, пользоваться ими, по крайней мере, в школе точно нельзя. Младшим классам 100%, и вроде как сейчас ввели это для всех остальных классов тоже. Ну, соответственно, дети как-то вот, как-то выживают в школе без смартфонов, чего я всем и желаю. Будем слушать музыку, будем наслаждаться, а даже если нет смартфона, вы его где-то забыли, потеряли, утопили, не знаю, у вас всегда есть БИМ-радио. Можно нас слушать и через приложение, через интернет, через радиоприемник, в конце концов, в машине, в транспорте. Слушайте везде и всюду и оставайтесь с нами на связи вот таким вот образом. Реклама на БИМ.

0: моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Скальпель. Нож.
3: Мы его теряем.
2: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
3: Что? Он жив?
2: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
1: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим-радио. 2 930 800.

0: А в этом часе мы еще, кстати, с вами поиграем. У нас скоро будет игра «Однажды в Казани». Так что готовьте те самые смартфоны, про которые мы говорили в теме отказа от смартфонов. Ну, вот сейчас они вам понадобятся очень скоро.
1: Рабочий полдник.

0: «Однажды в Казани».
1: Давайте погружаться в историю нашего любимого города. На кону сертификат в кафе национальной кухни на 1000 рублей. И он достанется лишь одному из вас, уважаемые любители, знатоки, истории, краеведы. Все те, кто хочет принять участие и не выигрывал более месяца подарки в любом из проектов BIM Radio, добро пожаловать. +7 9272 42 102 8. Сюда пишите на Макс правильный ответ. И я читаю, и пусть будет 14-е сообщение правильно. То есть я отчитываю именно правильные сообщения. Вот 14-е правильное у нас принесет победу его автору. Вопрос, кстати, будет не такой уж и легкий, хотя не такой и сложный. Не знаю. Вот посмотрю по тенденции ваших ответов и потом вам вынесу свое мнение по теме сложности этого вопроса. Посмотрю, как вы будете отвечать, насколько быстро, насколько ладненько и хорошо у нас все получится. Итак, +7 9272 42 102 8. Ну, естественно, вопрос про Казань, естественно, про объект, который находится в Казани, а не где-то в любом другом городе. Это, слушаем внимательно, да, мне нужно название этого объекта, как вот он называется, не адрес, а название. Адрес я, наверное, сейчас сама не вспомню. По крайней мере, улицу знаю, номер дома не помню. Итак, значит, вопрос такой. Это здание в виде замка. Оно притягивает взгляды туристов, те, кто гуляет в центре города. Здесь можно сказать, что в этом здании, в фасаде его переплелись восточная сказка и европейская готика. Здание с башенками, коваными воротами, нарядным фасадом. Название, вот то, что я хочу услышать, да, этот замок получил в честь сына знаменитого кавказского имама, который, собственно, сделал подарок. То есть этот дом, он подарок вот сыну и 18-летней молодой девушке, которая как раз-таки училась в Сорбонне, вернулась сюда, в Казань, и стала хозяйкой этого дома. То есть она стала здесь обживаться по европейским, на европейский лад и по европейской моде. Сегодня там, в этом здании, обитают стихи, рукописи, личные вещи великого татарского поэта, какого не скажу пока, чтобы не подсказывать излишне сильно. Ну, в общем, вот этот вот кусочек средневековой Европы в самом центре Казани, пока не очень идут у нас ответы, в самом сердце старо-татарской слободы. Давайте вот так подскажу, уже прям вот хорошая подсказка. Итак, кусочек средневековой Европы в самом сердце старо-татарской слободы. Вспоминайте, где у нас в старо-татарской слободе есть замок. Вот этот замок, как называется этот дом? Там сейчас дом-музей, известный татарского поэта-писателя. И есть у этого здания название. Вот мне его пока пришлите, я посчитаю, пойду. Какое мы решили? 14-е? 14-е сообщение я считаю. И пока песню слушаем. Потом вернусь, сообщу, кто победил.

0: Возвращаясь к вам, чтобы подвести итоги, сказать, какой же правильный ответ, ну и объявить, кто у нас победил. Победила у нас девушка по имени Светлана, я ей уже написала, она еще пока не прочитала сообщение, для нее будет приятный сюрприз. Я напомню, что на кону сегодня был сертификат в кафе национальной кухни на 1000 рублей. Светлана, мы вас поздравляем, вот что-то печатает в ответ. Поздравляем, и, соответственно, подарок вас обязательно найдет. Но, друзья мои, давайте разбираться, что же это за ответ-то такой правильный. Такой, знаете, практически готический замок в Старо-Татарской Слободе уже немножечко, да, должно было насторожить, потому что там не так много таких замков, точнее, их вообще нет. Потому что это очень странный дом для такого достаточно консервативного тогда места, но это был кусочек Европы. Это прям вот не укладывалось ни в какие рамки быта и тогдашнего уклада, строя жизни. И это, друзья мои, дом Шамиля. 18-летняя Марьям Биби... Ой, господи, забыла, как ее зовут. Очень длинное у нее имя. Да, Биби Марьям Банум, по-моему, Ханум. Вот ее 18-летнюю выдают за 43-летнего третьего сына и мамы Шамиля. И вот, соответственно, этот дом Шамиля так и назвали в честь этого сына. Прожили они, кстати, в браке довольно успешно какое-то время. Потом она уехала в Москву. Ну, а дом в советское время там была коммуналка. Сейчас там музей. Конечно же, музей. И я вам все намекала и говорила. Великий татарский поэт, писатель Габдулла Тукай. Да, это музей Габдуллы Тукая. Он находится в Старо-Татарской Слободе. Вот прям в эпицентре, где туристы ходят в большом количестве. И когда видят это здание, этот замок, они, конечно, удивляются, поражаются и радуются, что у нас такая красота есть. Все, мы двигаемся далее. Это было «Однажды в Казани». Всем спасибо. Расходимся. Победительница есть, ответ есть. Все сделали.
1: «Однажды в Казани».

0: Реклама на Бим-радио. Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ООО «СЗ «Октава». Жилой комплекс «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: У нас, кстати, впереди моя любимая песня. Дозвонись прямо сейчас и закажи свою любимую песню. 292-102-8. 292-102-8. Звони.
1: Дим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Госдуме прозвучало предложение обновить систему поддержки семей с детьми. В частности, предлагается исключить из учета доходов личные переводы от родственников, премии за достижения детей и аналогичные поступления. Кроме того, инициатива включает снижение ставки НДФЛ с рождением каждого нового ребенка, а также запуск программы доступной ипотеки со ставкой 3%. Госуслуги расширяют защиту пользователей. В платформе внедрят красную кнопку для экстренной блокировки аккаунта. Если ее нажать, мошенники не смогут ни перевести деньги, ни изменить пароли, все значимые онлайн-действия будут недоступны. Россияне назвали самые полезные иностранные языки. Безусловный лидер – английский. В топ-3 также вошли китайский и арабский. Мотивация к изучению у людей разная. 62% хотят расширить карьерные перспективы, 5% рассчитывают на повышение. Еще 34% готовы взяться за язык, если это заметно повысит доход и даст новые профессиональные возможности. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

0: моя любимая песня.
1: Итак, рубрика «Моя любимая песня» — это уникальная, ну, на мой взгляд, просто редчайшая возможность дозвониться в прямой эфир, привет, и передать, и песню заказать. А мы не будем говорить: нет, мы вот сейчас не выполняем заявки, и приветики ваши не будем передавать. Вот передавайте вечером их в нашем проекте «Привет приветов». Нет, у нас есть уникальная возможность в рабочем полднике, в рубрике «Моя любимая песня» сделать это так, чтобы все послушали вместе с вами вашу классную любимую песню. И сейчас мы пообщаемся с Еленой, которая везет двух очаровательных девчонок, Агату и Мирославу, на тренировку. Здравствуйте, Елена.
2: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, Казань.
1: Ох, сколько здравствуйте, сразу всем досталось по одному. Я так понимаю, настроение у вас там вообще топчик. Рассказывайте, с кем едете, кем вам приходится, Агата и Мирослава?
2: Мы едем на тренировку. Это мои доченьки, старшей 14 лет, младшей 6. Едем на тренировку по самбо.
1: Так, обе занимаются, да, этим видом?
2: Обе занимаются.
1: Как интересно. Удобно, самое главное. Закинул, поехал дальше. Хорошо. Ну, давайте тогда от вас привет. И помимо дочек, Агате и Мирославе тоже привет от коллектива BIM-радио. Кому еще вы передадите привет или, может, чего-нибудь пожелаете?
2: Всей Казани, всем ведущим BIM-радио, всем диджеям, всем, кто узнал, Кизибай, Сафином, Хаюмовым, всем привет. Всех люблю, целую.
1: Ну и что слушать будем? Рассказывайте.
2: Биоульф, Феникс.
1: Феникс, вот мы тут с Еленой подумали, не так давно эта песня была в эфире, ну как, часа полтора назад, мы подумали, что хорошего много не бывает, можно и повторить.
2: Конечно.
1: Елена говорит, всем нравится эта песня, слушаем.
2: Спасибо большое.
1: Все, это вам спасибо, выбор отличный. Слушаем «Биоульф Феникс» для трех красоток, которые сейчас едут, Елена, Агата и Мирослава, для вас и для всех слушателей BIM-радио, пожалуйста.

Блин, кто есть потрясающий, невероятно. Это Инна, вашему вниманию. Ну, невероятно, друзья, что 10 октября все мы вместе с вами дружно соберемся. Информация на правах рекламы. Бим Радио зовет вас на вечеринку рок из 90-х. 10 октября в ресторане «Максимилианс» мы будем подпевать культовым песням, которые Иш

0: атмосферу и драйв. Вас ждет живое исполнение главных хитов 90-х, конкурсы на знание рок-легенд и подарки для самых активных. Готовьте свой лучший рок-образ, косуха, стильные аксессуары и покажите, кто здесь крутой рокер. За самый выразительный стиль вас ждет подарок. Ну а за атмосферу отвечают главный рокер БИМ-радио Петр Нежинский и ваш любимый диджей Айон. Встречаемся 10 октября в Максимилианс в 20:00. Петь, танцевать и зажигать будем вместе с БИМ-радио. Подробности на maximilians.ru 18+.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Мы двигаемся в ритме города и делаем город ярче. Вывески любой сложности, световые короба, объемные буквы, реклама на экранах. 3Art. Мечтай и действуй. Телефон 258-30-58.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Хочешь новенький iPhone 18 Pro Max? А если мы скажем, что его можно выиграть?
8: Кафе-заправка разыгрывает iPhone 18 Pro Max и другие крутые подарки. Все просто. Заходи в социальные сети заправки, находи конкурсный ролик и участвуй. Срок проведения конкурса с 1 по 22 октября. Кафе-заправка. Приходи голодным. Заправим.
9: С информацией об организаторе, правилах участия, количестве призов, выигрышей и сроками подведения итогов можно ознакомиться в социальных сетях Кафе-заправка. ИП Круг Ирина Викторовна. УГРН ИП 325-169-00-173-680. 18+.
10: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.
11: Я тебе нужна.

Дальше больше, дальше лучше, сказала бы я, но не буду. Камила Ягудина все это время была с вами на БИМ-радио. У нас рабочий полдник пролетел просто вот на раз-два. Еще у нас сегодня потрясающее было интервью, конечно же. Все это замечательное Нон Валентиновной Гришаевой. И вообще, мне кажется, понедельник у нас прям был на 100 баллов. Так держать. Друзья, всем хорошей рабочей, продуктивной недели. Мы с вами обязательно еще услышимся. И до скорых новых встреч на БИМ-радио. Пока-пока.

0: Первые в Казани.
1: БИМ новости.
2: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
3: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
4: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ-радио. Флот Республики Татарстан в 2027 году запустит 3 новых водных маршрута. Суда будут курсировать до Введенской слободы, Рыбной слободы и Менделеевска. Цель – сформировать единую сеть речного сообщения по всему Татарстану. Дополнительно до конца текущего года планируется наладить регулярные перевозки по льду. Маршрут свяжет Казань и Верхний Услон. В Госдуме рассматривают законопроект, предусматривающий 13-ю зарплату сотрудникам госучреждений и муниципалитетов. Ее размер не должен быть меньше среднемесячного заработка работника за предыдущие 12 месяцев. При этом выплату можно назначать либо как фиксированную сумму, либо в виде процента от зарплаты. Главное, чтобы она не опускалась ниже установленного минимума. Если новости о 13-й зарплате звучат как забота о стабильности, то вечер в Максимилианс про драйв и ностальгию. 10 октября в Максимилианс ожидается массовое появление косух, рваных джинсов и бандан. Причина – рок из 90-х от БИМ-радио. В программе – рок-хиты 90-х, конкурсы, подарки и танцы. Главный рокер вечера – Петр Нежинский. За музыку отвечает диджей Айон. Сбор гостей в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на БИМ-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Песня очень-очень отдаленно похожа на песню «Хай-фай» про лето, про ярким бумерангом. Лето улетит, что недолюбили. Ну, как будто бы очень похоже. Либо мне одному так кажется, либо кто-то у кого-то. Уилл Смит вообще-то, как бы. Вряд ли, наверное, да, Уилла Смита «Хай-фай»-то забрали.
1: Бим-радио.
0: Альберт Ботанин появился в студии Бим-радио. Всем отличного настроения. Такого же настроения, как и у меня. Прекрасного, бодрого, замечательного, немного танцевального, отдохнувшего. Я как будто даже чуть-чуть где-то загорел. Не знаю, где это получилось. Но, в общем, что нас ожидает в этом часе? Как всегда, игра под названием «Смотри на мир ярче». Там разыграем кое-что приятное. Все подробности впереди. Кроме всего прочего, нас ожидает игра «Рок из 90-х». Очень-очень близко. Все, кто хотел, все, кто жаждал, спрашивал, ну когда же, когда же. Вот оно очень скоро, очень близко. Из музыки впереди у нас первый раз от «Рефлексы» Нечаева. Ну, новое прочтение композиции группы «Рефлекс» вместе с Нечаевым. Что тут у нас еще в этом часе? Даже Киркоров появится. Ничего себе. «Эрос Рамазотти», «Градусы». Ну, в общем, море отличной и шикарной музыки. Такой, как вы любите.
1: Реклама на Бим-радио.
2: 11 октября. Стадион «Акбарс-Арена». Семейный матч. «Рубин», «Динамо Москва». Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
3: ООО «Футбольный клуб «Рубин». ОГРН 118-169-0013-120. Казань, Копылова 2. 0+.
4: Скальпель. Нож.
5: Мы его теряем.
4: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
5: Что? Он жив?
4: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
6: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Вот интересно, почему кошки научились видеть в темноте?
2: Ну, это же элементарно. Потому что они не достают до выключателя.
3: Не по Хуану Сомбреро.
4: Шоу Шепелявых.
5: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп».
6: Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.
7: Бим-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.
8: Верно, это в первый раз. Серьезно, я доверился тебе.

0: Радио.
1: Ну а прямо сейчас можно звонить по телефону прямого эфира 292-102-8 и поучаствовать в игре «Смотри на мир ярче». На кону у нас подарочный сертификат в ресторан. 292-102-8.

0: Сбим Радио.
1: Ну а спонсор игры «Смотри на мир ярче» — современный офтальмологический центр для всей семьи, клиника «Смотри». Уже более 10 лет они заботятся о вашем зрении. Только представьте, за это время врачи клиники провели свыше 700 тысяч успешных операций. В команде работают настоящие профессионалы, врачи высшей категории, доценты и кандидаты наук. В клинике «Смотри» заботятся о пациентах любого возраста и предлагают полный спектр услуг от точной диагностики до сложнейших операций. Специалисты клиники «Смотри» будут рядом на каждом этапе пути к вашему здоровому зрению. Смотрите на мир ярче. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. А на связи у нас Дмитрий. Дмитрий, день добрый.
2: Добрый вечер.
1: Ну, в вашем случае. Да, в вашем случае вечер, я диспетчер. Да. Ну что, Дмитрий, как у вас со зрением? Глазки, все нормально ли?
2: Со зрением чуть-чуть, вот у меня нормально, хотя у меня это по... Поэтому по династии, что ли, как правильно выразиться, поэтому все в очках.
1: Генетически вы не предрасположены. Это здорово. Но тогда у меня вопрос, интеллектуального характера, как раз про зрение. Вот скажите мне, пожалуйста, Дмитрий, что помогает нашим глазам лучше различать предметы в сумерках? Какие, скажем так, особенности в наших глазах? Какие структуры? Сейчас расскажу. А сразу знаете, Дмитрий?
2: Мне кажется, вот который в самом центре. Ну ладно, давайте варианты.
1: Варианты. Палочки, колбочки или хрусталик?
2: Хрусталик уж.
1: Вот лучше различать предметы в сумерках, да? Прям точно, да. Хрусталик, точно. А колбочки, палочки, это что такое?
2: Колбочки, это химически для этих всяких лаборантов.
1: А у нас в глазах нет колбочек и палочек, да, вы думаете?
3: На сетчатке глаза ничего у нас такого нет, нет?
1: Мы же чем?
2: Я только хрусталик знаю.
1: Ну, хрусталик-то мы все знаем. Хрусталь обычно кричат в поездах, когда проезжаешь мимо одного города.
2: Когда учились, еще рыбу заставляли приносить и доставать.
1: Ой, какие подробности. Ну ладно, еще раз прочитаю варианты, а вы уж что-нибудь выберете. Значит, это хрусталик, это колбочки или это палочки? А как вы думаете?
2: Я только хрусталик, к сожалению,
1: точно
2: знаю.
1: Точно хрусталик? Колбочки, палочки, вы вообще не... Нет у нас такого. Меня этому в школе не учили.
2: В глазах нет, но вообще не слышал ни разу.
1: Ну ладно, выбираем. Хрусталик, колбочки, палочки. И это...
2: Палочки.
1: Палочки? Какие? Палочки, веточки?
2: Ну это реально такие варианты. Палочки, колбочки.
1: Ну надо что-то выбрать.
2: Давайте колбочки, раз не палочки.
1: А я не знаю, почему сразу шоу. А чем вам палочки не понравились? Колбочки они какие-то, это, а палочки как будто это. Я не знаю, выбирать только вам. Я запутал, да, окончательно?
2: Ну, давайте колбочки.
1: Точно уверен, что колбочки? Не палочки?
2: Значит, палочки.
1: Ну, пусть будут палочки тогда, да?
2: Откуда вообще палочки и колбочки?
1: Палочки, все правильно, пусть будут палочки. Ладно, пока в очередной раз не сменили свое решение. Палочки — это такие особо чувствительные к слабому свету клетки на сетчатке глаза, особенно в темноте. Дмитрий, вот видите, немножечко просветились в этом вопросах анатомии глаза. Теперь вы разбираетесь немного лучше. Кому привет передадим?
2: Болталки уж семье своей, всей Казани, вам, конечно же, всем ведущим.
1: Ну,
2: хорошего вечера.
1: До хорошего вечера, рядом с диспетчером. Да, Дмитрий, трубочку не кладите. Да. За эфиром расскажу подробнее. Подарочный сертификат в ресторан вам достается. Ну, а игра «Смотри на мир ярче» обязательно появится в эфире Бим Радио. Главное дождаться и ничего не пропустить. Будем разбираться в палочках, колбочках, там, сетчатках и прочих.
0: «Смотри на мир ярче». Сбим Радио.

0: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 октября «Линда». Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.
1: Телеканал СТС представляет. Неоднократно контуженный наставник.
2: Детей любите, да?
3: Как родину.
1: И дети, не признающие руководство.
4: Они туда, где тебя откопали, дедуля.
5: Я правда однажды откопали. Ну, когда меня танк переехал.
1: Кто кого в итоге воспитает?
6: Собрал свои вещи и проваливай, тебе хуже будет.
1: Алексей Маклаков.
7: У меня два раза парашют не открылся, хуже уже не будет.
1: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00.
0: Для лиц старше 16 лет. Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
8: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
9: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на «Бим-радио».

0: Ну вот, наконец-то, и у Луиз тоже появилась песня, которая через какое-то время начнет их подбешивает. Да, Луизы, напишите мне, пожалуйста, сколько раз вам пели эту песню уже. Спасибо Филиппу Бедросовичу.
1: Сделай же меня, Луиз, счастливый.
2: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто», ООО «СМР Инжиниринг».
3: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
4: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ-радио. Флот Республики Татарстан в 2027 году запустит 3 новых водных маршрута. Суда будут курсировать до Введенской слободы, Рыбной слободы и Менделеевска. Цель – сформировать единую сеть речного сообщения по всему Татарстану. Дополнительно до конца текущего года планируется наладить регулярные перевозки по льду. Маршрут свяжет Казань и Верхний Услон. В Госдуме рассматривают законопроект, предусматривающий 13-ю зарплату сотрудникам госучреждений и муниципалитетов. Ее размер не должен быть меньше среднемесячного заработка работника за предыдущие 12 месяцев. При этом выплату можно назначать либо как фиксированную сумму, либо в виде процента от зарплаты. Главное, чтобы она не опускалась ниже установленного минимума. Если новости о 13-й зарплате звучат как забота о стабильности, то вечер в Максимилианс про драйв и ностальгию. 10 октября в Максимилианс ожидается массовое появление косух, рваных джинсов и бандан. Причина – рок из 90-х от БИМ-радио. В программе «Рок-хиты 90-х», конкурсы, подарки и танцы. Главный рокер вечера – Петр Нежинский. За музыку отвечает диджей Айон. Сбор гостей в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на БИМ-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Бим Радио.
1: Ну, давайте посмотрим, что там в мире-то происходит интересного. Смотрите, какая штука. Тут на лечение питомца россияне тратят в 3 раза больше, чем на свое здоровье. Почти каждый 6-й опрошенный россиянин тратит на питомца больше, чем на себя. Вот такая история. В среднем 4900, это на питомца уходит, против 1600 рублей всего лишь в месяц на себя. Всего лишь. Ну, а что там самого себя лечить? Пошел, чай попил, отдохнул, вот и полечился. А питомца надо полечить, там иначе, да. И россияне говорят, что скорее урежут расходы на себя, чем отложат лечение животного. Ну, правильно, потому что это же как ребенок. Детей и животных надо лечить в первую очередь, согласны? Так, самыми заботливыми оказались айтишники. На своих питомцев у них уходит в среднем 14800, ничего себе, в месяц. Нормально там кошки с собаками у айтишников. А может и рыбки золотые, кто их знает. Может черепахи, попугаи. Айтишники, они же могут себе позволить, наверное, всяких животных. Сколько вы тратите на свое домашнее пушистое, мохнатое, усатое? Расскажите, какая самая дорогая покупка для вашего домашнего питомца была у вас? Или, может быть, вы что-то вот такое купили, супер крутой домик, а ему все равно нравится коробка из-под телевизора или что-нибудь такое вот. 92-72-42-102-8. Сколько вы тратите в среднем на своего любимого питомца? Давайте проведем свой собственный опрос. Ну, в целом, проблем мы в этом не видим, да? Да.
2: Бим Радио. Первое в Казани.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто 5».
2: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В «Канавто» Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в «Канавто» по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L. Комплектация актив до 31 октября 2026 года. При покупке кредит, сдача трейдинга и при выске дилера. Банк-партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Бим Радио.
1: Ну, давайте посмотрим, кто сколько тратит на своих домашних животных. Написали нам слушатели. Александр вот написал: я, говорит, на своего вообще ничего не трачу. Сейчас, подождите, тут Ярослава, как всегда, забежала в эфир. Что-то пытается сделать со мной. Я продолжу, постараюсь. Ну, хватит мне рисовать уже. Все, можно я дальше буду работать? Тебя не слышно. Вот. Александр продолжает. Я, говорит, на своего кота вообще не трачусь. Я его даже не кормлю. Он сам где-то еду находит. Это здорово. Я не удивлюсь, Александр, что он, может, даже еще еду к вам в дом приносит. Добытчик, так сказать. Марина тоже отписалась. Ну, вернее, не отписалась. Фоточку скинула того домика, который она купила для своей кошки. Супер, здорово. Я даже не представляю, сколько такая конструкция может стоить. Ну, дорого. Тут явно не 5000, тут явно побольше. И это я все к чему? Это я все к тому, что тут в очередной раз появилась такая новостюшка, что каждый шестой опрошенный россиянин тратит на своего питомца больше, чем на себя. Ну, вот, например, на лечение в 3 раза больше. В среднем на себя 1600 уходит, а на питомца 4900. Питомцы домашние нынче дорогое удовольствие.
2: Наслаждайся осенью с Бим Радио.

0: И действуй, брат. Звоните 258-30-58.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
2: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на «Бим-радио».

0: Бим-радио. Первое в Казани.
1: Бим-радио.
2: Продолжаем тему домашних животных. Тут, значит, такая новостюшка промелькнула. Чихуахуа. Знаете такой, да, собачку? Небольшую, маленькую совсем. Маленькую. Ее впервые официально взяли на службу в Нацгвардию Мексики. Фотографии прилагаются. Такая в шлеме, в бронежилете, маленькая чихуахуашка. В общем, теперь команда прям настоящая, теперь тренируется наравне с овчарками-лабрадорами. Боец ростом всего 21 сантиметр и весом 7 килограмм, но уже готовится к поисково-спасательным операциям. Вот чихуахуа наконец-то дали работу по характеру. Но с другой стороны, если поисково-спасательной операции, нос-то у нее же работает так же, как у всех остальных собак. Нюх-то все нормально. А с другой стороны, маленького размера, она же в любую щель пролезет, везде найдет. Супер, здорово. И кормить, опять же, немного ее нужно. Одни плюсы прям. Здорово, замечательно. Вот такая вот история.

История про домашних животных. Я тут вас спрашивал, сколько вы тратите на домашних животных. Тут нам пишут, корм рыбкам 500 рублей на несколько месяцев. Нормально. Очень выгодно, кстати. А в случае чего всегда можно сварить уху. Я как

0: Кстати, о миллионах. Сейчас как раз поговорим про денежки. Новостюшка тут промелькнула.
1: Осеннее настроение на любимой волне.
2: Бим-радио.
0: 43% россиян специально прибедняются. Ну, почти половина, да. Занижают зарплату перед родственниками, коллегами и друзьями. Ну, и серии, да чего я там получаю? Там уж ерунда, там, на мороженое буквально. Там, еле-еле хватает. Вот, концы с концами свожу. За год таких стало на 8% больше. Делают это из скромности, чтобы не просили в долг, а то... Узнать, что у меня хорошая зарплата, вечно будут у меня заниматься. Зачем мне? Вот. Чтобы не завидовали и не портились отношения из-за денег. Даже такое может быть. Причем женщины скрывают доход в два раза чаще мужчин. Вон оно что! Ты посмотри, что оказывается-то барышни хорошо зарабатывают в наше время. Просто нам не рассказывают об этом. Сколько получаешь? Недостаточно. Скрываете ли вы свой доход? Мне интересно. 92-72-42-102-8. Но вы же все равно не расскажете, да? Я же знаю.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис «Land Rover» и «Jaguar». «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей «Land Rover» и «Jaguar». Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона «Айбим» и новости на Бимрадио. В России выдвинули инициативу о введении ежегодных выплат. Предлагается доплачивать к страховой пенсии по старости, а также установить обязательную годовую выплату для работников госучреждений и муниципальных организаций. Согласно проекту, пенсионную выплату будут начислять раз в год, не позднее конца календарного года, причем в беззаявительном порядке. Опрос показал, что свыше 60% россиян поддерживают изучение искусственного интеллекта в школе. Большинство респондентов полагают, что знакомиться с нейросетями уместно уже в средних классах. Среди главных плюсов такого обучения люди видят освоение цифровых инструментов, а также развитие креативности и навыков критического мышления. Интересный факт. В общении дельфинов есть нечто похожее на имена. Каждый из них издает уникальный свист, своего рода звуковой автограф. Именно по нему другие дельфины понимают, кто зовет, а эксперименты подтверждают, особь отзывается на собственный позывной. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: В общем, почувствовать себя молодыми можно будет очень легко. Уже совсем скоро, 10 октября, расскажу подробнее.
1: Бим-радио.
0: Ну, во-первых, 16.05 в Казани. Альберт Батанин по-прежнему с вами. В этом часе, как и обещал, долгожданная. Много про нее спрашивали, про эту игру рок из 90-х. Ну, когда же? Вот, совсем скоро билеты разыграем. Прям очень совсем близко. Так, что тут у нас про доход? Я в прошлом часе рассказывал, что 43% россиян скрывают свой доход, говорят, прибедняются. Да, я там мало зарабатываю. Гульнара пишет, естественно, скрываю свой доход. И карта мужа всегда со мной. Все в надежных руках у жены. Здесь, да, спорить не станем. В общем, планы на ближайший час у нас следующие. Много музыки, ну и игра «Рок из 90-х» с пригласительным на предстоящую вечеринку 10 октября тоже очень близко.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Автору хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на Автору.
4: Автору – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. Автору не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
5: Тук-тук-тук. В Дом Лента. Цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Скальпель. Нож.
7: Мы его теряем.
6: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
7: Что? Он жив?
6: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
8: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
1: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп».
1: Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.

0: из 90-х на БИМ-радио.
1: Вот оно, дождались, наконец-то есть возможность получить пригласительные, не один, сразу три штуки разыграем, на нашу предстоящую вечеринку. БИМ Радио зовет вас на вечеринку «Рок из 90-х» 10 октября в ресторане «Максимилиц». Будем подпевать культовым песням, которые и создать не способен. Вместе вернем ту самую атмосферу и драйв. Вас ждет живое исполнение главных рок-хитов 90-х, конкурсы на знание рок-легенд и подарки для самых активных. В общем, готовьте свой лучший рок-образ. Ну, у вас такой наверняка есть. Где-то там в шкафу пылится. За самый выразительный стиль вас ждет подарок. За атмосферу вечера отвечает главный рокер БИМ Радио Петр Нежинский. Ну, а за вертушками ваш любимый диджей Айон. Встречаемся 10 октября в ресторане «Максимилиц» в 20.00. Будем петь, танцевать, зажигать вместе с БИМ Радио. Подробности на maximilets.ru. 18+. Естественно, есть у меня вопрос, на который нужно будет ответить. Вопрос сегодня непростой. Прям для знатоков. Это надо знать. Ну, в смысле, разбираться в этой теме так просто. Хотя, может быть, кто-то и случайно назовет. Может, и кто-то и догадается. Скажите, ну, во-первых, да, куда писать правильные ответы, напомню, 92-72-42-102-8, любой мессенджер, который вам удобен, и тот, все вижу, все читаю. Скажите-ка мне, пожалуйста, на каком альбоме группы «Сплин» вышла песня «Орбит без сахара»? Она жует свой орбит без сахара, да-да-да. Варианты ответов следующие. Первый – гранатовый альбом. Второй – коллекционер оружия. Или третий – фонарь под глазом. Мне нужно первое сообщение, третье сообщение и пятое сообщение с правильным ответом. Вот они посыпались. Ты смотри, что все разбираются, что ли? Все правильно ответили. Ничего себе, какие вы все молодцы. Так, ну, самым первым у нас... оказался Вячеслав. Вячеслав, мы вас поздравляем. Я вам сейчас вот такой какой-нибудь смайлик отправлю, чтобы вы точно знали, что это вы победили. Так, дальше двигаемся. Под номером 3 у нас оказалась Так, сейчас, кто это у нас? Диана. Диана, мы вас тоже поздравляем. И под номером 5 у нас оказалась сейчас, где? Куда? Ну, куда промелькнулась? Что такое? Елена, мы вас тоже поздравляем под номером 5. Все, супер. Разобрались. Гранатовый альбом. Да-да-да. 98-й год. Один из самых известных релизов группы. Ну что, послушаем, что ли, «Орбит без сахара»? Поздравляю победителей. Сейчас напишу вам подробнее, что, где, как и когда. Вернее, вы мне напишите имя, фамилию и номер телефона. Вот. Подробности. Сейчас свяжусь с вами.
0: Рок из 90-х. На БИМ-радио.

0: Бим Радио.
1: Еще немножечко забавных новостей вам накидаю в ленту сегодняшнего дня. Тут, значит, минимум три ребенка в социальной рекламе закрепят новый стандарт для семей. Если в кадре есть родители с ребенком, то детей должно быть минимум три. Вот меньше нельзя, потому что два ребенка, это, ну куда, это мало, это раз семья, один это вообще не считается, это пробный, вот разогревочный, так сказать. Новый проект ФАС уже поддержало правительство, так что если где-то будет реклама, там, мы всей семьей это вот отправляемся, там если есть дети, то минимум трое, меньше трех нельзя. Вот, это бюджет на съемку рекламы как вырос тут, слушайте. А детям интересно больше платят, чем взрослым? Нет, интересно.

0: Компания «Триард» нам доверяют. 258-30-58.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Телеканал «СТС» представляет. Неоднократно контуженный наставник.
6: Детей любите, да?
7: Как родину.
5: И дети, не признающие руководство.
8: Они туда, где тебя откопали, тедули.
9: Я правда однажды откопали. Ну, когда меня танк переехал.
5: Кто кого в итоге воспитает?
10: Собрал свои вещи и проваливай, тебе хуже будет.
5: Алексей Маклаков.
11: У меня два раза парашют не открылся, хуже уже не будет.
5: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00.
12: Для лиц старше 16 лет.
13: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 октября. «Линда». Подробности на «Максимилианс.ру».
14: Запрещено для детей.
15: Реклама на «Бим-радио» – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В России выдвинули инициативу о введении ежегодных выплат. Предлагается доплачивать к страховой пенсии по старости, а также установить обязательную годовую выплату для работников госучреждений и муниципальных организаций. Согласно проекту, пенсионную выплату будут начислять раз в год, не позднее конца календарного года, причем в беззаявительном порядке. Опрос показал, что свыше 60% россиян поддерживают изучение искусственного интеллекта в школе. Большинство респондентов полагают, что знакомиться с нейросетями уместно уже в средних классах. Среди главных плюсов такого обучения люди видят освоение цифровых инструментов, а также развитие креативности и навыков критического мышления. Интересный факт. В общении дельфинов есть нечто похожее на имена. Каждый из них издает уникальный свист, своего рода звуковой автограф. Именно по нему другие дельфины понимают, кто зовет, а эксперименты подтверждают, особь отзывается на собственный позывной. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Все правильно, с кем попало танцевать нельзя. Потанцевать только по любви. А вообще, в целом, лучше все делать только по любви.
1: Бим-радио.
0: Так, новости психологического характера тут подоспели. Тревожники, оказывается, самые умные люди, выяснили психологи. Тревожники, двигайтесь ближе, сильно не тревожьтесь, потому что новость будет про вас. Значит, люди с сильным беспокойством чаще замечали детали. Заранее они просчитывают угрозы и прокручивают возможные сценарии. В среднем IQ тревожников оказался 118,6 против 109,4 у более спокойных людей. Также тревожность связывается с лучшими результатами в задачах на слова и рассуждения. Ну, я всегда знал, что я тупенький. Тупенький и спокойный.

0: теплый прием.
1: Теплый прием.
2: БИМ Радио. Первое в Казани. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
3: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-5».
4: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В «Канавто» Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в «Канавто» по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года. При покупке кредит, сдача трейлинг и при выске дилера. Банк-партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Dream Media. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Beam Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Beam Media. 2-930-800.
1: Beam Radio.
2: Немножечко забавных новостей еще вам накидаю. В России разработали топливо из опилок для самолетов. Топливо из опилок и шелухи от семечек научились делать в России. Ученые уже испытали новый биокеросин для самолетов. Ничего себе. Шума, говорят, стало меньше на 10 дБ. Ничего. Биотопливо пока дороже обычного. Ну, сколько шелухи-то надо, конечно, нащелкать. Вот. Ну, приходится все смешивать, поэтому, в общем, полетим на масле от картошки фри и семечках, и опилках. Удобно. А пока немножечко вам еще важной, нужной и полезной информации прямо сейчас. Информации на правах рекламы. Beam Radio зовет вас на вечеринку рок из 90-х. 10 октября в ресторане «Максимилианс» мы будем подпевать культовым песням, которые ИИ создать не способен. Вместе вернем ту самую атмосферу, и драйв вас ждет. Живое исполнение главных рок-хитов 90-х, конкурсы на знания лучших рок-легенд и подарки для самых активных. Готовьте свой лучший опыт. Образ. Ну, у вас же наверняка такой есть, я уверен. За атмосферу вечера отвечает главный рокер Beam Radio Петр Нежинский. За вертушками диджей Айон. Встречаемся 10 октября. Ресторан «Максимилианс», 20.00. Будем петь, танцевать, веселиться вместе с Beam Radio. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Реклама на Beam Radio.
4: Спонсор игры «Утромани» на Beam Radio ООО «СЗ Октава». Жилой комплекс «Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольская, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000.
10: Индивидуальный предприниматель Мушарапов Фаяз Гайзетдинович. ОГРН ИП 307-167-333-80-00-16.

0: только для жильцов.
1: А метро далеко?
0: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
2: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольск, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000.
5: Индивидуальный предприниматель Мушарапов А.С. Газидинович. ОГРН П 307-167-333-80-00-16.

0: Бим Радио.
1: Ну, еще одна новость в завершении своей смены. Успеет залететь. Тут плановую проверку намечали систем оповещения населения 7 октября, но перенесли ее на 9 октября. Вот, имейте в виду, 9 октября, это у нас какой день недели? Это, получается, пятница. Такое решение приняло правительство России, сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ. Сколько аббревиатур. В 10.40 сработают сирены, речевые сиренные установки, а в 10.43 перехват телерадиоканалов для трансляции речевого сообщения. Жители просят сохранять спокойствие. В МЧС добавили, что сообщать о том, что кто-то не услышал сирен, в общем, никуда ничего сообщать не надо. Все это обычная стандартная проверка готовности системы оповещения населения в Татарстане. Вот имейте в виду, в 10.40 начнется 9 числа. Все, на этом буду закругляться, прощаться. Меня зовут Альберт Батанин. Оставляю вас в надежных и веселых, развеселых руках. Петр Нежинский, Ярослав и Черни Трубим уже совсем скоро, буквально через 6 минуточек. Так что есть вот у вас 6 минуточек, чтобы закончить все свои рабочие дела. Быстренько сесть в машину, включить приемчик погромче. Ну или если вы уже, например, закончили все свои рабочие дела, просто сделать громче, двигаться ближе, потому что игры, подарки, ну, в общем, все как обычно. Все, на этом закругляюсь. Меня зовут Альберт Батанин. Слышимся завтра. Пока-пока.
0: От любимых слушателей.
2: Я люблю Казань. Я люблю Бим Радио.

0: На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Красивые формы – ваша уверенность. Мама-пластика в клинике Муратова от 270 тысяч рублей. Круглый имплант включен в стоимость. Топовые пластические хирурги и VIP-палаты. Клиника Муратова в сердце Казани на Островского 67. Акция действует до конца декабря.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Всех умаснул.
5: То есть ему деньги, а я просто отлично выгляжу, да?
4: Я отлично, великолепно.
5: Всем здравствуйте, вечернее шоу «Трубим». Сегодня Петр Нежинский такой пришел, всем раздал не денег, конечно, комплиментов, а вот это вот «Верьте в себя!» А ты хорошо выглядишь, Ярослава.
4: Я сказал, отлично выглядишь.
5: Великолепно.
4: Превосходно. Да, правда, да. Очень хорошо выглядишь.
5: Спасибо большое.
4: Еще я не стесняюсь, что я в эфире могу потом сказать, что такого-то.
5: Да ничего такого, это нормально.
4: Вообще цвет прям, все прям, вау, шикарно.
5: Ну давай еще что.
4: Попозже что-нибудь скажу. Добрый вечер, здравствуйте.
5: +7 9 8 2 42 102 8. Это наши мессенджеры. Сегодня понедельник. Вот в таком ритме. Альберт вернулся.
4: Вячеславович,
5: я
4: к нам вернулся.
6: Молоденький какой-то. Да. Побрился, бороду свою убрал.
5: Не идет ему, как будто хочется бороды. Я нарисовала, он стер, я опять нарисовала, но опять стер. Упертый такой, обожаю
4: таких. Знаешь, это надо, усы ему надо.
5: Я нарисовала усы.
4: Сейчас усы модно молодежь носит. А, ну ты ж молодежь.
5: Нет, я как
4: у... уже нет?
5: Жидкие, как у дев этих.
4: Жидкие, как у дев?
5: Жидкие усики, как у дев.
4: Не, а зачем жидкие усики? Он же не азиатский у него, это он же у нас этот, больше такой этот, тюркский парень-то.
5: Я не буду, я тебе за эфиром расскажу, почему он бреется, он мне сказал. Да? Это ужасная история.
4: Ну ладно, есть хоть что брить, это тоже хорошо.
5: Так, ладно, отбривать тоже можно.
4: Ну ты индейец, бам-бам!
5: Всех учителей мы сегодня поздравляем.
4: Кстати,
5: с Днем Учителя.
4: Да. Кстати,
5: спасибо вам за вашу работу. Мне кажется, навсегда низкий поклон, вот Альберт добавляет. Мне кажется, это всегда остается в голове, вот какие-то крылатые фразы учителей. А голову-то я дома не забыл!
4: И такой сидит всадник без головы.
5: Чего
4: ответить не знает. Нечем ответить.
5: Но про учителей мы говорить не будем. Я знаю, что утром мы на сегодня как раз-таки
4: разговаривали,
5: да. И смотрите, у учителей, наверное, мне кажется, такая сложная профессия, на мой взгляд. У меня свекровь, кстати, педагог. Обожаю педагогов. Я не знаю, на чем они держатся, конечно. Но, в общем...
4: Так-то я тоже учитель.
5: И Альберт... Альберт! Альберт же тоже учитель.
4: Да.
5: Чего пришла на работу сегодня вообще? Мы тебя тоже поздравляем, ты же учитель. Да?
4: Укутыше ты наш.
5: А, мучитель?
4: В нашей жизни каждый, кто к нам с нами встречается, наш учитель, по самом деле, всех мы от учителей поздравляем. Такие иногда, знаете, учителя встретятся на жизненном пути. Ой, хоть стой, хоть падай потом. Ну, давай, мы же сегодня не об этом.
5: Мы сегодня не об этом. Смотрите, учителя, ну, они говорят, ой, седые волосы у меня от тебя, да? И это не Прохор Шаляпин говорит, это говорят учителя. И вот хотелось бы узнать, дорогие радиослушатели, причины вашего, шуточный сегодня давайте, юморной эфир, причины вашего первого седого волоса на голове.
4: Неожиданно.
5: Да, вот такая. Ну, можно, говорю, с юмором, на кого-то спихнуть.
4: Желательно.
5: На кого-то, с кого-то свиноватить сегодня. Можно, мы здесь все стерпим, все зачитаем. Наши мессенджеры +7 9 2 7 2 42 102 8. Петр Нежинский, Ярослав, вечерний шоу «Трубим» понедельник. Причина вашего первого седого волоса.
0: Вечерний «Трубим». Реклама на «Бим-радио».
7: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в «Мегастрой». Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. «Мегастрой». С нами все получится.
8: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
9: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
10: Не выношу кронштейны на стенах.
11: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
12: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
13: Гипсокартон Knauflist. Выдержит все. Проверено.
14: Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
15: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-392-44741. 16+.
16: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас», мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8-843-240-19-91.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Хочешь новенький iPhone 18 Pro Max? А если мы скажем, что его можно выиграть?
19: Кафе-заправка разыгрывает iPhone 18 Pro Max и другие крутые подарки. Все просто. Заходи в социальные сети заправки, находи конкурсный ролик и участвуй. Срок проведения конкурса с 1 по 22 октября. Кафе-заправка. Приходи голодным. Заправим.
20: С информацией об организаторе, правилах участия, количестве призов, выигрышей и сроками подведения итогов можно ознакомиться в социальных сетях Кафе-заправка. ИП Круг Ирина Викторовна. УГРН ИП 325-169-300-173-680. 18+.
21: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Скандал в семье веганов.
2: Ты что такое мне приготовила, а?
3: Это очень полезный салат с проростками киноа.
2: Я тут пашу целый день, чтобы есть какой-то гребаный салат? Я музык или не музык? Мне нужны соевые котлеты.
0: Соусы белявые. Соусы белявых.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.

0: Ой, такой видосик вышел. Заходите в наши соцсети обязательно. ВКонтакте, в Максе, в Телеге. Любители Эминема там... Вот это видео.
1: И кунг-фу панды.
0: Да.
1: Видео классное.
0: Да, заходите, посмотрите, ставьте лайки. Там все дизлайки тоже можете ставить, если вам не понравилось.
1: Нет, ставьте лайки.
0: +7 972 42 102 8. Это наши мессенджеры. Сегодня мы выясняем причину вашего первого седого волоса. И мужчина, естественно, как ты думаешь, на кого? Кому нет, не спихивают. На кого?
1: А первое сообщение я это сразу увидел от Сергея. Он сразу написал.
0: Кому посвящает свой
1: вот
0: первый?
1: Вот слово из четырех букв. На «Ж» начинается, на «А» заканчивается.
0: Опа.
1: Ну, почти.
0: Жена. Потом, значит, у Марата теща.
1: Так.
0: Причина моего первого седого волоса.
1: Угу.
0: То, что, а подождите, а у тещи седые волосы? Вот как это вообще у вас там работает? Первый седой волос от первой жены, все остальные еще от трех жен.
1: Ух ты.
0: Вот этого Руслан определится в жизни.
1: У вас всего три седых волоса получается. Первый, говорит, седой волос от первой жены.
0: Четыре,
1: все остальные еще. А, если их... А, еще три. Да, четыре седых волоса всего лишь. Ну,
0: обалдеть, ГМчик у вас
1: молодец
0: там.
1: Молодец вообще.
0: Так, Димка пишет нам. Добрый вечер, я диспетчер. Здравствуйте, Димка. Так, для Димки надо будет поставить песню «Мы». Потом, когда-нибудь сегодня.
1: А что за песня?
0: Если не твоя невеста, положи на место.
1: Сказал бы, айо, я ж не на одной сцене выступал. Что-то мне теперь как это, друг друга знаем.
0: Семейная жизнь, то есть бытовуха и нервы. Причина первого. Вы разве седой? У вас вообще там есть волосы, Димка? Я вашу фотку открываю.
1: А можете фотку, кстати, прислать своей сединой, а чего нет?
0: Понимали. Нет, я статус смотрю, я хотела фотку.
1: Седина в бороду-то работает, нет, мужички? Расскажите-ка.
0: Добрый вечер. Первый седой волос появился в 28 лет, когда начал с сыном делать домашнее задание за первый класс. Особенно лысел после окружающего мира. Листва, видимо, сбрасывалась, да, с вашей головы. Когда вечером после работы узнавала о поделках, на следующий день приходила с ночью с фонариком по лесу гулять.
1: Есть такое, да, веселье у родителей. И у школьников. Есть-есть. А знаете, бывает, я до 5 утра с карандашиком.
0: Я видела. А потом Ванька первые места на конкурсах занимал, да?
1: Что ты?
0: Так, ладно, Сергей пишет, что еще плешка появилась помимо седого волоса.
1: Да.
0: Здрасте.
1: Озерце в лесу, да?
0: Озеро в лесу, да. Здрасте. Первый седо волос от первого прыжка с парашютом.
1: Ну, правильно же парашют-то написано.
0: Ну, с парашютом, да, все правильно.
1: Это же как это, парашюты и фунги.
0: Парашюты?
1: Парашюты и фунги. Паста такая.
0: Парашюта, да, вкусно очень.
1: Да.
0: Так, во-первых, да, у нас тема это причина первого вашего седого волоса.
1: Первая причина – это ты.
0: Тоже надо послушать.
1: Так, жена говорит, я тебе ее проела.
0: А вообще?
1: И я ее и зацелую. Плешку.
0: А вообще появление седых волос связано с постепенной утратой, естественно, пигмента меланина, который придает волосам цвет. За его выработку отвечают специальные клетки меланоциты, расположенные в волосяных фолликулах. С возрастом их активность снижается, а со временем они могут и вовсе прекратить работу. Кстати говоря, многие вы, наши радиослушатели мужчины, окрашиваете волосы от седины. Но не только же женщины, но еще мужчины тоже красят волосы.
1: Ну, наверное, да, подкрашивают. А что? Ну, пусть подкрашивают. Так раньше копирки красили вообще. Вот, понимаешь, трэш-то какой был.
0: Вообще, генетика и возраст, окислительный стресс тоже влияет, действительно влияет. Дефицит витаминов и микроэлементов.
1: Если йода не хватает.
0: В12, Д,
1: медь.
0: Железо, медь, цинк, волевая кислота.
1: Да.
0: Короче, надо нормально, разнообразно питаться.
1: Я что-то читал где-то об этом, видимо.
0: А еще эндокринные нарушения могут влиять на седину. Аутоиммунные заболевания,
1: ага.
0: Другие состояния. Сейчас такие люди, ну все, можно не гуглить, мы все умрем.
1: А ты знаешь, с одной стороны вот... Ой, я сейчас как это Михалков разговаривал. А вы знаете, с одной стороны...
0: Он тоже седой, кстати.
1: Седина, она украшает мужчину. Ну, мужчин, конечно, в большей степени она украшает. Вот вы вспомните, например, Шона Коннери. Замечательный актер, который был.
0: Почему так происходит? Мужчина седой, нормально. Мужчина вот в морщинах,
1: прям
0: отлично.
1: Огонь выглядел, да,
0: женщина
1: Шон Коннери?
0: В морщинах, отстой. Почему так происходит?
1: Или я вот сейчас рвет все шаблоны, этот гитарист Stone Temple Pilots или Stone Age, Stone Queen Age, все я путаю, Джош Господи, забыл, как его зовут. Короче, у мужика там был невероятный стресс, у него это как-то прайм начался, эра. Хотя он такой уже в солидном возрасте, между прочим. Но сам по себе рыжий. И поэтому он посидел симпатично, белесый. Прям круто выглядит мужик, круто.
0: Не, мне тоже нравится седина, вообще ничего против не имею. Но говорю, почему на женщине седина, мужчины такие, о, она старая, а на мужчине седина, это значит нормально.
1: А это вот как дорогой, понимаете, и го-го, и як.
0: Да-да.
1: Да, вот. А еще если как бы он частично седой, а там усы, борода у него черные, прям интересно смотрится.
0: Ильдар пишет, доброго, не могу вспомнить, когда был первый седой волос, но могу ими поделиться. О, привозите мне как раз для моего зелья.
1: На рассаду.
0: Для моего зелья не хватает седых волос. Тукай 91, Ильдар. Подвозите, прямо сейчас ждем. +7 972 72 102 8. Выясняем сегодня причину вашего первого волоса седого на голове. Давайте как-то с юмором сегодня. Спасибо.
2: Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
2: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle. Джампер. Лазерный тир. Автосимуляторы. Незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Парк Хаус. Второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
3: ИП Храмова Елена Владимировна, Казань. УГРНП 325-169-00-21-651-0+.
4: 11 октября. Стадион Акбарс-Арена. Семейный матч. Рубин. Динамо Москва. Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
5: ООО «Футбольный клуб Рубин». УГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
6: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
7: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
8: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».
2: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Казани завтра, 6 октября, переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь, ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем плюс 8, плюс 13 градусов. Ночью 0, минус 5 градусов. Альметьевск. Елабуга, значит, Альметьевск, Бугульма, Знакаево. Погода будет хорошая, да. Погода будет плюс 11 днем максимально, без осадков. Все, что я могу вам сказать к этой минуте. Спасибо за внимание. Данные о погоде предоставлены электронными средствами массовой информации.
4: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
5: Вечерний ТРУБИМ.
3: Зато мы работаем.
6: Да?
3: Да, всем добрый вечер. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. А погода, что она? Она поменяется еще 100 раз.
6: Сегодня такая, завтра раз. Другая. Точно, не говори-ка.
3: Да. Вот, в среду на рыбалку поеду. Вот.
6: Ну!
3: Да. Да. Короче говоря, причина вашего первого седого волоса. Мы сегодня выясняем. Два эксперта здесь. Петр Викторович Нижинский и Ярослава. И ваши седые волосы можете, кстати, скидывать фотку. Мы будем оценивать вашу седину от нуля до 7. Да, давайте до 7 вот так вот вы скидываете, мы оцениваем.
6: Куда скидывать-то? Давайте напомним. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8.
3: Антон Пупсик, вы можете не скидывать. Здравствуйте. Так, Антон Пупсик пишет. Денис Анатольевич пишет. У меня просто из-за возраста в 30 лет один появился. До сих пор так одинокий волос на карнизе за окном. Среди нормальных. А чего вы его не чеканете-то? Он же один.
7: Одинокий волос из ноздри торчит видном.
3: Нет, одинокий волос из ноздри торчит седой.
6: А, да.
3: Седой. Вот так. Так, привет, БИМ. Я еще бы хотела спросить, что такое теория заговора.
6: Угу, спрашивайте.
3: Там что-то с космосом и чатом GPT. А можно с вами на рыбалку? Я тоже рыбак, Амирчик пишет. Про теорию заговора вам вообще ничего не подскажу.
6: А это может быть, кто-то обсуждал просто? Откуда вдруг у вас
3: Альберт!
6: Это? Может, он обсуждал теорию заговора?
3: Альберт, только сядь, я его опять сюда зову. Так, вы думаете, у меня милирование? Нет, это красота у меня естественная. Это все работа нервная.
6: Давай-ка, ну-ка, расскажи к нам. Ты,
3: Альберт,
6: тут про теорию заговора, ты что ли со слушателями обсуждал что-то?
8: Какую теорию заговора?
6: Я не знаю. Вот, а кто спрашивает?
3: Амир спрашивает.
6: Амир?
3: Смотрите, что такое теория заговора? Там что-то с космосом, чатом GPT.
9: С космосом, чатом GPT? А инопланетяне там были?
6: Ну, если в космосе-то.
9: А, ну, логично, да, в космосе инопланетяне. Потом масоны, рептилоиды.
6: Вот.
9: Кто еще
6: Розенкрейцеры.
9: Они туда же, да.
6: Тамплиеры.
9: Вот. А без них...
6: Иллюминати.
9: Обязательно.
6: Так что это не теория, Амирчик.
9: Это все слова, которые мы по РНТВ слышали.
6: Да-да.
3: Конечно, никто отвечать на вопрос Амирчика не собирался. Да, еще вот эту можно фразу добавить.
9: А который годочек Амирчику-то?
3: А мне кажется, Амирчик... Вы школьник, Амир? Подскажите, пожалуйста.
9: Вы смотрите телеканал РНТВ? По ночам там очень...
3: А в среду? В среду можете задавать наши вопросы. Виктор Степанович, табуретка у нас ожидается в среду.
9: Вечер в среду, после обеда.
3: Виктор Степанович!
9: И всем нам это самое хорошо будет.
3: Звезда.
9: Да.
3: С неба.
6: Японская мультипликация.
9: Yes.
3: Так, ладно, подождите. Про седину мы говорим. Ухоженная женщина даже с морщинами, даже красиво. Это вот Марат пишет.
9: Да.
6: Никто не спорит. Особенно, если в сердце живет любовь.
3: А сердечко иногда надо на пуговки хорошо застегнуть, чтобы там ничего не жило вообще.
9: Чего?
3: Пуговки, говорю, пуговки.
9: Это чтобы... Ты имеешь декольте, чтобы не вываливалось ничего и там...
3: Ты на меня смотришь и такие вопросы мне задаешь. Тебе не стыдно? Вышел отсюда. Нормально.
9: Не напоминай мне, да?
3: Так, привет, Бим. Первая причина седых волос не важна, как и вторая причина тоже. Главное не принимать все близко. А, это ты прочитал? Мне 41.
6: Нет, не читал. Про близко к сердцу не читал.
3: А, прямо как в песне «Happy». Да, это она. Мы поняли.
9: А я думал, happy birthday, toy, или happy, happy.
3: Нет, еще.
9: Happy.
6: Don't worry, be happy.
3: А что вы не поете со мной? Don't worry. Давай, be мы вдвоем happy. С тобой у-у, а ты говоришь don't worry. Готовы? Три, четыре.
6: Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Это же Бобби Макферрелл.
3: Да, Макферрин. Мне кажется, отлично мы звучали.
6: Это же Чак Берри. Нет, а в курсе же, да, что он все сам своим голосом там сделал?
3: Да.
6: Все. Никакого инструмента нет.
3: Ну вот это... кто из вас может свистеть? Я не умею.
6: Это только голос. Don't worry, be happy.
3: Нам не хватает людей.
6: А он один все это сделал. Представляете?
9: Одновременно.
6: Вообще молодец какой. Ну так вот, правильно, не надо беспокоиться. И тогда седых волос не будет.
3: Мне 41, волосы никогда не пробовал.
6: Волосы никогда не пробовал. Не надо и не начинать их пробовать.
3: Ну вы же не Прохор Шаляпин какой-нибудь там. Но по-тихому лысею. И водила... На какой-нибудь фест сделаю прическу, как у Флинта из Продиджи.
6: О, класс.
3: Два кислотно-зеленых эракеза.
6: Делайте, делайте. И вот на вечеринку приходите.
3: Итак, седина, как по мне, не старит, а придает мудрости. К сожалению, с некоторыми это работает только до тех пор, пока они не откроют рот.
6: Есть такое. Есть такое.
3: Так, первый седой волос от начальника на новой работе, когда наорал. Это что, как он орал-то, боже мой.
6: Ну ладно, не на другое.
3: Какое?
6: Да-да.
3: Так, у каждого, нет, у многих, каждый седой волос как календарь событий. А у меня отрывной календарь. Кстати, а вы знали, так, что когда волосы... Молодые люди, вы знали, что когда волосы выпадают...
9: Так приятно, молодые люди.
6: Спасибо. Спасибо.
9: Продолжайте, продолжайте.
3: Так, старики, мужики,
6: спасибо.
3: Смотрите, когда волос выпадает, надо смотреть на его луковичку. Угу. Если она светлая, значит, ага, все в порядке. У вас ага на башке все хорошо с волосами. А если она черная, значит, что-то не так.
9: Как вот еще заметить этот процесс, когда у тебя волос выпадает? У меня со зрением не очень, понимаешь? Я как бы не то, что волос, я так.
6: Надо к нашему спонсору обратиться, тогда все будет хорошо.
9: Там нет, там уже все сказали это. Смирись с этим, получай удовольствие. Живи на ощупь.
6: Я все не могу забыть нашего слушателя, который хочет себе, как у Кит Флинта, сделать прическу. Прям кайфушки.
9: Сейчас будет расколбас.
3: Добрый вечер, Ярослава, Петр, хорошего эфира. Я свои седые волосы не вижу, так как в блонд крашусь. А муж мне говорит, что все седые волосы только из-за меня.
6: Ну вот, нашли, понимаешь, завинователи.
3: Да.
6: Завинователи.
9: А что там по лысеющим был? Там кто-то вот, я, говорит, по-тихому лысею. Я с вами.
6: Это ты по-тихому?
9: Я очень тихо лысею, незаметно.
3: Для кого зелье? Приворот, седые волосы в космосе. Приворот, порча, приворот. Да, привозите. Только 91, Эльдар, вы уже предложили, я уже согласилась. Привозите, куда девать вашу волосню, я разберусь. Здравствуйте, ребята. Причина моих седых волос на голове – это генетика. Фиг с ним на голове. Но вот когда я обнаружил седой волос не на голове, я призадумался.
9: Так, а вот это поинтереснее.
3: Я призадумался. Призадумался.
8: Волосы на голове.
3: И не только.
8: Волосы на голове.
6: Представляете, альбом 94-го года. Обалдеть, эта музыка до сих пор просто невероятно офигенно звучит.
9: Я в первом классе колбасился под эту песенку, конечно.
6: Вот. Тогда еще не были седые волосы, когда выходил этот альбом.
3: Первый седой волос нашел 18 лет. Причина неизвестна.
6: 18 лет?
9: Причина неизвестна.
6: Первая причина – это вот оно. Аттестат.
3: Амир, кстати, домой идет из школы.
9: Амир, молодец.
3: Какие оценки домой тащишь? Расскажи, сынок. Здравствуйте, я начал сидеть.
10: Я начал сидеть еще при Керенском.
6: А как я сидел? При репе.
3: Так, ладно.
10: Кац предлагает сдаться.
3: Плюс 7-9-8-2-42-8. Выясняем причину вашего первого седого волоса. Мы вообще, ребятки, серьезные. Почитаем про ваши седые эти волосы. Да, волосы ваши седые. Don't worry, be happy.
0: Smack my bitch up. Бим Радио – это только начало. Сегодня BIM Media – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с BIM Media. 2-930-800.

0: Немного информации на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» о «Доктор Цита» клиника Муратова. Клиника Муратова – красивые формы, ваша уверенность. Мама пластиков клиника Муратова от 270 тысяч рублей. Круглый имплант включен в стоимость. Топовые пластические хирурги и VIP-палаты. Клиника Муратова в сердце Казани на Островского 67. Акции действуют до конца декабря. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на БИМ-радио.

0: все.
1: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А, 16+.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: «Автору» хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на «Автору».
4: «Автору» – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. «Автору» не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
5: Мама, а мы ничего не забыли?
6: Кажется, ничего.
5: А зрение проверить?
7: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Школа» скидка на детский прием -30% до конца ноября. Имеются противопоказания, требуются консультация специалиста.
8: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар». Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали и сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А.
9: Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону +7 987 217 0070.
10: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил «Кронофлор Лиам» 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
11: Спонсор шоу «Утромены» «Остел МС».
12: Жалюзи на окна, роль ставни для перго. Ворота на гараж, все в стеле я нашел.
7: Лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Школа» скидка на детский прием -30% до конца ноября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар». Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали и сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А.
9: Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону +7 987 217 0070.
10: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил «Кронофлор Лиам» 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
11: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

0: Ребята, с Фаской всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Домлента.
1: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

0: 74.
1: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на BIM-радио реально работает. 2-930-800. BIM-радио. Первое в Казани.

пользу. Близнецы, вы будете полны радостных предчувствий. Это пойдет на пользу нервной системе. Раки, возьмите отгул. Сейчас важно быть дома с семьей. Львы, вы с легкостью заработаете денег, если проявите свободу в мыслях и мечтах. Девы, удача будет на стороне пунктуальных и дисциплинированных. Придумайте план действий, а лучше сразу два. Весы, в ваших силах организовать себе желанную поездку. Именно этим и следует заняться. Скорпионы, отправляясь на важное мероприятие, возьмите с собой лишние деньги. Стрельцы, любимый человек будет доставлять вам сплошные проблемы. Козероги, на первый план выходит настоящее, то, что действительно ценно и дорого в данный момент. Водолеи, проявите покладистость. Помните, что быть белым и пушистым часто выгодно. Рыбы, чтобы убедиться в своей привлекательности, вам следует запретить себе хотя бы на время привычку никому не верить. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удивительных моментов жизни.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, вы, возможно, сделаете нужные выводы, если просто согласитесь с умными людьми. Посоветуйтесь. Тельцы, повышенная нагрузка пойдет вам только на

0: причина вашего первого седого волоса сейчас будет раскрыта вами в наши мессенджеры. Кстати говоря, заходите, вступайте в наши соцсети. Бим Радио ВКонтакте, Бим Радио в Максе, Бим Болталка также в Максе. В телеге, везде, где вам удобно, мы вас будем рады видеть, там и познакомимся. Итак, причина первого вашего седого волоса. Сейчас, секунду.
1: Что?
0: А, добрый вечер, трубимовцы Петр и Ярослава. Ага. У меня седые волосы. Уже здравствуйте, Гульнарочка. Уже давно на моей светлой и молодой голове. Наверное, после вторых родов. У мужа тоже есть. У меня даже на рингтоне песня. А он уже не молодой, он даже чуточку седой. И только рядом с ней опять ему как будто 25. Мне стоит покраситься через 2 недели, и все.
1: И опять проявляется,
0: и
1: видимо,
0: фотографии,
1: да?
0: Есть, да. Угу.
1: Первые седые волосы появились в армии после события одного неприятного. Начал коротко стричься. Или седина прошла, или я их не вижу. Но борода почти вся седая. Брею. На груди есть один седой.
0: Чего вы не вырвете? Это смотрится, как женщина скажет. Это смотрится не очень сексуально. Сидеть начал лет в 14.
1: Подожди, не очень сексуально смотрится, когда один седой волос?
0: Ну да.
1: Или когда два?
0: Да, два ущербно
1: смотрится. Или просто когда волос на груди. Или ча.
0: Так, ладно.
1: И что лежит в мавзолее, мне одно время ответили, я долго смеялся. Так, скучная тема, до слез Бабай пишет. Спасибо, Бабай. Смеемся и плачем дальше.
0: С 14 лет, мне сейчас 39, я всегда говорил, что я пепельный блондин. Айрат нам написал. Так, спускаемся вниз, сообщение огромное количество. Кстати, а вот, подождите, пушистый слушатель нам пишет. А покажите весь пух, что у вас там есть. Мы тут про один седой волос на груди просто разговаривали. Так, кстати, если мужчина начал сидеть, значит, он уже не полысеет. А вот лысым не повезло. Мне кажется, это...
1: Так, лысым-то, может, и повезло.
0: Нет, а есть же такая...
1: У них седых волос не будет.
0: Нет, озеро в лесу, оно уже сидеющее, тоже бывает.
1: Это припорошило немножко, да, получается, снежком.
0: По ноябрю.
1: Снежком, да.
0: Ну, бывает же, мне кажется, надо проверить эту теорию.
2: Привет, мальчишки, девчонки. А у меня сидеет только борода. И нет, я не лысый.
1: Поздравляю. А седина в бороду без ребра у вас? Напишите-ка. Дюжи интересно.
0: Доброго вечера всем. Четверо детей, вот и причина. Руслан нам написал. Нет, подождите, Руслан, хорошо, это у вас причина первого волоса, а у вашей супруги? То есть четверо детей одинаково на вас повлияли, на ваши волосы, на волосы вашей жены? Это мне еще надо родить ребенка, чтобы посидеть, что ли? Да?
1: Я когда посидеть, слышу другое немножко, представляю. Ладно. Добрый вечер. У средней дочки... Алины. Седой волос появился в 12 лет. Ух ты, как так бывает разве? А после только пара еще появилась. У меня в 23, а с замужеством... А, 23 с замужеством появились седые волосы, наверное, бонусом. Вот. Маргарита, вы так нас не пугаете. Мы же в наушниках. Не заметил краем глаза.
0: Давай, Амир, а ты дочитал?
1: Да, давай, Амир, расскажи, какие оценки на всю Казань. Добавь седых волос родителям. Это не наигранный смех.
0: Да, мы верим тебе.
1: Классное сообщение от Романа, мне понравилось. Так, что у нас еще пишет? Бист. Седина – это зрелость шкуры. Мне так сказали. Когда формовочку покупались 35 лет назад. А так, седые волосы – это стрессы на работе. А, ну она спрашивается один простой вывод.
0: Знаешь, все на работу сваливают, а сами ложатся спать в 2 часа ночи. То есть недосып мы как-то выбираем, потом едят какие-нибудь чипсы на завтрак,
1: почему
0: на обед.
1: Почему ложатся в 2 часа ночи?
0: Не знаю, смотрят что-нибудь.
1: А почему смотрят до 2 часов ночи?
0: А почему смотрят до 2 часов ночи?
1: А потому что днем на работе. Вот.
0: Единственное, ой, они время, на работе смотрят.
1: Единственное время, которое остается человеку, вот он всех спать положил там, детей...
0: Вырубил.
1: Вырубил. А потом, да, вот у тебя сейчас хорошо получается вырубать-то. Ну вот, а потом сидит, вот втыкает в телефон. Ну, такое времяпрепровождение себе, конечно.
0: Да нет, я все-таки склоняюсь к тому, что это генетика. Сколько сейчас молодых парней до 30 уже сединой ходят?
1: Согласен.
0: И девчонок тоже.
1: А еще экология. Вот и правильное питание, и недосып, все тоже туда. Тоже все туда. И, конечно же, don't worry, be happy. Давайте прервемся на дорожную информацию.
0: Давай.
1: 7-9-2-7-2-42-102-8, наши мессенджеры. Когда у вас появился первый седой волос. Вспоминаем его родимого.
3: Бим-радио. Путевые заметки на Бим-радио.
1: Итак, по данным Яндекс.Карт, сейчас в городе 6 баллов. Движение затруднено. Крупные пробки. Проспект Фатых-Амирхана. От железной дороги до проспекта Емашева 16 минут. 15-минутное затруднение на комиссара Габишева от Рихарда Зорги до Кулгали. Улица Закиева от проспекта Победы до академика Сахарова 12 минут. Также 12 минут на улице Мира от Сибирского тракта до Парковой. И академика Сахарова от проспекта Победы до улицы Закиева ровно 11 минут. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинская, треть транспортная, свободный. Мост Миллениум из центра затруднения 3 балла. Кировская дамба из центра. Затруднение в 7 баллов. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Всем желаем удачи в пути.
3: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Ну ладно, ладно, давай уж, хватит интригу. 18.02 уже. А часиков стучит. Опять скрипит потертое седло. Или что там? Или что там скрипит у вас? Примеряется, примеряется, примеряется. Сейчас, смотри, вступление какое будет. Крупные какие барабаны сейчас будут. Как это?
1: О, барабаны, а да, погнали.
0: Вот они, смотри.
1: 3, 2, 1, погнали!
0: Итак, это второй час вечернего Трубима на 102.8. Здесь барабанщица Ярославушка.
1: И Петр Нижинский, кстати, гитарист и тоже барабанщик.
0: Ну да, спасибо.
1: Пуговицы, пуговицы, пуговицы.
0: Я же вас учил, как играть на барабанах.
1: Не, мне вчера, я в воскресенье ходила на занятия, и мне сказали, что когда забываешь ритм 1, 2, 3, 4, надо говорить пуговица, пуговица, пуговица. Вот, пуговица.
0: Все правильно, все правильно.
1: Я теперь играю, когда это вот это, пуговица, пуговица, пуговица, пуговица. Вот так вот. Если увидите женщину, которая по улице орет пуговица, это я.
0: Это она считает размер, значит. Музыкальный.
1: А представляешь, ночью.
0: Музыкальный.
1: Ночью. Пуговица, пуговица, пуговица. Он такой, да ладно, тут наперсток просто.
0: Ну что, ладно. Давайте-ка напомню наши мессенджеры. +7 927 242 102 8. Сегодня говорим о седых волосах. Когда они появились у вас.
1: На наперстке.
0: Я вспоминаем. Первый ваш седой волос. Как вы его встретили? Как отреагировали? Ёкарный бабай!
1: Вот это да!
0: Откуда ж ты взялся? И, конечно, предполагаем, от чего это могло у вас быть. Но в этом часе мы еще будем играть, конечно же, в игрушечку. Сегодня я предлагаю поиграть нам в «Ты мне зуб не заговаривай». И седые волосы тоже актуальны. Видите, зубы, волосы. Прохор Шаляпин. Вот у вас такая смычка обычно бывает.
1: У меня нет.
0: Ну, хорошо.
1: Здравствуйте. Первый седой волос обнаружил пару лет назад. Сейчас мне 40, жил без хлопот. А тут ипотека и третья жена. И полезли черти.
0: Ух ты! Когда вы все успеваете-то?
1: Не говори-ка.
0: Я поражаюсь иногда людям. Когда, Борщов, ты все успеваешь? И в фонтанах купаться, и в милиции сидеть.
1: Вот, кстати, Роман продолжает. Экология, недосып, главное, ипотека. Тут не то, что седина в бороду. Тут и с размножением проблемы появляются.
0: Ну да-да-да. Что-то это
1: еще
0: такое.
1: Ну там и дальше еще возмущение есть. А где Артем Патрин писал, я видела? Я еще не успела его открыть. Он как-то его как будто открыл Артему.
0: Нет, я не прочитал
1: Артема сообщение. Артем,
0: наверное,
1: выздоровел, наверное, уже. Дай бог уж, приедешь
0: вот
1: сегодня.
0: Же, вот же, Артем, вот же. Или вообще лысый у него написано.
1: Нет, там вот... Добрый вечер. Говорят, что на БИМ есть заговор. Не обсуждать теорию заговора. Ну вот приедете, не будете обсуждать, Артем. Седых волос у меня нет, продолжает.
0: Так я же всем говорю, что это не теория. Это вам просто всем привесили лапшу на уши, чтобы вы считали, что это не теория. Это не теория.
1: А, кстати, вы знали то, что у женщины 35+, уже слабые мышцы ушей, и лапша плохо держится?
0: Правда?
1: Да.
0: По факту.
1: Так, седых волос у меня нет, Артем пишет. Приходится подкрашивать в седой, чтобы не завидовали.
0: Для импозантности подкрашиваю виски.
1: Ну, типа, а что это Артемка у нас ходит такой хорошенький, такой юный мальчик с румяными щечками. Вот он и подкрашивает, чтобы, ребят, я с вами. Тут еще не дописал, но мы дочитаем попозже, наверное, это сообщение.
0: Обязательно, конечно, все дочитаем попозже. А пока я расскажу вам полезную информацию на правах рекламы. А спонсор вечернего шоу «Трубим» ООО «Доктор Цита» — клиника Муратова. Клиника Муратова — красивые формы, ваша уверенность. Мамопластика. В клинике Муратова от 270 тысяч рублей круглый имплант включен в стоимость. А топовые пластические хирурги и VIP-палаты. Клиника Муратова в сердце Казани на Островского 67. Акция действует до конца декабря. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Реклама на БИМ-радио. Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в «Мегастрой». Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. «Мегастрой». С нами все получится.
3: Не выношу кронштейны на стенах.
4: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи. Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
5: Гипсокартон «Кнауфлист». Выдержит все. Проверено.
6: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
7: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК «Корстон». Офис 440.
8: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
10: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит «Зерта» 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
11: Дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
12: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: в пиццерию, заказал там себе доставку пиццы и так и бесплатно доехал с курьером к себе домой.
1: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings.

0: И трубим.
1: Ну что же, посидевшие вы наши. Звучит как... Ай, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, мессенджер наши, запомните или запишите. Ну и сегодня мы разговариваем на тему, когда у вас появился седой волос.
2: Первый, я второй.
1: Интересно, он действительно запоминается, да, первый появившийся седой волос?
2: Ну, я точно помню, как у меня знакомые, когда видели...
1: Вот
2: такая реакция, о боже.
1: Серьезно?
2: Да.
1: Что там, отвалилось что-то у вас?
2: Да, это помада. Так, ладно. Про возраст мы говорим. Да-да. Про возраст, про седину, про ваш первый волос.
1: Ну-ну-ну, про седину.
2: Добрый вечер, все беды из-за баб.
1: О,
2: началось.
1: В колхозе утро.
2: Седина и облысение из-за бывшей. А из-за будущей бывшей может быть седой волос, интересно?
1: Не, ну, безусловно, так сказать, вторая половиночка-то она стрессу добавляет. Это гадалки не ходи.
2: Да тут все зависит от того, как ты на это смотришь сам.
1: Пока зрение позволяет.
2: Если ты спокойный,
1: пока зрение позволяет,
2: то тебя не будет бесить ее.
1: Ну, слушай, если ты спокойный, мне кажется, ты и не будешь себе никакой второй половины искать, потому что ты станешь...
2: Ты цельный.
1: Цельным. Подстигнешь дзен.
2: Я вот в субботу об этом говорил, потому что зачем цельному и половинка? Ты будешь, получается, полторашкой.
1: Полторашка иногда, знаешь, неплохо.
2: Две.
1: Чтобы два раза не бегать.
2: А прикиньте, есть вторая половинка, и она может сбегать за тебя.
1: Полторашка такая. Любка-полторашка.
3: Ну что, сухарик что взять?
1: Но мы о седине. На самом дне.
2: Под мостом, кстати, в сторону соцгорода Авария, вот нам написала слушательница, автобус, большой груз, длинномерз, свободная одна полоса, объезжайте.
1: Ай-яй-яй-яй. Да, аккуратнее. Спасибо большое. Если тоже стали свидетелем, да, какого-нибудь затруднения, светофор где-нибудь не фурычит, пожалуйста, сообщите, мы всех предупредим. Плюс 7-9-2-7-2-42-8.
2: А у тебя седые волосы?
1: 18-18, загадывайте желание. Да, есть.
2: Что-то не вижу.
1: А где ты?
2: Да, я ближе посмотрю.
1: Ты где их хотел рассмотреть?
2: Нет, на самом деле я никогда не была в том возрасте, во-первых, чтобы у меня были пока седые волосы, пока еще, какие мои годы.
1: Пока.
2: Я никогда не была в том возрасте, чтобы скидывать вот, знаешь, голые фотки. Я сразу иду показывать просто.
1: Да, молодец.
2: Где ваше сообщение? Вот Ксения нам написала. Доброго утра. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Как спалось? Что снилось? Первая прядь седых волос появилась, когда сын попал в больницу с аппендицитом. За 15 минут образовалась сама по себе, а через неделю куда-то делась.
1: Седина.
2: Сейчас нет седых волос, меня это радует.
1: Mm-hmm.
2: Может, вы пекли что-то в больницу, там мука попала, возможно.
1: Интересно, а вспять вообще этот процесс нет, необратим же, да? Нет? Что там случилось? А?
2: От Романа там.
1: А-а-а. Ну, нам этого неведомо. Там красятся все.
2: А что ты не зачитаешь? Это очень смешно.
1: Ну, прочитаю, что?
2: Представляю, насколько посидел ваш редактор с приходом Ярославы на БИМ. Нет, они, кстати, не седые вроде бы.
1: Так они это, подкрашены все. Там же не поймешь.
2: Ну да.
1: Вот в этом-то и фишка. Неясно.
2: Фишка — это сухарики. Вернулись к полторашкам.
1: Рыбка еще есть.
2: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Мы говорим про седые волосы. Кстати, вот очень много... Есть же знаменитости, которые против того, чтобы окрашивать волосы?
1: Ну, они как бы за естественное старение, да, выступают. Есть такие, да. Вот я недавно мне подал фотографию этого Хью Джекмана, по-моему, и Орландо Блум.
2: Мэрил Стрип.
1: Вот. Это, кстати, Шерон Стоун.
2: Энди Макдауэлл.
1: Я уж про этого вообще молчу. Кто там в «Красотке»-то снимался? Он уже седой там был.
2: Ричард Гир.
1: Во!
2: Хью Грант.
1: Одни глаза только черные, а так весь белый.
2: Хью Грант. Харрисон Форд. Ну, мужчина-то как бы ладно. С мужчинами все понятно. Ричард Гир, да, вот, пожалуйста. Сальма Хайек. Она тоже сединой.
1: Правда?
2: Она подкрашивается.
1: Ну, она вообще такая жгучая, конечно, барышня.
2: Но она говорит, что это белые волосы мудрости у нее.
1: Вот.
2: Кейт Мосс, супермодель. Кейт Миддлтон тоже, кстати говоря. Ну, у нее, правда, со здоровьем проблемы. Так, в сторону Дементьева что-то невообразимое творится. Под мостом трал. Ну, видимо, это троллейбус, наверное, все-таки. Да, с автобусом стоят. Свободная одна полоса. Сейчас там стоял. Ярослава, Петр, вам классный эфир. Болталки, привет от Павла. Плюс 7-9-20. Павел, а вы вот у вас седая борода, по-моему, насколько я помню.
1: А я все вопрос задаю, мне не отвечает мужчина. Седина в бороду. Дальше-то как срабатывает поговорка-то?
2: Описали же уже.
1: Да?
2: Да, просто я зачитывал, ты мне... Ты меня не слушаешь?
1: Нет, что говоришь?
2: Ты меня... Что? Нет, вы все видели? Вы все же слышали, я зачитывала.
4: Что такое говорить?
2: Он меня не слушает?
4: Ну как это? Да что такое?
2: Радио. Как ты? Ну это же невозможно.
0: Сегодня BIM Media – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с BIM Media. 2 930 800.

0: Вообще нормально. Я что, вот эта партия? Моя партия.
1: Седые волосы. Седые.

0: Бимрадио зовет вас на вечеринку рок из 90-х. 10 октября в ресторане «Максимилианс» мы будем подпевать культовым песням, которые ИИ создавать не способен. Вместе вернем ту самую атмосферу и драйв. Вас ждет живое исполнение главных хитов 90-х, конкурсы на знание рок-легенд и, конечно же, подарки для самых активных. Готовьте свой лучший рок-образ, косуха, стильные аксессуары. Покажите, кто здесь крутой рокер. За самый выразительный стиль вас ждет подарок. За атмосферу отвечает главный рокер Бимрадио Петр Нежинский и ваш любимый диджей Айон. Встречаемся 10 октября в «Максимилианс» в 20:00. Петь, танцевать, зажигать и многие другие действительные действующие глаголы будем вместе проверять на вечеринке от Бимрадио, которая состоится 10 октября «Максимилианс» 20:00. Подробности на maximilians.ru 18+.
1: Реклама на Бимрадио.
2: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в «Транстехсервис». Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж «Транстехсервис».
3: ТТС. Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама ООО «Сувар Знание». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
5: 11 октября. Стадион «Акбарс-Арена». Семейный матч. «Рубин», «Динамо Москва». Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18:00. Билеты на официальном сайте клуба.
6: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
7: Мама, а мы ничего не забыли?
8: Кажется, ничего.
7: А зрение проверить?
9: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Школа» скидка на детский прием -30% до конца ноября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар». Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали и сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А.
11: Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону +7 987 217 0070.
12: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас», мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8 843 240 19 91.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Поздравляйте любимых учителей вместе с «Озон Фреш». Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
15: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-392-44741. 16+.
16: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
17: На подходе игра «Ты мне зубки-то не заговаривай». 292-102-8, номер телефона в студии. Нам нужно два игрока, мальчик и девочка. Звоните прямо сейчас. 292-102-8. Но пока наслаждаемся. Джо Кокер.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».
2: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день. Одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра, 6 октября, в Казани переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь, ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью 0-5 градусов, местами до -9 градусов. Максимальная температура воздуха днем +8-13 градусов. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
4: Ты мне зубы не заговаривай!
5: Итак, игра «Ты мне зубы не заговаривай». На кону сертификат в картинг. Ну и... Да, вот так вот. Давайте знакомиться с нашими игроками, с кем мы сегодня будем играть. Первым до нас дозвонился Нияз. Здравствуйте, Нияз. Что такое случилось? Слетели.
6: Нияз, на кого ж ты меня оставил?
5: Слетел,
6: я звоню еще раз, давай, он давай. Так быстро не отделается. И легко тоже.
5: Нияз, возьми телефон.
6: Это... Нияз, вы что там, уснули, что ли? Что это вы, куда это меня скинули-то?
7: Не, а я вот сижу, жду, а вас просто перестал слышать я, и все, и молчок.
6: Вроде молодой вы пока, Нияз.
5: Это как я анекдот вспоминаю. Мужик приносит телевизор в починку. Говорит, что случилось? Он говорит, вы знаете, звук пропал. А как, говорит, это было? Я, говорит, сижу, телевизор смотрю, отверткой в ухе ковыряюсь.
6: Фу.
5: Бац, и звук пропал. Вот.
6: Но... Нияз, у вас, по-моему, нет седины, да, на голове, на волосах?
7: На волосах нет, вот на бороде чуть-чуть уже начали появляться.
5: А это, то есть, не волосы, борода, да?
7: Ну, голове нет, вот на лице есть.
6: Напомните, сколько вам, 36?
7: 37-й год уже пошел, да. Нет, 37 уже полных.
5: 37.
6: Давайте так договорим с вами, Нияз, когда у вас на голове все-таки там АСЛУ пусть поковыряется, когда вылезет первый седой волос на голове, вы нам обязательно напишите +7 9 2 7 2 42 2 8. Спасибо.
5: Типа, вот он, да?
6: Да,
5: вот
6: да,
5: вот.
6: Как трофей.
5: Хорошо, давайте познакомимся с вашим оппонентом. Это Ксения. Здравствуйте, Ксения.
8: Здравствуйте.
5: А мы вас вспомнили, Ксения.
6: Да-да.
5: Мы тут с вами фотофиксацию производили. Все в бордо.
8: Было-было.
5: Но не прошло, видите. О-о-о. О-о-о. Хорошо. Не будем спрашивать про Ксению седые волосы.
6: А Ксения,
5: я думаю,
6: писала
5: это не
6: нам
5: очень
6: сообщение
5: будет.
6: Сегодня.
5: Да, писала?
6: Да.
5: Что
6: да.
5: рассказывала она?
6: То, что волосы появились, когда сын лежал в больнице седые, а потом они...
8: Прядь волос, да.
6: Да, прядь. А потом все прошло у нее. И печали, и
5: радость.
6: Здорово,
5: слушайте, как вот это все обратно, да? Это прям Бенджамин Баттон какой-то.
8: Меня очень порадовало, да.
5: Это круто, да, это круто. Я напомню правила игры. Ты мне зубы не заговаривай. Зачем вы так делаете?
6: Я забыла, что у меня микрофон включен. Правило, значит, игра «Ты мне зубы не заговаривай». Сегодня мы будем играть, и прошу прощения.
5: Смотрите, мы сегодня возьмем пятую букву русского алфавита. Это буква...
6: Д!
5: Д. Это буква Д. Это буква Д. То есть все слова будут на букву Д.
6: Да.
5: 10 слов у меня, 10 у Ярослава. По одной минуте у каждого игрока. За это время вы должны больше понять и отгадать, чем ваш оппонент. Нияз дозвонил с первым. Можете выбрать, с кем будете в паре играть. Даже сейчас...
7: Давайте уж традицию портить не будем, поэтому Ярослава.
5: А, это традиция такая, да? Чтобы не портить.
6: Ну ты что, я про Нияза уже вообще все знаю. Рост только вот еще не помню.
5: Я думаю, скоро это тоже выяснится, учитывая, как вы распознаете человека. Нияз, вы готовы?
7: Да, конечно.
5: Желаю вам после этой игры не посидеть.
4: Ты мне зубы не заговаривай!
6: Дуб, клен, это что?
7: Дерево.
6: Правильно. А вот есть сын, а у меня вот есть...
7: Дочь.
6: Да. Там козы, коровы, все там у бабушки.
7: Деревня.
6: Да, молодец. А после ноября месяц какой идет?
7: Декабрь.
6: Да. А вот есть снег, а есть как раз-таки мокрый.
7: Дождь.
6: Да. А есть тетя, а есть...
7: Дядя.
6: Умничка. А вот есть деревня, а есть попроще. Ну, тоже как бы детей туда отвозят летом на... На букву «Д».
7: Детский лагерь, что-то.
6: Ну нет, там бабушка живет. Есть вот деревня, а есть она. Ну?
7: Дедушка?
6: Да нет же! Так, ладно, есть ширина, есть...
7: Длина.
6: Хорошо. Иван, он был кто? Он такой, ну, потому он тупой.
7: Дурак.
6: Да, молодец. А еще на свадьбе бывает она в конце, все руками машут. Она. Ну, руками машут. На свадьбе в конце. Бокс, это что такое? На букву «Д». Да не я, стой, ёкалэ мане, да!
4: Ты мне зубы не заговаривай!
5: Приятно, что вы, коллега, алфавит,
6: мне кажется,
5: помните.
6: Я посидела. Так, подождите, давайте разберемся сейчас вне игры. С одним словом, я руку себе отбила. Смотрите, вот есть деревня, не яс.
5: А есть? Даешь пятерку на кассе, а тебе вот ее дают мелочью.
6: Он трубку, что ли, положил? Не яс.
7: Нет, я даже...
5: Ну вот когда вам мелочью дают, допустим, это что называется, как?
7: Деньги.
6: Нет, ладно, хорошо, но говорю, вот деревня есть, есть загород и загородная.
5: Ну, на букву «Д». СНТ.
7: Дача.
5: Ну, дача, конечно же. А с пятерки сдачу дают. Сдачу.
6: Да. Ой, я стрессанула. Ну, 9 слов. Вы молодец, вы что там?
5: Что вы сделали? Вы поаккуратнее тут давайте вот это делайте. Хорошо, 9 из 10, это хороший результат, на самом деле. Я вот глянул, какие у меня тут слова, такой думаю, ого-го, ого-го, ого-го-го. Так, Ксения, вы готовы?
8: Да, я готова.
5: Тогда стартуем.
4: Ты мне зубы не заговаривай!
5: Вот смотрите, есть ночь, а есть...
8: День.
5: Правильно. Если он оказался вдруг, и не он, и не враг, а так...
8: Друг.
5: Верно. Мы в него всегда с удовольствием возвращаемся. Там живем.
8: Дом.
5: Угу. Чтобы вот в дом зайти, нужно сначала ее открыть. Правильно. А это такая субстанция. Вот есть физическое как бы тело, есть вот она. Вот,
8: говорит,
5: правильно. Мы по ней передвигаемся на велосипеде, на автомобиле. Правильно. А это главный в предприятии, на фирме человек.
8: Директор.
5: Правильно. Вот есть девочка, а это следующий этап как бы.
8: Дама.
5: Ну нет, пораньше-то. Девочка, потом... потом женщина.
8: Девушка.
5: Девушка, конечно. У нас есть с вами одно общее, и мы его должны...
8: Дело.
5: Правильно. Пушкина, Дантес, где шлепнул, как это называлось?
8: Дуэль.
5: Молодец.
4: Ты мне зубы не заговаривай!
5: Чего вас там так развеселило?
6: Не яс, я так подумала, мы с вами на дачу не поедем. Ладно.
7: Получается так.
6: Но зато вы без седых волос, я вас поздравляю, в отличие от меня, сегодня надо будет обязательно провериться. Слушайте, вы большой молодец. Мы большой... Да, я тоже сказала, потом подумала. Ладно?
5: У вас это часто бывает.
6: Не придирайтесь. На самом деле, я спасибо вам за доверие. Ну, бывает, слово вылетает из головы.
5: Бывает.
6: Лучше слово вылетает, чем что-то другое вылетает. Вот, да. Неприятная история. Да ведь не яс?
7: Конечно.
5: Кому привет был?
6: Приветы.
7: Привет, конечно, в первую очередь вам. Спасибо большое, дорогие ведущие, Ярослав и Петр. Мы с удовольствием вас слушаем. Очень рады всегда слышать ваши голоса, когда вечером приезжаем домой, едем домой. Своим детям передаю привет Азамату Даниэру и своей любимой супруге Айсулу. И всем, кто меня узнал, хорошего вечера. Казань – самый лучший город, Бим-радио – самое лучшее радио.
6: Азамату большой привет. Кстати говоря, предысторию, если кто-то вдруг забыл, Азамат мне в любви признавался, потом сказал, что меня разлюбил. Это такой мужчина из недавних, который меня бросил просто. Вот. Привет ему большой от меня, если он меня помнит. Все, вам спасибо, хорошего вечера, звоните еще. Спасибо за то, что всегда теплые слова от вас в наш эфир льются. Спасибо большое.
5: Ну и будем поздравлять нашу победительницу Ксению.
8: Да, я тут. Спасибо большое.
5: Я вас поздравляю. Принимайте наше поздравление. Да. Вы у нас получаете сертификат в картинг. Покатайтесь, в общем-то.
6: Ну, вы, конечно, тут нажулили, нам написали слушатели.
5: Чего это мы тут нажулили?
6: Ну, уже в любом случае. Потому что девочка и девушка однокоренные, слушатель пишет.
5: Да?
6: Да.
5: Ну и ладно.
6: Так, ладно.
8: Победители не судят.
6: Я беда.
5: Правильно. Ксения, кому вы будете привет передавать?
8: Я передаю привет всем сотрудникам и слушателям Бим-радио. По традиции передаю большой привет Бим-болталке и Бим-читалке. Ребята, вы замечательные.
5: А читалка еще у нас есть?
6: Читальный зал там есть. Ты не был в болталке? Там, как заходишь прямо направо, там вот читалка.
5: Обалдеть.
6: А кто налево, там писалка.
8: Большой-большой праздник, День учителя. Хочу передать всем учителям большое спасибо за воспитание, обучение наших детей.
5: Какие слова хорошие, правильные. Ксения, спасибо вам тоже за отличную игру. За эфиром расскажем, что вы хотите.
6: Как забрать подарок. Но, кстати, оценка-то ведь тоже есть на букву «Д».
5: А, двоечка-то?
6: Да.
5: Точно, действительно. И размерчик тоже есть на букву «Д».
4: Ты мне зубы не заговаривай!

0: Три недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить. Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофертно подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: Действуй, брат. Звоните 258-30-58.
1: Автору «Хорошие машины» продаются здесь. Хорошие до миллиона.
2: Действительно до 31 октября 2026 года.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: есть твой брат. Звоните 258-30-58.
1: Автору хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие

0: Действуй, брат. Звоните 258-30-58.
1: Автору «Хорошие машины» продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на «Автору».
2: «Автору» – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. «Автору» не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
3: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался «машиной для бега». К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Это вот как бы седина в бороду, как бы этот в ребро, да? Кстати, Федор Конюхов, он еще и воцерковленный принял сан, насколько я помню. Он является сейчас монахом уже давно. Я на его выставку ходил. И это, знаете, как это... слова знаменитых людей. А что дома сидеть? Федор Конюхов. Вот взял и в кругосветочку дернул. Молодец. Не светочку, а в кругосветочку.
1: Салют, ребята! Первая седина появилась 26 лет, через 6 лет уже был весь седой. Все мужчины в семье рано седеют, нам седина идет.
0: Угу.
1: Ну это круто, еще главное, ведь отмерил 6, уже через 6 лет был весь седой. То есть мужчины тоже, да, есть мужчины, которые не замечают, но вообще не осматривают. Нет, я видела мужчины, которые, мне кажется, они даже не знают о том, что обувь можно помыть. А тут волосы седые на голове, собственно, заметить.
0: Прикольно.
1: Чего?
0: То есть он там просто уже зацементированное все, да? Вот такое вот. Надо обувь поменять.
1: Ну, может, дома жены, может, нет.
0: Поменять.
1: Была бы жена, такого бы не было.
0: Так, начал сидеть в 10 классе. Я еще братишке давал по 10 копеек, чтобы он выдергивал седые волосы. Вот это да. Генетика.
1: Петр.
0: Тоже начала рано мама
1: с тебя 527
0: сидеть.
1: Рублей тогда.
0: Чего это?
1: Я тебя надергала сейчас тут.
0: По 10 копеек-то?
1: Ага.
0: Сейчас мне 41, почти весь седой, пишет нам Ильдус. Да, ну слушайте, бывает. Кто играл игрушечку Devil May Cry 18+, скажу, вот напишите. Уж там весь седой. Смотрите, классно. Так, чего?
1: Тут уже приветики пошли. Приветики, кстати, сегодня приветиков не будет. Насколько я знаю, сегодня понедельник. Сергей Белов, Артем Патрин проведут программу «Легенды и бенды». Угу. Поэтому приветики... Просто передавайте, да, приветики. Да. +7 9 8 2 42 102 8. Вот бим-болталки Людмилка передает приветик.
0: Ну и отличненько. Да? А я вам сейчас расскажу, что на казанских дорогах происходит.
2: Бим-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800. На БИМ-радио.
0: Итак, на данный момент, по данным Яндекс.Карт, 5 баллов. Движение плотное в городе. Рассказываем, где крупные пробки образовались. Улица Декабристов от улицы Восстания до проспекта Ибрагимова. 29 минут вы там проведете. Проспект Ибрагимова от улицы Гагарина до улицы Декабристов. 26 минут время проезда. 21 минута замечена на комиссара Габишева от улицы Рихарда Зорги до Кулгали. 14-минутное затруднение на Воровского от Короленко до проспекта Ибрагимова. А также улица Кулгали от улицы Юлиуса Фучика до комиссара Габишева. Время проезда 12 минут составит. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинская, мост Миллениум и также третье транспортное совершенно свободны в обе стороны. Кировская дамба, затруднение из центра в 5 баллов. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Соблюдаем все правила дорожного движения. Всем желаем удачи в пути.
2: Путевые заметки на БИМ-радио. Can't touch this.

0: прекрасно проводим время. Выдергиваем седые волосы.
1: Повернись, я не все додергала. Не дрыгайся. Ай! Подожди, вот. Один на груди никак не можем выловить.
0: Ой-ой-ой!
1: По ветру, ай. Туда, ай. Сюда.
0: Да. Ну и, конечно, вспоминаем, когда у вас появился первый седой волос. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Сообщения есть, давайте мы их дочитаем. Я при слове «волос» вспоминаю все время этот фильм с Мелом Гибсоном. Вот что ты будешь делать, там же Уильям волос был. Ну это понятно, это тут... Так, это что это? Тоже? Седина в бороду без в ребро Конюхов. Почему-то Роман написал. Не понял я, почему. Сейчас прочтем. Хочу авокадо. Так. Поплыл на весла плюс 100-500 километров. Завтра хочу скумбрию свежую и в кругосветку к Южному полюсу. А!

0: А я что-то забыл, там еще какая-то песня была. Минматур, шак-шак, что-то такое. Ну ладно.
1: Шак-шак.
0: Шак-шак?
1: Да.
0: Да, почему особенно хорошо к чаю. Щебрецом! Всем здравствуйте!
1: Мы по-прежнему здесь. Вечернее шоу «Трубим». Петр Нежинский, Ярослава. +7 9 2 7 2 42 102 8. Это наши мессенджеры, которые вам в этом часе обязательно понадобятся. Потому что...
0: Почему потому что? Будем играть, что ли, получается?
1: Да, бросай кубики. Воображаемые кубики. На, лови! А? Ну, что ты не ловишь? Они распались.
0: На атомы, что ли, они распались?
1: На! Давай уже играть.
0: На атомы, что ли, распались? Игра за бабушку у нас прямо сейчас. Сейчас все расскажем.
2: Будь смелее, не стесняйся. Юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай. Подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Вот сейчас по стулу надо елозить, да? Работать как кто будет тогда?
0: Зачем по стулу елозить? Там ногами надо вот так вот делать, а не по стулу елозить.
1: Я не могу, я на каблуках.
0: Это танцевальная, потому что композиция.
1: Итак, игра за бабушка. Всех приглашаем принять участие. +7 9 2 7 2 42 102 8. До 19:40 принимаем ваши сообщения в наши мессенджеры. На кону у нас прекрасный подарок.
0: Да, подарок просто великолепный. Отправим вас в кафе национальной кухни.
1: Что нужно сделать? Мы вам даем начало фразы. Ваша задача ее продолжить, закончить. Давайте с юмором как-то отнесемся. А может быть, как-то с философией тоже можно этот вопрос посмотреть. Итак, внимание, фраза на забавушку сегодня звучит так. Этот седой волос был ей не к лицу. Поэтому этот седой волос был ей.
0: Ага.
1: Не груди, я же не сказала про ваш вот этот один несчастный. А этот седой волос был ей не к лицу. Поэтому... Что ты шрешь?
0: Я такую жесть придумал, тебе не понравится.
1: Расскажешь?
0: Такая жесть.
1: И вы тоже рассказываете в нашем мессенджере «Игра за бабушку» до 19:40. Напомню, на кону у нас сертификат в кафе национальной кухни. Этот седой волос был ей не к лицу, поэтому...
0: Ну вот поэтому что случилось, и рассказывайте.
2: Вечер.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в «Мегастрой». Поможем выбрать. Доставим точно ко времени и произведем укладку. «Мегастрой». С нами все получится.
2: 11 октября. Стадион «Ак-Барс-Арена». Семейный матч. «Рубин». «Динамо Москва». Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
3: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
4: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ООО «СЗ «Октава». Жилой комплекс «Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
10: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофертно. Подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
11: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
12: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
13: Скальпель. Нож.
14: Мы его теряем.
13: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
14: Что? Он жив?
13: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
15: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
16: Подробности на maximilians.ru. 18+.
17: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет. На суде.
1: Как долго вы со своей женой состояли в официальном браке?
2: В официальном?
1: Да.
2: Ну, это со второго айпона по шестой, ваша честь.
1: Да ну нафиг.
3: Все у Шепелявых.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на Бим-радио.
1: Итак, это игра «Забавушка». До 19:40 мы принимаем ваши эти самые... В эти самые... Плюс 7-9-2-7-2-40-2-102-8.
2: Ну, Минбитте говорила, слова не надо забывать, да.
1: Ну и что? Не забывай. Ну и вот и говори. Давай.
2: Минселешем.
1: Рассказывай давай.
2: Да, а ты сказал правила, номер телефона напомнил, я тебя плохо слушала.
1: Что у тебя, с ушами плохо, что ли?
2: Отвертку держала.
1: Понятно. Не держать ее надо было, а это, эй, ты передавай дальше. Все сказал, да.
2: Так, отлично, тогда фраза на забавушку сегодня. Этот седой волос был ей не к лицу, поэтому... Ну, кстати, Петр нормально ответил мне тут, не так уж и страшно.
1: Да, нормально.
2: Да, нормально, но не для эфира. Ну, хотелось написать так, сейчас, подождите, добрый вечер, да? Поэтому он оказался на голове. Но хотелось написать, что он оказался ниже, но это пошло.
1: Поэтому она пошла работать на радио. Это вы на что это там намекаете? Последние цифры 0112.
2: Но это не про меня. Этот седой волос был ей не к лицу, поэтому... Сейчас.
1: Поэтому она завела лысую подругу.
2: Этот седой волос был ей не к лицу, а к бороде. Этот седой волос был ей не к лицу, напоминая о безжалостно летящем времени и осени, которая подкралась слишком рано.
1: Поэтому она решила... Поэтому она раньше времени покрасилась в фиолетовый цвет.
2: Баклажановый. Этот седой волос, этот седой волос был не к лицу, поэтому она стала играть бабку и кричать «Игорь!».
1: Этот седой волос был ей не к лицу, поэтому к ней обращались
3: «И снова седая дочь!».
1: Этот седой волос был ей не к лицу, поэтому в свои 25 ей уступали место в автобусе.
2: Этот седой волос был ей не к лицу, поэтому пытался объяснить Герасим, протирая весла.
1: На тонком, на Тургеневском что-то.
2: Да. Там еще есть. Так, сейчас, секундочку. Этот седой волос был ей не к лицу, поэтому он резко выделялся на фоне ее привычных темных кудряшечек, как первый незваный заморозок на сочной осенней листве. Она попыталась спрятать его за ухо, но зеркало безжалостно твердило: «Прежняя беспечность осталась в прошлом». Все, что у тебя?
1: А мы танцуем с тобой, мы танцуем. Плюс 7-9-2-7-2-42-8. До 19:40 принимаем ваше продолжение фразы. Этот седой волос был ей не к лицу.
2: Поэтому.
1: Вот так вот, поэтому му-му.
2: Да, да, да.
1: Герасим такой, Герасим.
0: Вечерний Трубим.
4: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
5: В 2010 году в Китае была зафиксирована пробка, которую называют крупнейшей за историю автомобильного транспорта. Некоторые водители сообщали, что они ехали 100-километровый участок в течение 5 дней, а всего затор длился почти 10 суток. Причиной пробки стало резкое увеличение количества грузовиков, которые везли уголь из провинции в Пекин в сочетании с автодорожными работами.
4: В мире столько всего интересного.
6: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
7: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
8: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофферта. Подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.

0: Town, Your Woman. Здесь на Вибрадио у меня для вас есть приятная, полезная информация на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита» Клиника Муратова. Клиника Муратова – красивой формы ваша уверенность. Мама пластика в клинике Муратова от 270 тысяч рублей. Круглый имплант включен в стоимость. Топовые пластические хирурги и VIP-палаты. Клиника Муратова в сердце Казани на Островского 67. Акция действует до конца декабря. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
3: Мам, а я принцесса?
4: Конечно.
3: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
4: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
3: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров и все еще ни одного автомобиля, который хочется купить. Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофертно. Подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
3: Не грузятся картинки. Не читаются посты? Пропали клики и лайки?
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Игра за бабушка здесь на Бим-радио. Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Наши мессенджеры, нужно продолжить фразу. Я потеряла бумажку. Там дай, пожалуйста. Артем ушел. Артем Патрин уже здесь пришел. Где-то там бумажка. Да, ее волосы что-то там седой. Кстати, у Артема Патрина нет седых волос. Я его осмотрела. Он даже на груди мне все показал. Правда, штаны не... А? Да.
2: Обалдеть.
1: Да.
2: Так, ну, я, этот... Артем, не буду тебя осматривать. Ты уж не обязательно. Нет, не обессудь.
1: Этот седой волос был ей не к лицу. Ведь он рос прямо из носа.
2: Ужас какой.
1: Кошмар. Этот седой волос был ей не к лицу, так он был один на голове. Этот седой волос был ей не к лицу, поэтому, чтобы не сидеть дальше, она решила не рожать 17-го. Сентября, видимо, да?
2: Этот седой волос был ей не к лицу, поэтому она вырвала его с корнем, а он, падая, успел крикнуть: «Я ухожу, но скоро вернусь с подкреплением».
1: Этот седой волос был ей не к лицу, поэтому бабки возле подъезда отшили ее со своей банды.
2: Этот седой волос был ей не к лицу, поэтому она с легкостью бросила своего старика и нашла себе молодого парня.
1: Этот седой волос был ей не к лицу, поэтому выдернула его из проплешины и послала к лешему.
2: Этот седой волос был ей не к лицу. Ей не к лицу был седой волос, говорил крокодил Гена, дожевывая щепокляк.
1: Кошмар какой.
2: Мне нравится.
1: Но прикольно, да,
2: роман.
1: Да.
2: И этот седой волос был ей не к лицу. Так Коко Шанель придумала перекрывать их шапочкой и стала великим модельером.
1: Шапочкой, а фапочкой.
2: Фапочкой?
1: Фапочкой, да. Все, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Есть еще время принять участие в сегодняшней игре за бабушки. Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Этот седой волос был ей не к лицу, поэтому она решила удалить бородавку, из которой он рос.
0: Вечерний Трубим. Прогноз погоды на Бим-радио. Спонсор программы — офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».
3: Он просыпался каждое утро и каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Казани завтра, 6 октября, переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь, ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью 0-5 градусов, местами до -9. Максимальная температура воздуха днем +8-13. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
4: У природы нет плохой погоды.
0: Программа для именинников. Вечерний тост.
2: Самое время поздравлять наших дорогих замечательных радиослушателей, тех, которые отмечают свой день рождения именно сегодня, 5 октября. Это у нас по-прежнему, по-моему, весы идут.
1: Весы не ходят вообще-то.
2: Хорошо,
1: ага.
2: Хорошо,
1: ага.
2: Хорошо.
1: А не зря рад ведущую. Итак, ладно. Секрет моей вечной молодости, кстати, в том, что я остановилась в развитии. И все. Так, мы будем поздравлять именинников, тех, кто отмечает сегодня свой день рождения. Напомню, что у нас есть бим-болталка в Максе. В Максе есть сообщество, в Телеге есть тоже наш...
2: Подождите. Сейчас вот вы это реально сказали? Секрет вашей молодости в том, что вы остановились в развитии.
1: Да, мне просто спрашивают: Ярослав, чего вы как молоды выглядите?
2: Я просто... Шикарно. Вообще формулировка, если я возьму на вооружение.
1: Открывая нашу группу Бим-радио Казань ВКонтакте, давайте посмотрим, кто из наших радиослушателей, подписчиков, сегодня является именинником. Итак, обновляю страницу, чтобы находились наши именинники онлайн. Юстина Мартини.
2: Да, я, кстати, с ней знаком. Юстина Мартини, у нее сегодня день рождения.
1: Что-то захотелось прям.
2: Мартина она, правда.
1: Ну, тут Мартини. Мартини? Мартини. тогда
2: это
1: не...
2: Это слона вот она целует.
1: Слона целует она в купальнике, да, в красном. Да, да. Спиной стоит.
2: Да-да-да.
1: Так, Диана Пермякова, Ильмир Закиров, Александра Торопова, Анна Павлова, Ольга Красакова, Румия Фархудинова, Лейсан Шакирова, Люция Хайрулина, Антон Тимошок.
2: Угу.
1: Отмечает свой день рождения Елена Колпакова, Софья Мошкова, Александр Семочкин, Данир Ахмедзянов, Светлана Губаева, Марина Захарова, Муслим Хуснутдинов, 64 года сегодня Муслиму исполнилось, это очень круто, Леха Байконов, Айрат Макзумов, вот такие у нас сегодня именинники. Дорогие наши, с днем рождения, дорогие наши радиослушатели, пусть этот год будет таким же ярким, как ваш любимый хит, и таким же теплым, как голос любимого ведущего. С днем рождения, ура!
2: И не забывайте, конечно, про особые услуги. 2-930-800 – это номер телефона, по которому вы можете позвонить и заказать поздравления для своих ненаглядных. Ну, либо забегайте на сайт bimradio.ru, там есть раздел «Услуги», все тоже можно в подробностях прочитать. А кто из знаменитостей с вами появился в один день, расскажу прямо сейчас. Например, вот граф Алексей Орлов-Чесменский, философ Дени Дидро, 21-й президент США Честер Артур. А также в этот день на свет у нас появился невероятная Инна Михайловна Чурикова. Советская и российская актриса театра и кино. Очень люблю я эту актрису, потрясающую вообще. Ни в коем случае не забывайте, что в этот день на свет появился еще один потрясающий человек, герой Советского Союза, Мелитон Варламович Кантария. Конечно же, это тот самый Мелитон Кантария, который вместе с сержантом Михаилом Егоровым в свое время, в 45-м году, водрузил Знамя Победы над Рейхстагом. Вот так вот. Что еще могу дополнить? Сегодня свой день рождения отмечает Рамзан Ахматович Кадыров. Дон, поздравляем. Вот, из музыкантов, кто появился на свет? Ну, во-первых, в строках своего стиха, в общем-то, да, можно сразу вспомнить, что Брайан Джонсон сегодня отмечает свой день рождения, ныне здравствующий, насколько я помню. Это вокалист, конечно же, известнейшей группы AC/DC. Также еще я обнаружил, что сегодня отмечает свой день рождения Том Бриэлин, американский клавиш, певец и автор песен, группа Kansas. Вот очень многие слышали группу Scorpions, это произведение, а на самом деле оригинал вот.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим Радио.
1: А кто придет?
2: Ну, кто-нибудь да придет.
1: Кто придет?
2: Как же не придет?
1: А кем придет?
2: Ну, стоп, стоп. Стоп, игра!
1: Стоп, игра, стоп, холодильник, стоп, морозильник, стоп, все остальное, стоп, дача.
2: Стоп, короче.
1: Да, короче, игра за бабушка, стоп, если ваши ответы придут с этой минуты, тоже пойдут мне конкурса. А так, это игра за бабушка, нужно продолжить фразу в наши мессенджеры. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Фраза звучит так: этот волос, этот седой волос был ей не к лицу, поэтому... И давайте зачитывать все, что вы успели прислать. Поэтому она решила удалить, а это я прочитала, поэтому... А нет. А, вот так. Этот седой волос был ей не к лицу, кричал мужик в маршрутке, выдирая его у бабки.
2: Кошмар какой.
1: Нормальный.
2: Я прям представил это вот.
1: Ты сцену, просто не бабка.
2: Сцену вот эту вот.
1: Этот седой волос был ей не к лицу, зато к спине подошел отлично.
2: Неплохо.
1: Со спины. Этот волос был ей не к лицу, поэтому она выделила ему отдельную жилплощадь на затылке и запретила показываться на людях без ее разрешения.
2: Mm-hmm.
1: Ты будешь читать тоже вместе со мной?
2: Обязательно.
1: Этот седой волос был ей не к лицу, пришлось отдать лысому мужу на рассаду.
2: Так.
1: Поэтому Прохор Шаляпин аккуратно выдернул его.
2: Этот седой волос был ей не к лицу, поэтому она возглавляла Евросоюз.
1: Поэтому она отвела на место приема Тукая 91.
2: Поэтому она сделала ирокез и пошла на вечеринку от Бима.
1: Ага.
2: Нормально?
1: Да.
2: Этот седой волос был ей не к лицу. Не к лицу седой волос? Так вот, зачем индейцы Америки носили перья на голове? Они отвлекали внимание от седины.
1: Все?
2: Роман, хорош блистать интеллектом.
1: Роман, Петр, не, молодец, Петр за эфиром вас уже прям захвалил. Прям, ну, Роман мужик, Роман.
2: Да, Роман, если вы мне сейчас скажете, что вы Вивьен Вествуд знаете, все, вообще обалдеть.
1: Ну, не женишься же, все равно.
2: Ну, нет, конечно, ну, просто приятно с умным человеком пообщаться.
1: Чем тебя я не устраиваю?
2: Нет, все устраиваете. Так, а поздравления, да, у нас опять. Ребят, ну вот сегодня говорят, не, это, или да, или что, да? Или что лежит в мавзолее, мне один раз ответили, я долго смеялся.
1: Да, ты говорил.
2: Я помню, в первом части я об этом что говорил. Ну все прочитали вроде бы.
1: Угу.
2: Все прочитали.
1: Угу.
2: Все, поехали на золотые нулевые, поехали.
1: Угу.
0: Вечерний Трубим. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
3: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто 5». Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В «Канавто» Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в «Канавто» по телефону 230-30-30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года. При покупке кредит, сдача трейлера на кипрский кителя. Банк-партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Немного информации на правах рекламы. Бим-радио зовет вас на вечеринку «Рок из 90-х». 10 октября уже на этой неделе в ресторане «Максимилианс» мы будем подпевать культовым песням, которые ИИ создать не способен. Вместе вернем ту самую атмосферу и драйв. Вас ждет живое исполнение главных хитов 90-х, конкурсы на знание рок-легенд, подарки для самых активных. Готовьте свой лучший рок-образ, косуха, стильные аксессуары. Покажите, что здесь крутой рокер — это вы. За самый выразительный стиль, конечно же, мы вознаградим вас подарком. За атмосферу отвечает главный рокер Бим-радио. О, ёшкин-кошкин, это, оказывается, я. И ваш любимый диджей Айон. Встречаемся 10 октября в Максимилианс в 20:00. Петь, танцевать и зажигать будем вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Все это для лиц старше 18 лет. И, кстати, совсем скоро у вас появится возможность выиграть пригласительный на эту вечеринку. Не пропустите.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
5: Бронь столов 225-44.
0: Способен. Вместе вернем ту самую атмосферу и драйв. Вас ждет живое исполнение главных хитов 90-х, конкурсы на знание рок-легенд, подарки для самых активных. Готовьте свой лучший рок-образ, косуха, стильные аксессуары. Покажите, что здесь крутой рокер — это вы. За самый выразительный стиль, конечно же, мы вознаградим вас подарком. За атмосферу отвечает главный рокер Бим-радио. О, ёшкин-кошкин, это, оказывается, я. И ваш любимый диджей Айон. Встречаемся 10 октября в Максимилианс в 20:00. Петь, танцевать и зажигать будем вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Все это для лиц старше 18 лет. И, кстати, совсем скоро у вас появится возможность выиграть пригласительный на эту вечеринку. Не пропустите.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Ток

0: И совсем скоро у вас появится возможность выиграть пригласительный на эту вечеринку. Не пропустите.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

0: 74-174.
1: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 1.08 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
2: Соцсети могут прилечь. Абим-радио с тобою всегда. 2-930-800. Рок из 90-х на Бим-радио.
3: Ну что же, вот это самая возможность выиграть пригласительные на вечеринку «Рок из 90-х», которая состоится уже, напомним, 10 октября. Все это в Максимилиан, все это для лиц старше 18 лет. Ведущий Петр Нежинский, вот, и замечательный диджей ее. Ну и, конечно, вы. Напомним, что будет конкурс на лучший рок-образ, поэтому ни в коем случае ирокезы свои не смывайте. И кто там сегодня хотел, как это, Кит Флинт-то сделать? Прям вот мне это фаворит будет вообще победитель. Приходите, приходите. Прическа, как у Кит Флинта, это будет просто вообще огонь. Ну и что мы сейчас сделаем?
4: Мы сейчас поставим музыкальный... Нет, не отрывок, целую песню.
3: Да,
4: она достаточно короткая. Это группа под названием...
3: А будем название говорить?
4: Название говорим.
3: Название скажем. Ладно, это британский коллектив Blur.
4: Да, и у них есть музыкальная композиция. Прямо сейчас Петр ее включит.
3: Вот она.
4: Как она называется точно? Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Пишите в наши мессенджеры. Первые трое правильно ответивших получат по одному пригласительному.
3: Вот прямо сейчас и пишите.
4: У-ху!
3: Как называется эта песня?

0: Сейчас моя будет партия. Стой.
1: Давай. Есть у нас ответ-то?
2: When I was young.
0: Так, Юрьевна.
1: Так.
0: Людмилка.
1: Да.
0: И...
2: It's not my problem. No.
0: И Эльшат через «э». Мы вас поздравляем. Песня называется «Song 2».
1: Совершенно верно.
0: С вами обязательно свяжемся по поводу билета. Увидимся на вечеринке «Рок из 90-х». 10 октября. Это суббота. Начало в 2... Во сколько начало?
1: В 20.00.
0: А, 20.00, вы приходите.
1: Все это для лиц старше 18 лет.
0: Не мойтесь только, приходите.
1: Е-е!
3: Рок из 90-х. На Бим-радио.
4: Гороскоп на Бим-радио. Без возрастных ограничений.
5: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
6: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
7: Звездная пауза.
8: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, вы, возможно, сделаете нужные выводы, если просто согласитесь с умными...

0: Повышенная нагрузка пойдет вам только на пользу. Близнецы, вы будете полны радостных предчувствий. Это пойдет на пользу нервной системе. Раки, возьмите отгул. Сейчас важно быть дома с семьей. Львы, вы с легкостью заработаете денег, если проявите свободу в мыслях и мечтах. Девы, удача будет на стороне пунктуальных и дисциплинированных. Придумайте план действий, а лучше сразу два. Весы, в ваших силах организовать себе желанную поездку. Именно этим и следует заняться. Скорпионы, отправляясь на важное мероприятие, возьмите с собой лишние деньги. Стрельцы, любимый человек будет доставлять вам сплошные проблемы. Козероги, на первый план выходит настоящее, то, что действительно ценно и дорого в данный момент. Водолеи, проявите покладистость. Помните, что быть белым и пушистым часто выгодно. Рыбы, чтобы убедиться в своей привлекательности, вам следует запретить себе хотя бы на время привычку никому не верить. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удивительных моментов жизни.
1: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
2: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова.
3: Когда в последний раз вы проверяли свое здоровье? Чекап в клинике Муратова от 2000 рублей. Проверьте важное – печень, щитовидную железу и организм в целом. Клиника Муратова. Диагностика – это забота о себе. Акция действует до конца декабря.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Ой, да. Был у меня замечательный товарищ на радиостанции, другой мы с ним работали. Когда я спрашивал, что делать, Андрей Скалов, если ты меня слышишь, пламя, тебе привет. Он всегда говорил...
6: Муравью приделать.
5: Да. Гениальная фраза. 19.55. Самое время уже подводить итог. Мы определились с победителем сегодняшней игры. Это было непросто. Это было непросто.
6: Да.
5: Потому что все сообщения хороши, а еще многие уже выигрывали. А у нас есть определенные все-таки правила, знаете ли, дорогие наши слушатели. Ну, огромное спасибо всем за ваше искреннее и достаточно такое буйное, не побоюсь этого слова, участие. Ну что ж, давайте подведем итог. Этот седой волос был ей не к лицу, поэтому...
7: Поэтому бабки возле подъезда отшили ее со своей банды.
5: О-о-о.
6: Нормально, ты не нашинская.
5: Вот так вот.
6: У тебя волосняк, как у 35-летней.
5: Молодая еще, молодуха, иди посиди.
6: Иди колени пока свои испытывай.
8: Посиди сначала свое, а потом уже на лавочку к нам присаживайся. Ешь ты пришла, она брысь отсель.
6: Пока вернется лавка-то, глядишь, и освободится.
5: Вот примерно вот так, наверное, эта история происходила.
6: В общем, Ришат Галеев, мы вас поздравляем. Вообще, спасибо всем огромное, кто принимал участие в рамках вечернего шоу «Трубим». Петр, вам спасибо за эфир.
5: Взаимно.
6: Дорогие наши радиослушатели, если вам сегодня не говорили, что вас любят, знайте, что мы вас любим. И, конечно же, мудрость сегодняшнего вечера. Грех предаваться унынию, когда есть много других грехов. Берегите себя, мы вас любим. Пока.
5: Это хорошо. Это очень хорошо.
1: Это «Вечерний Трубим».

0: Слушайте, если такой будет теплый октябрь, как сентябрь, то нам останется перезимовать 3-4 месяца. Это очень радует.
1: И это самое главное, что будет замечательная зима. И, надеюсь, она будет теплая и приятная. И самое главное, я очень надеюсь, что будет очень много снега.
0: Смотрите, кто у нас появился.
1: Всем привет, и снова я в эфире.
0: Здравствуйте, Артем Александрович.
1: Сегодня в эфире Сергей Белов и Артем Патрин.
0: И Патрин, да. Вечернее мужское шоу здесь начинает быть. Мы всех рады приветствовать на волне Бим-радио. Друзья, сегодня у нас во втором части программы «Легенды и бенды». Сегодня у нас зажигательный латиноамериканский танцы. Ну, вот что-то вроде этого такого. Но лучшее будет, лучшее. Самые известные хиты мировые, латиноамериканские. Для тех, кто по-прежнему без тепла.
2: Музыка на
0: вере. Есть такие у нас, а?
1: Да.
0: У кого еще не потекло, не затекло в батарее.
1: Да. У кого уже есть тепло, приходим домой и танцуем, и зажигаем.
0: На Бим-радио. Ну, а в первом части разгоним с новостями. В общем, всех рады приветствовать.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Парк Хаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
2: ИП Храмова Елена Владимировна, Казань. УГРН П 325-169-00-21-657. 0+.
3: Скальпель. Нож.
4: Мы его теряем.
3: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
4: Что? Он жив?
3: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
5: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
2: Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: А вы продаете рекламу?
7: Нет, просто даем послушать.
6: Красивая. 2-930-800.
8: Бим-радио. Первое в Казани.
9: Осенние дни становятся ярче с Бим-радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Привезли мужика со множеством ожогов. Врач посмотрел рентгеновские снимки и говорит:
2: Слушайте, да у вас переломов больше, чем даже ожогов.
3: Меня лопатой тушили, доктор.
0: Лопата!
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Амед Групп».
5: Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в Амед Групп. Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.
6: Здравствуйте, всем добрый вечер. Белов, Патрин. Сегодня стало известно, что Саша Овечкин завершающий сезон будет катать.
7: Ты вот зачем так сразу резко?
6: А что нет-то?
7: Я подготовить хотел сказать. Тут, ты понимаешь, прошло...
6: Да тут все люди шарены.
7: 21 год назад Александр Овечкин дебютировал в НХЛ. 21 год назад. И буквально несколько часов назад в раздевалке он сообщил всем своим коллегам о том, что этот сезон для него заключительный. Как бы тебе было приятнее услышать? Овечкин заявил о прекращении игр в НХЛ и возвращении в Россию.
6: Хотелось бы. Да, но я думаю, что все к этому и придет, потому что Саша сейчас красиво уйдет из НХЛ, да? И красиво зайдет в НХЛ и будет отыгрывать, ну, например, в Акбарсе. А чего нет-то? Вот сейчас точно знаю, что нас слушают многие, кто болеет за Акбар, за нашу команду. Ребят, как вы отнесетесь к тому, что у нас будет доигрывать Саша Овечкин? Да вот, все слушай. С радостью к этому отнесутся.
7: Слушай, а, да, давайте, кстати, напишем по этому поводу, да? Вы за то, чтобы он играл в Акбарсе? Или вы все-таки считаете, что...
6: А прикинь, уже переговоры ведутся.
7: А уже договорились, наверняка уже. Я тебе даже больше скажу, контракт в прошлом году был подписан на один год всего.
6: Да.
7: То есть он уже знал.
6: А сумма контракта разглашается?
7: Тебе сказать, мне по секрету тут сказали.
6: Серьезно?
7: 4,25 миллиона долларов.
6: Это за игру?
7: За год.
6: А, за год?
7: Да.
6: Как будто всего? Маловато для
7: вообще,
6: Саши.
7: Вообще, ну да, 4 миллиона долларов.
6: Все, всего ничего. Да. А почему так?
7: Кстати, а ты знаешь, что он вообще является лучшим снайпером в истории НХЛ?
6: Да, он мы знаем. Мы же болели за него. Мы же болели за эти его поставленные рекорды.
7: Он грецкий обошел.
6: Самого.
7: Самого грецкий обошел.
6: Какой грецкий? Сейчас Саша Овечкин в топе. Попробуй обойди Сашу Овечкина.
7: Это все. Это нашего я русского считаю, что это уже все это. Через тысячи лет никто не сможет его победить.
6: Вот с такой новостью мы зашли. Вечер в хату, нам пишет Бабай. Отличного настроения. И вам здравствуйте. Надеюсь, мы правильно зашли в хату. Здесь на Бимрадио. Так, ну, с новостью мы первый разобрались. Теперь давайте с музыкой, да? А что на меня? Смотри, что происходит. О, все нормально. У меня подвис компьютер. Не-не-не-не, это просто музыка такая сейчас.
7: Это музыка такая.
6: Потом компьютер.
7: Мужской вечер.
6: Подвис, подумал наш бортовой. Да. Точно, ты уверен, что это ты хочешь подставить? Уверен, многим нравится. Просили, давненько я не ставил этот трек.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: пой, люби, таксуй. Юпостров у нас здесь на волне Бим-радио. Но спросили, что за песня, я отписался. Всем, кому интересно, вы всегда можете спросить. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Саша Овечкин, вот Димка, высказался по этому поводу. Но это не ваша общая, конечно же, гражданская позиция. Нет, но вот что говорит, против, говорит. Утили уже, Сашка-то Овечкин. Типа, несмотря на то, что легенда, не нужен он нам здесь вообще в Казани.
1: У нас молодые звезды?
0: Ну, видимо, да. Я вам так скажу, старый конь борозды не портит,
1: да,
0: он
1: да.
0: только ляжет в нее и немного поспит.
1: Продолжай,
0: друзья мои, еще какая-нибудь приятная новость.
1: Следующая, накидывай. Следующую новость, не будем далеко уходить от спорта. Сборная России завоевала 19 медалей на первом этапе Кубка мира по плаванию.
0: 19?
1: Ага.
0: На этапе?
1: На первом этапе только 19.
0: Слушай, что-то прям очень круто. Я, помнится, восхищался Майклом Фелпсом. Это был пловец США. У него 19, если не ошибаюсь. Хотя можете меня поправить, кто следит за плаванием. 19 олимпийских наград у пацана.
1: Ну, красавчик, молодец.
0: Это какой-то просто вундеркинд плавающий. 19. У него специальная дома комната, где вот эти награды хранятся. Комната, ну это там примерно 165 квадратов, как я понял.
1: Маленькая комната.
0: Да, и там такая, кстати, продавалась с видом на Казань, на Казанку, если быть точнее. Кто чекает эту информацию? В Авито выставляли студию 165 квадратов в одном из ЖК премиум-класса, рядом с дворцом землевладельцев. Так вот, продавали за 230 миллионов. Ну, недолго висело, видимо, договорились.
1: Да, что, небольшая цена для такой
0: студии. Поправь микрофон, ближе к микрофону.
1: Так я и так уже практически в микрофоне.
0: Фонишь ты.
1: Фарид? Фарид тут? Ну, Фаридов тут нет, тут только Артем. И Сергей Белов. Кстати, главным героем этапа стал Корнев. На дистанции 100 метров вольным стилем он показал 44,84 секунды и повторил мировой рекорд австралийца Кайла Чалмерса.
0: Ну вот смотрите, как бы стоит гордиться. Очень даже
1: наши
0: стоит гордиться.
1: Молодцы.
0: 19 побед у сборной России на этапе. Да. Но почему-то, когда доходит дело до чемпионата...
1: Мы просто золотые забираем и уходим.
0: Мы как-то на этапе как будто растеряли все свои силы, да? А молочкой забились к чемпионату, либо к Олимпийским играм. И очень хотелось бы, конечно, чтобы это все, вот это все, оно сохранилось и пришло к нам вот с этой невероятной отдачей, с победой. Потому что сколько мы претерпели уже с этими отказами, выводами, да, недопущениями. Хочется доказать, что
1: как
0: наш...
1: Как говорится, русский человек долго запрягает, потом не остановишь.
0: И чтобы российский спорт наш сверкал, и чтобы все гордились. А?
1: Да.
0: Нормально я сказал, да? Отлично.
1: Красиво сказал прям,
0: вот
1: как следующий трек.
0: За это сейчас и выпьем. Поднимем бокальчик.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
2: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
1: Подробности на maximilians.ru.
3: 18+.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 октября. «Линда». Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено для детей.
0: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2 930 800.

0: Честно говоря, давно я не слышал что-то о диджее Smash. Вот такое, что было в десяточку.
1: Он и раньше немногословно
0: был.
1: Да
0: ты что?
1: Обычно музыку только предлагал людям.
0: Вот же, вот смотри, одно из лучших. Да. Лучшая песня так и называется.
2: Вот-вот.
0: Как ставится лучшая песня? Назвать вот песню лучшей песней, абсолютно верно. Здесь на Димразе. Всем здравствуйте. Вон вброс Димка сделал. На матч Месси, надо еще проверить информацию, но тем не менее, со слов наших народных корреспондентов, на матч Месси, на прощальный матч продали 85 тысяч билетов. Вот тут вопрос, если уж Димка знает до конца эту новость, а почем? How much вообще? От скольки до скольки? Там же наверняка есть танцпол,
1: да?
0: Самый дешевый обычно. Потом есть партер, есть
1: балкончики,
0: императорские ложи.
1: Ага.
0: И уже VIP там, где вот на Канье Уэста по 160 тысяч с человека просили, кстати. Угу. Я так и не понял, Канье Уэст приедет у нас или не
1: зачем?
0: Приедет?
1: Он просто не в курсе был. Я не в курсе был вот этот.
0: Попахивает разводником 2026 года. Да, я будем проводить новогодний банкет. Это как раз будет таким очень важным итогом уходящего 2026 года. Всех рады приветствовать. Продолжаем. Еще один новостной момент.
1: Моментик, да. Ты, кстати, чувствуешь, как теплее стало и от музыки, и от настроения? И это на самом деле не только зажигательная музыка на волнах БМ-радио. Это еще и отопление, которое наконец-то сегодня дали. Поступает
0: сидели
1: в дома.
0: Сидели тут в пуховиках, тут, в студии. Воскресенье было.
1: А я тебе говорил, выключай кондиционер.
0: Да нет, вообще, я даже не знаю. У вас-то управляющая компания есть, куда идти? А у нас куда идти?
1: У меня уже инженер позвонил. Все, отчитался. Так, ну что ж, в свете того, что отопительный сезон начался, россиян начали массово обманывать мошенники. Даже тут. Ты можешь себе представить? То есть они теперь звонят и говорят, знаете, мы вам отопление дадим, но надо только вот приложение
0: пин-код от
1: поставить.
0: Карты?
1: И обязательно, да, чтобы подтвердить, что это вы. Или смс-очки код назвать. Или, пожалуйста, приложение установите, которое позволит нам, вам там подтвердить еще что-то. То есть всячески выманивают персональные данные и возможность...
0: За тепло.
1: Да.
0: То есть выманивать будут на протяжении всего сезона. С нас причем немало денег за теплую водичку.
1: Нет, это другие
0: люди. На 18% подняли.
1: Это другие люди, нет. Здесь именно мошенники.
0: Ты не про них? Нет?
1: Нет.
0: Установить специальное приложение?
1: Да, от управляющей компании.
0: Зарегистрируйтесь в нашем чате домовом. Не про них?
1: Нет, на самом деле, вот даже депутаты говорят, они просят граждан никакие коды сотрудникам управляющей компании, теплоснабжающих организаций, мастерам и тому подобное не нужны.
0: Я всегда вспоминаю легендарного Жиглова из фильма «Место встречи изменить нельзя», который Шарапов говорил, переворачивая документ формата А4 на столе имел. Ни одного документа врагу, ни одного пин-кода, ни одной циферки этим мошенникам. Если вас что-то начинают спрашивать, всегда говорить, это не я.
1: Почему?
0: Ну, это не я вообще. Я нашел вот еду, нашел сотовый телефон.
1: Не, я всегда говорю, допустим.
0: Но вот это еще...
1: Ты понимаешь, как это прикольно, когда ты с человеком разговариваешь, говоришь, допустим, он говорит, ой, а вы вот этот человек? Я говорю, допустим.
0: Ну, это еще тот, работающий с возражениями человек. Берите пример, да. Если нужно хорошее возражение построить, да?
1: Допустим.
0: Да, то вот начинайте со слова «допустим». А дальше же, как правило, ступор у человека. Он начинает думать, а что дальше-то?
1: А что дальше, да?
0: Допустим.
1: И там начинают спрашивать там, а вы можете вот это сказать? Можно, а зачем?
0: А во второй раз, если он предлагает вам, то уже это настойчивость.
1: Да, это невежливо, рассказать, это невежливо. Вешайте трубки.
0: Девчата сразу напрягаются. Ой, какой настойчивый мужик мне звонит. Нет, не буду я с ним разговаривать дальше. Уж больно навязчивый какой-то.
1: Да.
0: И включает вот это вот сейчас модный у психологов. Как он называется сейчас? Секунду, все хочу его обсудить. Этот.
1: У психиатров.
0: И у психиатров тоже. Избегающий тип.
1: Избегающий тип – это, дорогая, я за хлебом.
0: Поведение, вот это избегающий тип поведения. Это люди, которые от одного к другому бегают. Не слышал? Сейчас новомодная тема.
1: Девушки, которые от одного к другому
0: бегают? Раньше там называли там, мужчин абьюзерами, нарциссами, да? А сейчас избегающий тип.
1: А.
0: Тип, который избегает меня. А почему тебя избегают, ты не

0: Так, всем девочкам желаем вот того самого мужика, о котором только что спела Люся Чебутина и команда «Ленинград». Ну что, друзья мои, новости продолжаются у нас в вечернем эфире. Ты что там такой счастливый сидишь? Скажи мне, пожалуйста, хочется тоже, как ты, лыба, растянуться на все лицо. Патрин Белов здесь у микрофона. Исиамес из Дуслара.
1: Исиамес, да.
0: Какой день сегодня прекрасный?
1: Ониго, во-первых,
0: тяжелый,
1: сегодня,
0: но прекрасный.
1: Во-первых, сегодня хотелось бы поздравить всех педагогов. Сегодня день учителя.
0: Да,
1: всех педагогов наших дорогих и любимых.
0: Я вот
1: с этим праздником.
0: С большим удовольствием присоединяюсь. Хочу поздравить классного руководителя школы номер 55. 7-й класс. Юлия Юрьевна. А что, я вот могу пользоваться служебным положением?
1: Ну, потом? Тогда уж давай.
0: Вот
1: тогда
0: наш тоже. Родительский чат не имеет такой возможности. А я имею. У меня микрофон сейчас, да. Юлия Юрьевна, дорогая наша, любимая классная руководитель. Обожаю вас за ваше рвение, за, между прочим, подход к нашим детям. Это главное, да? И за то, что вы верно ведете их уже не первый год, справляетесь с нашими детьми, и мы этому несказанно рады. Вот так вот, Артем, надо учителя поздравлять. Ну и всех ваших учителей тоже.
1: Тогда я дополню.
0: Ты сегодня скидывался на подарок?
1: В обязательном порядке. Тогда я дополню.
0: Сколько? How much?
1: Хотелось бы поздравить также Веру Александровну. Это классный руководитель 8 класса 34-й так. школы.
0: Так.
1: Вот. За ее индивидуальный подход к каждому ребенку. Вот большое вам спасибо.
0: Мы сегодня не скидываемся, потому что мы уже свои финансовые затраты только что...
1: Да-да, вложили.
0: Новость.
1: Ну что ж, новость, давай. Немножко озадачимся и удивимся.
0: Депешу вскрывайте, коллега.
1: Так, вскрываем, да-да-да. Так, по оценке одного из банков, объем выдачи кредитов наличными в России достиг 4 триллионов рублей.
0: Это много? Мало? Это рекорд?
1: Средний выдачи объем это 500 миллиардов в месяц.
0: Опять-таки, это мы рекорд какой-то побили или что это? Или
1: нет, это нормальная такая рабочая цифра, когда
0: берем,
1: постепенно растет. Ну, активно берем. Мне это даже напомнило эту замечательную ситуацию, которая была в одной стране в 2007 году, когда не обеспеченные ничем бумаги ипотечные, банки выдавали ипотечные кредиты.
0: Как он?
1: Замечательный
0: Golden
1: фильм.
0: Golden Sachs.
1: Молодец. Замечательный фильм.
0: Игра
1: даже
0: на понижение.
1: Поэтому снят. Да, да, да, да, да. Вот один в один.
0: 18+.
1: Да, выдают.
0: Классный
1: выдают.
0: Фильм, кстати.
1: Кстати, бьем очень
0: на реальных событиях, да, посмотреть бы еще разочек его, да.
1: Время главное, это вживую не увидеть.
0: Да, кстати, о чем речь-то? О том, что новость недавно, вот выходные новость вышла о том, что у нас в Татарстане самая большая задолженность по ипотечным кредитам. Вот я тоже хотел сказать, потому что ты сейчас вот я слетел с языка. Вот я тоже, вот я первый, когда, первая мысль, что сказать, я когда прочитал эту новость, вот это пример, вот это я хотел. Набрали мы ипотечных кредитов, отдавать не можем, потому что молодежь хочет жить в своей квартире, а отдавать не может.
1: А это все к чему ведет?
0: Нет финансовой грамотности.
1: Как ты ранее говорил, это избегающее поведение.
0: Вот, видите? И здесь она тоже применима. Опять мы в психологию ставим.
1: Да, это страх и тревога, боязнь осуждения и неудача. То есть, когда люди не хотят погружаться в эту среду, берут кредиты, но отдавать их не хотят.
0: Отдавать надо, друзья мои. Но прежде чем брать, все-таки вам должны обязательно мы напомнить, что есть риски определенные, да, и вы их несете. Поэтому, когда вы берете, думайте, пожалуйста, своей головой. Не надо вот в этот момент поддаваться эмоциям. Не надо. А рассчитайте все, аккуратненько сядьте, и пусть у вас все сложится. Всем хороших заработков. Мы продолжим совсем скоро. Здесь Белов, Патрик. Здравствуйте.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Мы двигаемся в ритме города и делаем город ярче. Вывески любой сложности, световые короба, объемные буквы, реклама на экранах. 3Art. Мечтай и действуй. Телефон 258-30-58.
4: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на «Максимилианс.ру».
5: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800. Осень на любимой волне.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, вы, возможно, сделаете нужные выводы, если просто согласитесь с умными людьми. Посоветуйтесь. Тельцы, повышенная нагрузка пойдет вам только на пользу. Близнецы, вы будете полны радостных предчувствий. Это пойдет на пользу нервной системе. Раки, возьмите отгул, сейчас важно быть дома с семьей. Львы, вы с легкостью заработаете денег, если проявите свободу в мыслях и мечтах. Девы, удача будет на стороне пунктуальных и дисциплинированных. Придумайте план действий, а лучше сразу два. Весы. В ваших силах организовать себе желанную поездку. Именно этим и следует заняться. Скорпионы. Отправляясь на важное мероприятие, возьмите с собой лишние деньги. Стрельцы. Любимый человек будет доставлять вам сплошные проблемы. Козероги. На первый план выходит настоящее. То, что действительно ценно и дорого в данный момент. Водолеи. Проявите покладистость. Помните, чтобы быть белым и пушистым часто выгодно. Рыбы, чтобы убедиться в своей привлекательности, вам следует запретить себе хотя бы на время привычку никому не верить. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удивительных моментов жизни.
4: Бим-радио – это только начало. Сегодня BIM-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с BIM-медиа. 2-930-800.
5: Рок из 90-х на БИМ-радио.
6: А вот сейчас разыграем пригласительные билеты на вечеринку, которая у нас на этой неделе уже состоится, между прочим, в субботу. Что вы делаете в субботу? Вы идете на вечеринку «Рок из 90-х». Информация на правах рекламы. БИМ-радио зовет вас на вечеринку «Рок из 90-х». 10 октября в ресторане «Максимилианс» мы будем подпевать культовым песням, которые и создать не способен. Вместе вернем ту самую атмосферу и драйв. Вас ждет живое исполнение главных хитов 90-х, конкурсы на знания рок-легенды, подарки для самых активных. Готовьте свой лучший рок-образ. Там косуха, стильные аксессуары. Покажите, кто здесь крутой рокер. За самый выразительный стайл вас ждет подарок. За атмосферу главный рокер БИМ-радио отвечает Петр Нежинский и ваш любимый диджей Айон. Встречаемся 10 октября в «Максимилианс» в 20.00. Петь, танцевать и зажигать будем вместе с БИМ-радио. Подробности на сайте maximilians.ru для лиц старше 18 лет. Да. Сейчас я прикину, какие сообщения у нас станут победами. 2, пусть будет 4-6. Долго не будем тут.
7: 2 только?
6: На картошку копать.
7: Хорошо.
6: 2. Почему 4? Не, 2, 4, 6.
7: 2, 4, 6.
6: 2, 4, 6 сообщения станут победными, а их авторы получат от нас по пригласительному билету. Важное условие, с которым мы сталкиваемся в последнее время, о котором не так часто говорим, но вот все же обозначу, потому что многие из вас не могут выигрывать у нас в течение месяца. Если вы в течение месяца что-то выиграли, то, к сожалению, будьте, пожалуйста, добры, дайте дорогу тем, кто не принимал еще участие, и те, кто хотят попасть действительно на эту нашу крутейшую рок-вечеринку «Рок из 90-х» 10 октября. Вопрос сегодня классный. И моя любимая песня.
7: Да.
6: Я прям в предвкушении.
7: Кто исполняет песню?
6: Угу. Песня?
7: В которой содержатся слова.
6: Ох ты.
7: «Ледяной водой разбуди меня».
6: Креативно.
7: «Время уходить, зареет урожай».
6: Mm.
7: На самом деле это песня «Родная».
6: «Родная» называется.
7: Да, исполняет ее один из трех коллективов. И мы бы хотели услышать от вас, кто это. Ответ первый – «Калинов мост». Ответ второй – «Чиж и Ко». И ответ третий – «Моральный кодекс».
6: Mm.
7: Ну что ж, давайте, кто будет вторым, четвертым и шестым?
6: Подложечка
7: аж
6: засосал под ложечкой от удовольствия. Знаете почему? А, потому что вот в начале июля был на рок-фестивале «Улетай». Вот как раз первым днем мы приехали вечером, а на второй следующий день нашу

0: пребывания выступал Калина Мост. Живой.
1: Уже есть правильный ответ, что ты меня смотришь. Уходи. Второй, четвертый, шестой мы получили. Сейчас будем смотреть.
2: Тревит урожай. Батя, дай совет, да поясай в путь.

красит казанские крыши в рассвет. Включаю приемник, и грусти у нас нет.

102 и 8, цифры тепла, с ними дружба крепчала, любовь расцвела. Обнимем весь город в сиянии дня, ведь Бим — это ты.

0: Тренды на БИМ-радио.
1: Услышимся в эфире прямо сейчас, друзья мои, на БИМ-радио начинается программа «Легенды Бенды». Всем здравствуйте, добрый вечер, господа хорошие. Белов и Патрин здесь этим вечером. Традиционно вечер в понедельник у нас полнится хорошей музыкой. В общем-то, как всегда, сегодня тема...
2: Это стабильность.
1: Стабильно, да. А красная линия у нас сегодня как раз горячая латиноамериканская музыка. Как раз вот к тем вашим горячим батареям решили добавить бачат, сальсу, вот, чтобы мы от этих холодов первых, между прочим, которые воспринимаются реально холодами, это потом уже организм привыкает, и вот эти минус 30 морозы воспринимаются куда легче, чем вот сейчас эти плюс 2, минус 2 ночью. В общем, латинская музыка сегодня у нас.
2: Слушай, я с тобой даже не просто соглашусь, я дополню. Если ты вспомнишь, вот даже сейчас, да, в плюс 3, например, да, ты на улицу в чем выйдешь? В куртке в зимней, в штанах зимних. А если дело было бы весной, то ты бы вышел в шортиках, кроссовочках.
1: Да, я уже на весне.
2: Да.
1: И без шапки.
2: А тут шапку. Шапку одевать надо, мама так сказала.
1: Латинская музыка сегодня, в общем. Самая заводная. И все эти солнечные мотивы, бодрящие ритмы, жгучие тексты так и вынуждают как минимум притоптать ногой и как максимум пуститься в пляс. Если силы после вашего понедельника, то почему бы нет. Сегодня лучшие хиты, самые известные мировые, будут и российские исполнители, которые в латине исполнили свои хиты. Ну а начнем мы с песни, которая несколько лет назад играла буквально на каждом углу.
2: Я даже больше скажу, в каждом практически телефоне это было. Да. На гудках, на звонках, везде.
1: Услышав этот трек... Автор какой?
2: Автор текста, кстати. Луис. Эрика Эндер. Да. Она из Панамы, если что. Ну, давай, продолжай.
1: Ну, в общем, исполнили этот трек у нас Луис Фонси вместе с Дэдди Янки, да?
2: Угу.
1: В клипе на фоне певца пара исполняет притягательную бачату. На... Как вы относитесь, как вы относитесь к этому, да? Если вдруг собирались закатить вечеринку в испанском стиле, не забудьте про Диспозито, конечно же. Диспозито, она и современная, и передает колорит. Кстати, с этой песней, с такой песней, даже утомительная уборка может превратиться в настоящий перформанс с танцами и подпеванием Луису Фонси.
2: Кстати, изначально трек задумывался как баллада, близкая к кумби и поп-музыке. Но Фонси решил добавить урбан-звучание,
1: которое мы совсем скоро здесь услышим. Диспозито на БИМ-радио. Начнем с нее.
0: На БИМ-радио. Скальпель. Нож.
3: Мы его теряем.
0: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
3: Что? Он жив?
0: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нежинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2-930-800. Легенды и бенды.

0: на Бим-радио.
1: Ну и вообще, хороший вопрос назрел у нас. Два вопроса. Да. Первый вопрос – это ваша любимая латиноамериканская песня, под которую, ну, вам нравится жить. Пишите плюс 792-72-42-8. Вот «Desperado» вроде называется, написал Артамонстр. А второй вопрос – мы как раз ищем пару Артема Патрину.
2: Для того, чтобы зачем?
1: Он, ну, есть желание у человека танцевать бачату. Вот.
2: Кто тебе сказал?
1: Кризис среднего возраста приводит вот к таким желаниям.
2: Нет, ничего подобного не делал.
1: Да, что, я знаю.
2: Даже я-то танцую, а вот ты отказываешься.
1: Есть мужчины, которые ходят на бачату, да.
2: А ты откуда знаешь?
1: Ну, я знаю.
2: А, так вот, где тебя
1: я видел.
2: Я знаю
1: таких мужчин. Вот, возможно, в моем ближайшем окружении такой скоро появится. Да, вернемся к нашей теме. Сегодня самые жгучие латиноамериканские хиты у нас известные. Треки в стиле латино. И вот только что Луис Фонси, Дэдди Янки, Деспозито, а дальше следующей песне можно смело дать 10 из 10 уже только за одни гитары. Как же круто! Эмоционально они звучат в этом треке. Это очаровывает. И не дослушать «Ойе комова» до конца уже невозможно. Стоит отметить, что первоначально эта песня представляла собой свежий латиноамериканский джаз, записанный легендой «Мамбо» Тито Пуэнте аж в 62-м году. Но Карлос Сантана решил наделить это произведение воистину электрическим зарядом. В результате кавер стал излюбленным хитом поклонников, а также достойно украсил «Абрахас», один из величайших латиноамериканских рок-альбомов всех времен. Нет вообще никакого смысла спорить. Карлос Сантана распространил латиноамериканский рок по всему миру и заставил миллионы людей влюбиться в это невероятное звучание.
2: Кстати, аранжировка Сантаны, она кардинально отличалась от оригинала. Вместо духовой секции пуэнты группа добавила электрогитару, орган Хаммонд Б3 и рок-барабанную установку. Вот она. И звучит в наших приемниках.
1: Что-то нет желающих с тобой бачат танцевать. Ча-ча-ча.
2: Может быть, все-таки к тебе?
1: Почему, Гарри? Я не хочу танцевать бачат.
2: А придется, Сергей.
1: Просто
2: придется.
1: Ты здесь кружочек записывал такой весь.
2: Сергей, кстати.
1: Бедрами.
2: В бим-болталке девочки должны танец разучить.
1: Ага.
2: Вот. И я так предлагаю от мальчиков тебя делегировать, будешь танцевать бачату.
1: Да.
2: Давай.
1: Все, давай.
2: Зажигай.
1: Девочки из бим-болталки, готовьтесь, я иду к вам. Карлос Сантана. Эй!

0: Радио. Первое в Казани.
1: Я по всему поводу в сегодняшней программе подложечку скачал. Там люди еще за Акбарс, он болеет. Считайте, что в игровых паузах.
2: Да-да-да.
1: Помните такую песенку? Акукарача, акукарача, мой любимый таракан. Так, продолжаем, друзья мои. Сегодня жгучие латиноамериканские танцы у нас. И треки самые известные, хитовые, мировые, известные, которые сегодня в программе «Легенды Бенды», как «Красная линия», да. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. А? На клаксончик, правильно, да?
2: Да-да-да-да-да.
1: А дальше у нас будет песня, называется «Конго». Это визитная карточка группы «Miami Sound Machine» и солистки Глории Стефан. Глория Стефан, обожаю ее, в частности. Песня стала большим хитом сразу после выпуска. Заразительная мелодия, обработанная тяжелыми синтезаторами и драм-машинами, а также приветственное обращение к международному танцполу. Тут сыграли вообще на... сразу на опережение. Фраза в начале звучит: «Не волнуйтесь, если вы не умеете танцевать. Пусть музыка управляет вашими ногами». Это была победная формула. И у публики вообще не было шанса противостоять. Даже если ты не умеешь танцевать, танцуй вместе с Глорией Стефан и с песней «Конго», которая прямо здесь. Да. Кстати, по сей день многие меломаны помнят о Глории Стефан прежде всего по этому треку. Есть еще много ее.
2: Кстати, песня какого года?
1: Слушай, я не посмотрел.
2: Год рождения...
1: Кого?
2: Мы сегодня о ком говорили? О человеке, который уходит из НХЛ?
1: В 1985 года, серьезно?
2: Абсолютно верно. 85 года. В США трек занял 10 место в Billboard Hot 100.
1: Вот это да.
2: При этом возглавил латиноамериканские чаты, хорошо показался в танцевальном R&B чатах. Зажигаем!
1: А еще я вспомнил 1985 год, группа...

0: Компания «Триарт» нам доверяют. 258-30-58.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
2: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
1: Подробности на «Максимилианс.ру».
3: 18+.
4: Реклама на радио хорошо. Реклама на «Бим-радио» еще лучше. 2-930-800. Авторское музыкальное шоу «Легенды и бенды».

0: Причем мы, диджей, ведущий Бим-радио, летом вот это не ставим. Почему-то, когда начинаются холода, все вспоминают про горячую латиноамериканскую музыку. Потому что летом и без этого жарко.
1: Жарко, да.
0: А тут в плейлисте хочется добавить теплоты, белого песочка, больших бананов. Самый большой банан в курсе? Какой? Недавно мы тут изучали эту тему.
1: Ну, кто? Кто главный специалист?
0: Кто изучал?
1: Да.
0: Со мной? Историю умалчивает об этом. 30 сантиметров.
1: Ничего себе.
0: 30 сантиметров. Это вот вообще считается
1: а
0: сам...
1: А ты помнишь, где-то полгода назад мы обсуждали ГОСТ на банан?
0: ГОСТ был меньше 14.
1: Да. Вот так вот.
0: Хочется дальше прокомментировать, но не будем. Так, только что у нас был мощный трек в духе фанкового такого альтернативного рока. Он заложил вообще основу фирменного звучания Хуанеса, который вот Хуанес. Мальчику долго объяснял на пальцах, что его зовут Хуан. Это не моя шутка, это шоу Шпилев. Идем дальше. Трек, который вы знаете все, прозвучит... Более того, скажи, трек вообще, если мы вспоминаем сейчас шутки, юмор и КВН, продолжать тему, в КВН его очень часто использовали. Когда латиноамериканская музыка сделала передышку на долгие 10 лет, вот так вот, ну, не была она в фаворе. Тут я помню, уничтожая все на своем пути, появилась I Saw It Pego, помните? Нофа. Песенка про то, как парню на вечеринке понравилась девушка, и он к ней оригинально таки подкатил. К сожалению, русский перевод гениальнейшего пикапа звучит настолько глупо, что даже стыдно вслух произносить. Но я произнесу. Если бы я поймал тебя, ах, если бы поймал. Ну вот и все.
1: Весь латиноамериканский звучит. А самое главное, как зовут исполнителя?
0: Мишель.
1: А фамилия?
0: Михаил. Тело.
1: Миша.
0: Миша, тело.
1: Мишка.
0: Ну, тело.
1: Миша, тело.
0: Тело. Миша,
1: вот, это лучше
0: Миша,
1: звучит.
0: Миша, тело. Ну-ка, тут он не один, кстати, с питбулем появится. I Saw It Pego. В эфире Бим-радио очередной зажигательный. Оп-оп-оп-оп. Гаес нам пишет. Как раз Игорь перестал смотреть и вышел на прогулку. Вас послушать. Это Фраг Барсом. Да, Артамонстр пишет. Макарена, кстати, тоже непонятно. Латинская или нет? Макарена — это латинская. Все, что с испаноговорящими, это латинское. Вот как раз я только что объяснил. Пишите, какой у вас самый любимый горячий латиноамериканский трек. +7 9 2 7 2 42 102 8. Это Бим-радио.

0: команды на БИМ-радио.
1: Продолжаем разговор.
2: О, замечательно. Как раз переходим к следующему треку. Сейчас, секундочку, вот так вот беру.
1: Следующий трек.
2: Оп, конвертик открываем.
1: Не менее шикарный треком. Исполнитель всеми любимый. В конце 90-х все девочки по нему сходили с ума.
2: Почему поэтому... в конце 90-х?
1: Ну, потому что вначале узнали, что он из этих, как его.
2: А, ну, из иностранцев?
1: Да, да, да. Жгучих латиноамериканцев.
2: Жгучих, да.
1: Грязных, очень жгучих. Потных мексиканцев.
2: Да. Кстати, этот трек изначально написал Дэймон Чайлд. Знаешь, что это такое? Дезмонд Чайлд.
1: Ну, фамилия ребенок переводится.
2: Ну, известно по работе с Бон Джови, он и Аэросмит работал.
1: А, ребята, это очень крутой чувак.
2: Да. И Драко Роза. Это пуэрториканская музыкант и соратник Мартина.
1: Поговаривали, что этот парень встречался с Мадонной. А у Мадонны есть правило. До 25 лет дальше уже в утиль. Не только все молодежь, молодая. Молодая у нас Мадонна только встречается до 25 лет.
2: Слушай, а Прохору Шаляпину сколько?
1: 25.
2: А, ну все,
1: все успевает. Поздно. А Мадонне 68.
2: Да я вот на днях проснулся. Ты ее видел вообще?
1: Видел.
2: Я тут недавно
1: вот
2: увидел свежие фотографии Джей Ло.
1: Джей Ло. И что? А с какой части?
2: Всей. Всей. Я как бы всю смотрю. Я на людей смотрю целиком.
1: Да, да, да. Ну, у нее очень приятная есть одна часть.
2: Застрахованная.
1: Нет, это миф. Ну, я его уже разбирал в эфире.
2: Это
1: ничего
2: понятно,
1: подобного.
2: Да,
1: там никаких миллионов
2: понимаю.
1: Долларов там не страховали.
2: Но зато красиво звучит, да, застрахованная часть.
1: Красиво. Да. Был красивый вид у Бена Аффлека, когда он был ее мужем два раза, кстати. Вот у него был точно красивый вид.
2: Да, наверное.
1: Ну, кому-то посчастливилось. Такому же дураку, как тебе, сказала бы моя бабушка. Так, Гаяс, он просит поставить самбо де Жанейро. Давай, как-то мы сегодня с самбо де Жанейро упустили этот момент. Да, ну, попробуем. Если у нас будет какое-то окошечко, то непременно поставим. А дальше у нас Рики Мартин. Рики Мартин.
2: Ух,
1: песня о роковой красотке, превращающая жизнь лирического героя в настоящее безумие. «Ливин ляви далёко» песня называется.
2: Очень далёко.
1: Очень далёко.
2: Ой, сразу Шрека вспоминаю.
1: Да, точно. Да. Саундтрек Шреку, танцуем.
2: Да.

0: нас там минус 2 градуса уже.
1: У кого-то там показывают. Не, минус. ГАЭС показывает минус 2 градуса.
0: А у нас тут жара.
2: У нас тут плюс 40, плюс 45, плюс 50.
3: Бим Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим Медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800. Легенды и бенды на Бим-радио.
1: А сейчас мы будем Артема Патрина учить танцевать.
2: Опять?
1: Да, только не бачат. Готов?
2: Ну, давай.
1: Могу я тебя попросить встать?
2: Давай, таинственный танец какой-нибудь?
1: Да, обычно тебя это суд просит встать. Ты же юрист, тебе дело привычно вставать в течение дня. Встаешь, садишься, за это еще деньги хорошие получаешь. Да, ну давайте тогда вместе с Патриным и вас приподнимем. Сейчас будем кудуро делать. Кудуро — это афрохаус. Стиль, покоривший Анголу, Бразилию и Португалию. Ничего сложного нет. Да, смотрите, надо встать, присогнуть колени. И начинаете перебирать ногами так быстро, как только можете. При этом не забывайте включать бедра. У тебя очень хорошо получалось, кстати, в этом, в кружочке, который ты отправлял, бедрами перебирать. При этом надо помогать руками себя вот так, волнообразными
2: вот
1: движениями.
2: Так прям, вот,
1: прям вот так вот, да.
2: Слушай, Серег, у тебя так классно
1: и
2: получается.
1: И ногами так, как будто вот прям очень хочется в туалет. Да. И со всем этим делом вы, как довольный турист, где-нибудь в Испании отлично проводите вечер вместе с Данзе Гудуро в исполнении Дона Мара Луцензо. Это сейчас у нас будет саундтрек кинофильму «Форсаж».
2: Маленькая минутка просвещения.
1: 18+.
2: Кудуро — это танцевальный стиль, зародившийся в Анголе. Изначально он был создан как дань уважения людям, получившим увечья в ходе гражданской войны.
1: Вот это да. Вот это вот подробности.
2: Вот так.
1: Ставим этот трек 10 танцующих пуэрториканцев из 10.
2: Кстати, в Италии песня продержалась на первой строчке 10 недель подряд.
1: Много. Для Италии. Да. Но это прям для.

0: Информация на правах рекламы. Бим-радио зовет вас на вечеринку рок из 90-х. Я только что придумал название новой вечеринки. Она прям напрашивается темой сегодняшнего эфира.
1: Ну, давай.
0: Латина из 90-х, а? Нормально, отлично, да. Я думаю, что мы пойдем.
1: Вечер латины просто устроим. Давай вот так вечер латины сделаем.
0: Слушай, из этого вообще можно бомбяу.
1: Слушай.
0: Я в среду приду, я пойду туда, где рождаются вечеринки.
1: Давай, обязательно вечер латины, прикинь.
0: Да.
1: Ты танцующий.
0: Не-не-не, давай менять тут не будем.
1: Давай, не, зачем? Ты как ведущий, танцующий еще, понимаешь, латинский танец. Вот этой цветной рубашки с расстегнутой, значит, пуговичками
0: просто
1: всеми.
0: Просто с расстегнутой.
1: Да, да-да-да. Это же будет шедеврально.
0: Ты меня прервал на самом интересном месте, но мне нравится твой ход мыслей. Информация на правах рекламы. Бим-радио зовет вас на вечеринку рок из 90-х. 10 октября в ресторане «Максимилинс» мы будем подпевать культовым песням, которые ИИ создать не способен. А вместе вернем ту самую атмосферу и драйв. Вас ждет живое исполнение главных хитов 90-х, конкурсы на знания рок-легенд и подарки для самых активных. Готовьте свой лучший рок-образ, косуха, стильные аксессуары. Покажите, кто здесь крутой рокер. За самый выразительный стайл вас ждет подарок. За атмосферу отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нежинский и ваш любимый диджей Айон. Встречаемся 10 октября в «Максимилинс» в 20.00. Петь, танцевать и зажигать будем вместе с Бим-радио. Подробности на maximilins.ru для лиц старше 18 лет. У нас после рекламы, кстати, Леонид Агутин. Да-да-да, он очень красиво вписывается в тему нашей сегодняшней программы «Легенды и бэнды».
2: Реклама на Бим-радио. Телеканал СТС представляет. Неоднократно контуженный наставник.
3: Детей любите, да?
4: Как родину.
2: И дети, не признающие руководство.
5: Они туда, где тебя откопали, дедуля.
6: Я правда однажды откопали. Ну, когда меня танк переехал.
2: Кто кого в итоге воспитает?
7: За простую вещь и проваливали, тебе хуже будет.
2: Алексей Маклаков.
8: У меня два раза парашют не открылся, хуже уже не будет.
2: Нянька в погонах. С понедельника по четверг в 20.00. Для лиц старше 16 лет.
9: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
10: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на «Бим-радио». 2-930-800. Авторское музыкальное шоу «Легенды и бэнды» на Бим-радио.

Реклама на БИМ-радио. 2-930-800. Авторское музыкальное шоу «Легенды и бенды» на БИМ-радио.

0: Эх, неспроста здесь Леонид Агутин. Хоп-хей, ла-ла-лей. В начале 90-х российская эстрада представляла собой довольно сумбурное нагромождение имен однодневок. Помнится мрачных песен. И вот среди этого хаоса внезапно возник молодой музыкант. Помните?
1: А ты помнишь, как он выглядел, да? Длинные волосы, черные очки такие. Вот так,
0: рубашка вот растянутая до самого пупа.
1: Да. Вот как ты будешь на латексе.
0: Брюки льняные свободного покроя. Да, никакой обуви. Вот этот босоногий мальчик. Вообще была даже такая история о том, почему, собственно, он ударился в латину. Легенда гласила, что он с детства ездил на гастроли с Вия «Поющие сердца», директором которого был его отец Николай Агутин. Якобы в Южной Америке юный музыкант отбился от ансамбля и несколько месяцев прожил в таборе в Венесуэле. В Венесуэле его тоже есть табор.
1: Ничего себе.
0: Джипси Кингс. Легенда красивая, но сам Леонид Агутин признался, что дальше Сочи с этим ансамблем он не ездил.
1: Ну вот,
0: так скажем, в латине, здесь, на территории Российской Федерации, наверное, а точно самый сильнейший этот музыкант.
1: Ну да.
0: Так, еще ребята будут наши российские, очень любимые мной. Группа, которая сейчас до сих пор выступает, между прочим,
1: да,
0: концерты,
1: да.
0: Выступает
1: а
0: на часто.
1: А какие треки у них? Они до сих пор цепляют. Хотя уже сколько десятилетий прошло.
0: Батишта выступал, Бурито, Игорек Гарик, да, Бурито начинал свою карьеру там. Я помню, когда еще приходили в студию в начале 2000-х, он был таким, ну, обычным.
1: Виа.
0: Чего?
1: Назвать их просто.
0: А, вокально-инструментальный ансамбль, по-другому-то и никак, действительно соответствует этому званию. Бандерас. Бандерас.

0: У них есть песня «Адьос», и в названии прямо как раз направление нашей сегодняшней программы. В песне чувствуется ритмика латины, при этом поют они, конечно, по-русски. Послушаем. При этом у нас еще поместится одна песня.
1: Давай решим, какая.
0: Ну вот тут нам предлагать. Предлагайте, друзья.
1: Да, предлагайте, давайте.
0: Гаяс пишет: «С вами тепло». Коко Джамбо, кстати, вспомнился. Артамонстру.
1: Да.
0: Да. И еще до этого была что-то у нас. «Самба ди Жанейро» у нас была, да. И у нас из... В загашнике есть «Ля Тортура» Шакира. Блестящий «Чао Бамбино», кстати.

0: Вообще, как не поставить следующую песню в завершении нашей программы «Легенды и бенды», которая...
1: Слушай,
0: сегодня...
1: ты прям заинтриговал меня. Прям кто? Кто предложил?
0: Посвящено. Кто предложил? Информация соответствующая. Я же поднял информацию. Досье, так сказать, на эту песню. Она вообще является наследием ЮНЕСКО. Вы в курсе, что не только какая-либо достопримечательность, наш музей-заповедник Казанский Кремль, Болгар, там, остров Град Свияжский, либо обсерватория имени Ангельгарда в перечне памятников всемирного наследия, но еще есть наследие ЮНЕСКО. Знаете, какой формации? Нематериального культурного наследия. Вот сюда может войти песня, какое-либо произведение столярного жанра. И вот, пожалуйста, эта песня «Наследие ЮНЕСКО». Как ее не поставить? Это признанное мировое достояние. Надо же миру, так сказать, рассказать об этом, правильно?
1: Ну, конечно.
0: Рассказать, да? Я сейчас про самбо-де-Жанейро, представляете?
1: Представляете? Это не та самая песенка, которая на 7-й ежегодной церемонии Эхо Awards самбо-де-Жанейро получила приз как лучший танцевальный сингл.
0: А? Наверное.
1: Это не та песня, которая стала международным хитом. Она возглавила чат Венгрии, вошла в топ-10 как минимум в 12 странах, таких как Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Исландия, Ирландия, Нидерланды, Шотландия, Великобритания. И заняла 3-е место в Евро-чат Hot 100. В Великобритании трек добрался до 8-й строчки UK Single Chat.
0: Ну, вообще, в основе как раз этой песни «Самбо де Рода», что является наследием ЮНЕСКО. То есть не эта песня, а именно традиционный бразильский кругозор. Круговой танец и музыкальный стиль штата Бая, признанный объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Этим мы будем завершать программу «Легенды и бенды». Так, друзья мои, спасибо, всем хорошего вечера.
1: Всем всего доброго, до следующей недели. Услышимся, увидимся, пока!
0: Патрин Белов, счастливо!

0: Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.
0: Наслаждайся осенью с Бим-радио.

Dream Media. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Beam Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Beam Media. 2 930 800.

0: зеленого цвета.
1: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: теплый прием.
1: Теплый прием.
2: Бим радио. Первое в Казани.
3: Песен еще не написаны. Сколько

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: От любимых слушателей.
2: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио. All right, cool.

0: Реклама на Бим-радио. Скальпель. Нож.
1: Мы его теряем.
0: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
1: Что? Он жив?
0: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
2: Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
4: Start here.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Channel на 102.8 FM.

0: Телефон рекламной службы BIM-радио 2-930-800. BIM-радио. Первое в Казани.
1: Channel на 102.8 FM.

0: Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность. Вдохновлять.
1: Бим Радио. Первое в Казани.
2: Наши любимые слушатели.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани. БИМ-радио.

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
4: Бим-радио. Первое в Казани.

пленку засветит. Мы два боевых в пистолете, и нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите,

лете, и нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в липе.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Бим Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим Медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил,

покупаешь, вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это мое.

Бим Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Бим Медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Бим Медиа. 2-930-800.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: It's beautiful, things that I've...
1: Отдыхай! С Beam Radio!
2: Одинокая постель, температура на нуле. Я прошу, приди в мой сон. И каждым утром я просыпаюсь с мыслями о ней. Рука дрожит, набрать твой номер. И как я жил без тебя подумать. Везде мне голос кажется твоим, везде мне запах кажется знакомым. Я найду тебя среди тысячи безумных глаз в этом городе грехов. Пусть будет нелегко. Знаешь, я хотел, чтобы мы построили свой мир, где будем только

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.